то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

в небесах журавли, как из мертвой петли, возвышали себя на рассвете. Кто-то ищет вино, посмотрите в окно, ему просто любви не хватает. Любит жизнь все равно, хотя это грешно, он себе иногда изменяет.

души, я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее продавать разрешили. Мне по вере дано неземное окно, говорят, что оно для молитвы. От иконы светло, в темноте Рождество, а в душе

я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

Глава третья. О болезнях. Истина заключается в том, что болезни, скорби и страдания христиан соделывают им очищение души и прощение грехов. У каждого христианина есть священный долг. Какой бы крест ни возложил на него Бог, принять его с безропотным и простым сердцем и поднять высоко на славную Голгофу. Иногда случается человеку изнемочь от труда и тяжести, но тогда Бог посылает другого доброго Симона Киренейского, то есть благодать терпения, которая помогает поднять крест на Голгофу. Когда мы терпим скорби и душевные, и телесные, тогда обладаем верным свидетельством того, что Бог нас любит, и мы сопричислены к возлюбленным Его чадам. Придя на кладбище, мы видим на каждой могиле по кресту, где деревянный, где каменный, а где железный. Так и каждой христианской душе Бог дает свой крест, одному железный, другому деревянный, а третьему каменный, как ведает о том премудрость Божия. Главная цель Господня заключается в том, чтобы спасти драгоценную душу, независимо от того, насколько болезненно это будет. И сам Иисус дарует и терпение, и просвещение, дабы душа смогла донести свой крест. Болезнь — это некая благодетельная труба, которая пробуждает душу, задремавшую от опьяняющего питья неведения, беспамятства и забвения Бога. Болезни утесняют душу, которой повредило беззаботное здоровье, и направляют ее к руслу правильной жизни. «В скорби поминухам тя, в скорби распространил мя еси, многими скорбьми подобает нам вните в Царствие Божие. В терпении вашем стяжите души ваши». Никогда совокупные скорби не покажутся нам безбрежным океаном, если мы будем помышлять, что все управляется и исходит от святой десницы того, кто любит нас превыше всех людей. Заушение его чистой любви никогда не наносится с иной какой целью, кроме святой и спасительной. Господь говорит в Святом Евангелии, что без воли нашего Небесного Отца и малая пташка не упадет на землю, и что даже все волосы на нашей голове сочтены. Какое крепкое уверение подают эти слова о том, что все наши дела, слова и помышления известны Богу, и что ведает Он и о скорбях, которые посылаются по Его промыслу, и преследует единственно святую цель. Скорби наших болезней посылаются святой рукой благого Бога. Наиболее действенное лекарство, приносящее здоровье душе, это телесная болезнь. Как велико было и духовное, и телесное растление человечества перед пришествием Господним, какое лекарство духовно возродило души людей, разве не громадный крест Господа Иисуса? Если бы не крестная смерть Господа, то человек никаким другим образом не мог бы быть спасен. Иисус, понесший свой крест, стал образцом для нас. Так Он показал, что желающий спастись должен последовать за Ним, претерпеть свой крест, который по Его силам даст Ему Господь, подняться на Голгофу, сораспяться Иисусу и потом прославиться вместе с Господом в Царствии Божием. Когда же душа увидит, что слава и упокоение на небе даются ей в меру подъятия ею креста, она будет укорять себя, почему не пронесла больший крест, чтобы получить большую славу и упокоение. Она скажет: «Тогда труд был кратковременным, а теперь я лишаюсь стольких вечных благ». И даже сам патриарх Авраам, когда увидит раздаваемые там награды, раскается в том, что не подвязался еще усерднее. Одна молодая девушка долго и тяжело болела, и потом умерла.
Однажды ночью она явилась своей сестре, и та ее спрашивает: «Сестра моя, как ты там поживаешь?» Умершая говорит ей: «Что сказать, сестра моя? Немалую славу и упокоение дал мне Христос за мою болезнь. Но как бы я хотела вернуться на землю, чтобы вынести еще большую болезнь и получить вящую славу. Если сам Господь, всесильный и безгрешный, пронес крест ради человека, ради его спасения, то как же необходим нам, грешным, согрешающим каждый час, сей спасительный крест? Уготовихся и не смутихся, говорит пророк Давид. Мы всегда должны быть готовы без ропота перенести любое искушение, которое пошлет нам святая десница Целителя Бога. Поскольку такое искушение будет попущено тем, кто любит нас в превосходнейшей степени, никогда и ни за что оно не будет вредно, ибо после него мы увидим благой результат, увидим главную божественную цель. Господь Иисус, предвидя будущие искушения своих последователей, укрепил их, сказав: «В терпении вашем стяжите души ваши, претерпевай же до конца, то и спасен будет». Так и ты, с терпением перенося свою болезнь, причисляешься к возлюбленным чадам Божиим. Наступит день, когда твое утеснение станет для тебя воскресением, скорби радостью, а терпение жизнью вечной. Восклицай ко Господу с благодарением: «Да будет имя Господне благословенно! Как угодно было Господу, так и сделалось. Слава за все!» Когда будешь восклицать так, душа твоя наполнится радостью и миром, и вместе с тем ты будешь укрепляться в терпении. Что такое христианин? Что он должен иметь? Безусловно, терпение во всем. Вечное упокоение уготовано для претерпевающих различные скорби. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», говорит Господь. Путь, ведущий в райский град, весь усеян терниями, и идущие по нему истекают кровью от их уколов. Но надежда услаждения раем побеждает все и подает путникам терпение, как говорили 40 святых мучеников, когда их бросили в ледяное озеро. Сурова зима, да сладок рай, тяжек мороз, но сладостно утешение. Все благий Бог, да сопричастен.

бесконечным и губительным себелюбием. Спаситель через Евангелиста Луку обращает наше внимание на следующее. «И иже не носит креста своего, и вслед меня грядет, не может мой быть и ученик». И снова через него же: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует ми». Любомудрый исихаст Авва Исаак говорит, что на всякий час в человеке происходят изменения. И действительно, расположение как души, так и тела не перестает изменяться ни на секунду, иногда принося тесноту, иногда боль, иногда тревожное ожидание скорбных вестей, иногда неопределенное смятение и страдание, происходящее либо от телесных причин, либо от противоположных им душевных, тем самым подтверждая проклятие Божие, которое легло на человеческий род после прародительского прислушания. Однако благой Иисус, сие древо жизни, своим святым примером с одной стороны, а с другой посредством своего божественного учения, изливает на крест скорбей бальзам утешения и множество животворящих уверений, что лишь многими скорбями мы сможем войти в Его вечное Царство. В Ветхом Завете, в книге чисел, среди прочего, повествуется и о следующем случае. Когда в пустыне израильтяне возроптали на Бога, то как наказание за прислушание Он послал на них змеи, которые жалили их, и они умирали. Тогда Бог, услышав молитву Моисея, усердно просившего о прекращении гнева Божия, приказал ему сотворить медного змея и повесить его на древе, чтобы всякий, ужаленный змеей и взирающий на медного змея, тотчас исцелялся. Так и Иисус в Святом Евангелии сравнивает вознесение медного змея со своим собственным животворящим вознесением. «И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому». Грех — это ядовитая змея, которая жалит человека и через греховное и страстное наслаждение отравляет организм несчастной души, принося и смерть, и отлучение от Бога. Но Христос, сей умопостигаемый змей, быв повешен на животворящем древе честного креста, высшими евангельскими истинами лечит уязвленные грехами души, подавая живую надежду непостижимой жизни. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смертью и воскресением спасшего наши души и Иисуса, и Бога упразднены, обессилены и совершенно умерщвлены все силы твоей мерзкой тирании. Через греховное услаждение и сладострастие отравляется и омрачается сердце. Омраченное же оно творит дела тьмы, опечаливая Святаго Духа, которого приняло через возрождение в святой купели. Напротив, страдания и скорбь изгоняют из сердца преступное сладострастие. Очистившись через страдания, оно становится способным принять утешителя Духа. Благий же утешитель, придя, утешает, ободряет, просвещает и, подобно иному питателю, возвращает его к жизни божественными учениями и подаянием радости и надежды. Вот сей умный медный змей Иисус, скорбями исцеляющий души, страждущий от укусов различных ядовитых грехов. Стало быть, из неоспоримой и изведанной на опыте истины мы заключаем, что страдания и скорбь — это наиболее существенное лекарство для страждущей от греха души. Вместе с тем, это и наилучший воспитатель, ведущий к духовному возвышению душу, которая во грехе и нравственном мраке запятнала свою красоту, приобретя дурные влечения. Страдание — это как бы искусный садовник, который дикую маслину, то есть грешную душу, прививает к культурной. Грех ожесточает сердце грешника, делает его бесчувственным, так что ничто уже не затрагивает его, потому что из него удаляется Бог –

0: который страдает за людей и сочувствует им. Но как действует человеколюбивый Бог, пришедший взыскать и спасти погибшее? Он устраивает план спасения удалившейся от него души через страдания, особенно же через болезни. Ты видишь, например, цветущего юношу, кичащегося своей силой, ведущего себя высокомерно и не вспоминающего о своей душе и Боге. И вот внезапно он оказывается прикованным к одру болезни. Тогда боль, как опытнейший и искуснейший врач, начинает свое хирургическое вмешательство. Сначала она выравнивает грубости сердца, постепенно исправляя его шероховатости и таким образом смягчает душу. Тот, кто раньше был жесток сердцем, становится мягким и кротким в проявлениях своих эмоций. Он сопереживает больным, относится к ним с сочувствием. И когда такими и подобными переживаниями, вызванными обучающим жезлом страдания, будет подготовлена почва сердца, тогда отверзаются и уши прежде глухой души, и теперь она внимательно слушает, приемлет и удерживает в себе слово истины, Евангелие спасения. Тогда прежде безразличный к Богу и своей душе человек становится ревностным читателем духовных книг и литературы. Он начинает с искренним сокрушением помышлять о своей греховности и так научается молиться с умилением, а в скором времени становится громким проповедником благодеяний этого искуснейшего врача страдания, уверяя, что оно поистине является единственным целителем болезни, возникающей из-за удаления от Бога. Однако страдание исцеляет не только человека, удалившегося от Бога, но является врачом и здравых душ, которые слегка подвержены болезням, болезням не смертельным, а таким, как небрежение, осуждение, себелюбие, лень, малодушие и тому подобное. Страдание также приносит пользу и святым, дабы они терпением умножили свою славу на небесах. Также часто святые страждут и в пример другим людям, как было это с многострадальным Иовом, святой Синклитикией и многими иными подвижниками. Если у нас в дому есть красивая мебель, и мы хоть на время перестанем следить за ней, то увидим, как вскоре она покроется тонким слоем пыли. Конечно, пыль не повредит мебели, однако умалит ее блеск и красоту. Так происходит и со здоровой душой. Когда утихнут скорби, которые случались иногда, тогда, если ослабить внимание потихоньку и незаметно, подобно покрывающей мебель пыли, к душе подкрадывается, к примеру, нерадение, и она теряет свою прежнюю ревность по Богу. Она молится, исполняет свои духовные обязанности, но не так, как подобает. Однако, если придет страдание, если ее посетит скорбь, тогда потянет свежим воздухом, и в душе снова зажжется пламя, то есть разгорится ревность к исполнению своих обязанностей по Богу. Что происходит с нерадением, то бывает и с любой другой болезнью души. Страдание – это божественное лекарство для недугающей души, изобретенное безграничной премудростью Божией, которую она использует в полную силу и безо всяких предосторожностей, дабы мы, придя в себя благодаря этому действенному лекарству, бодрствовали и трезвились в исполнении Его святой воли. Тогда как награду за наше неусыпное ожидание – во время всеобщего воздаяния мы сподобимся вхождения в вечную радость Господню, веселясь и ликуя вместе с призванными в нее от века, воспевая непрестанными радостными песнями вместе с Госпожой нашей Богородицей, ангелами и всеми святыми, благословенное имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает слава, честь и держава в нескончаемые веки веков. Бог наказывает и исцеляет, возвышает и низлагает. Кто может противостать воле Господней? Если Бог желает, чтобы мы страдали, стало быть, это нужно для какой-то спасительной цели, которую мы, земные, не можем постичь. Однако долготерпение и смиренное принятие искушения всегда, всегда приносит несомненную пользу. Неси, чадо мое, свой крест и уверься, что страдание наше ведает Бог, и как истинный Отец всеми способами старается изобразить в нас Иисуса Христа. Он желает, чтобы мы пострадали, ибо Он знает, что уготовано им на небесах для своих страждущих чад. Если же Он не пошлет им страданий, то поступит с ними несправедливо, ибо они будут лишены неизреченных небесных благ. Чем больше мы страдаем, тем прекраснее венец славы, который сплетается нам. Никогда не допускай помысла, что в тебе бес. Да не прельстит тебя никогда такой помысел. Подобное случается со многими монахами, когда они заболеют. Так устроил Бог. Когда болеет тело, то вместе с ним страждет и душа. И когда недугает душа, то и тело увядает и чахнет. Тебе позавидовал Искуситель, чадо мое, но давай потерпим, чтобы он постыдился, а Бог прославился. Все пройдет, и после зимы снова наступит сладкая весна здоровья. Тогда ты будешь радоваться и говорить: «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием твоим». Кто не болезнует, когда ему делают операцию, и кто не страдает, когда отступает благодать Божия, и наседают бесчисленные развратные помыслы, так в своем домостроительстве исправляет наши души божественная премудрость. Подобно тому, как разные времена года приходят на смену друг другу, то есть зима, весна, лето, осень, так и времена года в жизни духовной. Одно уходит, другое приходит. И так навыкает душа ко всем духовным изменениям, становясь мудрой и опытной. И опыт этот – благодать, которая поддерживает душу во время лютых перемен, дабы умудрялась она, что только долготерпение и мужество подают мирное устроение и полезные мысли. Тогда из искушений мы выходим с пользой и становимся мудрее и опытнее. Чадо мое, хотя многое в твоей болезни происходит из-за твоего непослушания, любовь Божия на тебе очевидна. Бог очень тебя любит, поэтому и наказывает. Твое драгоценное спасение Бог соделывает посредством испытаний, желая облегчить твою ношу и наполнить твой душевный сосуд даром великой надежды, стяжать Царство Небесное и вечно пребывать рядом со Христом, которого ты так пламенно возлюбил. Чего же недостает? Терпения до конца, мужества в испытании и беспредельного благодарения совершенному кормчему наших душ. А это благодарение должно соединяться со смирением. Шествуй же, чадо мое, по восходящей дороге на священную Голгофу с тем крестом, который дала тебе благодетельная рука того, кто любит тебя и наказывает для того, чтобы ты приобщился его святости. В той душе, которая претерпевает и благодарит Бога, скорбь и болезнь соделывают ей полноту вечной славы. Желаю, чадо мое, дабы Бог терпения и благодарения укрепил тебя в болезнях, в которую ты впал по его воле. Я узнал, что ты тяжко болен. Мне это известие доставило много страданий, и я молил Божию Матерь, чтобы она исцелила сначала твою душу, а потом и тело. Чадо мое, помышляй о святых мучениках. Чего только они не претерпели ради любви Христовой. Говори и ты, претерпи смиренные страдания болезни, дабы избежать вечных адских страданий. Эти мученики добровольно пошли на страдания мученичества. Ты же страдаешь невольно, но и это хорошо и принесет тебе достаточно большую пользу. Только с радостью и благодарением терпи посланное тебе наказание Господне. Это и многое другое говори себе, пока не утешишь свою душу и не укрепишь ее в терпении и утешении. Здоровье свое возлагай на Бога. Если врач или сама болезнь наложит на тебя что-либо болезненное, принимай это с надеждой, что так Бог совершает то, что должно совершиться. Самоотвержение, конечно, не должно довести нас до самоубийства, но нельзя и наоборот предаваться себелюбию. Нужно идти средним путем, то есть сделать необходимое с верой, дабы нам не вменилось в самоубийство небрежение самих себе. Останем ли мы здоровыми благодаря употребляемым лекарствам? Это мы с верой возлагаем на Бога. Чада мои, имей терпение во всех своих страданиях. Болезнь, когда мы терпим ее, приносит душе огромную пользу. Достаточно только, чтобы ты осуждал себя, ибо мы страдаем главным образом по своим грехам, наипаче же за гордость нашего сердца. Желаю, чтобы ты всегда был здрав, а в болезни терпел наказание Господне, которое послано очень широким и любящим сердцем. Такое наказание, исходящее от такого сердца, никогда не будет ошибочным, напрасным или вредным, но всегда наказывающим для пользы, для прощения грехов, для охранения и вечного спасения. Ибо оное сердце есть сердце самого Бога, небесного нашего Отца. Он все видит, особенно же намерение любого нашего действия. Он видит, как ты страдаешь и скорбишь, зная, что Он не даст испытания большего, чем ты можешь понести. Скорбью Он соделывает очищение души и вечное спасение. Хвалимся в скорбях, ведяще, яко скорбь терпение соделывает. Бог наказывает нас, как своих детей, чтобы Его облик изобразился в нас, ибо подлинность детей доказывается тогда, когда они наследуют черты своих родителей. Это и является целью наказания Господня. Спасительны твои скорби, всегда надейся и не постыдишься.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Программа праздничных мероприятий в день перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября, порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции в Свято-Духовском центре Санкт-Петербурга. Ее провела руководитель сектора коммуникации Епархиального информационного отдела Наталья Врадоманова. Владыка Вениамин кратко ознакомил присутствующих с программой празднования. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавры. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Владыка подчеркнул, что присоединиться к крестному ходу можно только у Казанского собора, с прилегающих улиц войти в колонну будет нельзя. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божьей Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы. Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского принял участие в московском крестном ходе, который состоялся 6 сентября. Глубоко символично, что два благоверных князя, Александр Невский и Дмитрий Донской, два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября. Их мощи принесут во главе двух крестных ходов, малого из Лавры и большого по Невскому проспекту. На площади Александра Невского около полудня все крестоходцы соберутся вместе, состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божьей Матери. Наместник Лавры дал несколько советов крестоходцам. Маршрут крестного хода около 4,5 километров, время в пути около часа. Необходимо рассчитать свои силы. Если станет плохо, то можно обратиться за помощью к волонтерам из молодежной добровольческой службы, получить питьевую воду. Владыка Вениамин напомнил, что крестный ход – это в первую очередь молитвенное шествие. Желательно не вести посторонние разговоры, можно нести небольшие домашние иконы без металлических окладов. Главное, чтобы они были каноничными. Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин призвал журналистов, чтобы в их материалах содержалось не только расписание праздничного дня, но и историческая и просветительская информация. К празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На площади имени святого князя будут установлены большие экраны, которые позволят наблюдать за трансляцией шествия и праздничным молебном. Состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, праздничные гуляния на территории Александра Невской лавры. Концертная программа начнется в 14 часов. По традиции в этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать праздничные мероприятия. Фрагменты крестного хода будут чередоваться с трансляцией богослужения в Александро-Невской лавре. Ориентировочное время завершения трансляции – 12 часов 30 минут. Невский проспект и площадь Александра Невского будут украшены поздравительными плакатами. Во многих районах на экранах будут проходить трансляции от сигнала, полученного телеканалом «Санкт-Петербург». Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. «Водный крестный ход» проводится в память о том, что в течение целого года на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи в крепости Орешек, откуда и были доставлены в Александро-Невскую лавру. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский Ладейнопольский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого паломники отправятся на кораблях по Неве до Александро-Невской лавры. Будет остановка напротив Усть-Ижоры, место знаменитой Невской битвы. Здесь будет отслужен благодарственный молебен. К крестному ходу присоединятся корабли со знаменами и другой символикой. Ориентировочно в 11:45 крестоходцы прибудут на Синопскую набережную и двинутся в сторону площади Александра Невского, где соединятся с двумя крестными ходами. В 16 часов в крепости Орешек пройдет концерт классической музыки под открытым небом. Будет исполнена кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», произведение Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. 12 сентября ежегодно отмечается городской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада». В этот день был заключен Нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирая, сердца же и утробы.

и третьей мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу,

0: моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон, отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон, помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон, помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон, помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 сентября по новому стилю или 28 по старому. И сегодня память. Праведной Анны Пророчицы Черри Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском, преподобного Моисея Мурина, иеромонаха IV века, великомученицы Шушаники Сусанны, княгини Ранской V века, преподобного Саввы Крыпецкого, псковского подвижника XV века, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена XVII века. Празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах преподобного Феодосия Почивающих. Память мучеников XX века. Священномученика Алексея Будрина, Василия Сокольского и Николая Георгиевского, пресвитеров. Преподобномучеников казанских Сергия Зайцева, архимандрита Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, иеромонахов Феодосия Александрова, иеродиакона Леонтия Корягина, Стефана, монахов Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина, послушников. Священномученика Александра Медведева, диакона. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об Африке. Казалось бы, неожиданная тема для программы «Церковный календарь». Да и вообще, какое отношение православная церковь имеет к Африке? Но, как нам показывает не только история церкви, но и современное положение дел, тесные отношения у Африки со вселенским православием возникли очень давно и сохраняются по сей день. Предание говорит нам о том, что православие в Африке появилось с первыми христианами в Египте и Эфиопии аж в I веке по Рождестве Христовом. Святой апостол и евангелист Марк утвердил православную церковь на северном побережье Африки, в Египте, и стал первым ее епископом. Так появился один из 5 старейших патриархатов – Александрийский, глава которого и по сей день именуется патриархом Александрийским и всея Африки. Позже святой апостол побывал с проповедью Евангелия во внутренних областях континента, в Ливии и в других странах. А в Египте основал христианское училище, откуда вышли многие учителя церкви. И даже специально для африканцев составил чин литургии, который долгое время был здесь в ходу. Основателю Александрийской церкви было суждено стать и первым ее мучеником. Апостол-евангелист Марк был убит язычниками на праздник Пасхи, совпавший с каким-то языческим торжеством. Однако африканскому православию это не положило конец. Хотя первыми христианами континента были по преимуществу греки и евреи, уже во II веке к Евангелию Христову стали приобщаться и местные народы. Вот, к примеру, интересный факт. Знаменитый византийский историк Прокопий Кесарийский называл эфиопского царя «опорой всего христианства». А православие в Эфиопии стало государственной религией еще до возникновения ислама в начале VII века, осуществившего экспансию на северную часть континента. И хотя мы привыкли к тому, что на наших православных иконах чаще всего изображаются белолицые и седовласые люди, но многие древние преподобные подвижники и святители были, если не чернокожими, то очень смуглыми. Говоря о наших днях, нужно отметить, что к концу XX века православие охватило весь континент Африки. И если в северной части континента существуют проблемы во взаимодействии с исламом, то в Южной Африке христианство распространяется беспрепятственно. В состав Александрийского патриархата входят Александрийская архиепископия, 14 митрополий и 4 епископии. Существует множество отдельных общин и приходов. К сожалению, в Южной, так называемой Черной Африке, пока нет монастырей, которые, как известно, играли и играют большую роль в распространении православия. И вот сегодня мы как раз вспоминаем одного из древних африканских подвижников. Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке. Родом он был из Эфиопии и сперва был рабом одного знатного человека. Но тот изгнал его за дурное поведение и за то, что Моисей не хотел в честном труде проводить жизнь свою. В результате нерадивый раб сделался еще и предводителем разбойников. Несколько лет пробыл разбойник Моисей в такой греховной жизни, но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. И здесь ревностно исполнял все иноческие послушания. Но не скоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. Особенно сильно борола его блудная страсть. По совету одного старца преподобный Моисей изнурял плоть свою усиленным постом, непрестанным подвигом молитвы. Целые ночи, в продолжении 6 лет, простаивал он на молитве, почти не смыкая очей. Но и столь усиленные моления не смогли смирить его плотских вожделений. Наконец, преподобный Моисей нашел средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему, смиряя плоть свою подвигами, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в келии. С этого времени в душе преподобного Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей и совершенное отчуждение плотских вожделений. Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвязался 15 лет, и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил: «Уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Все, приемшие нож, ножом погибнут». Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков около 400 года. Преподобнее, отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. В воскресенье перед 26 августа по старому стилю ежегодно совершается празднование Собора Московских Святых, установленное решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1997 году. Также в 2015 году ежегодным днем особой молитвы о Божьем творении было определено первое воскресенье сентября. Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиерея и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход, который прошел от храма до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Инфрузинской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стенного девичьего монастыря был также совершен молебен московским святым. ТАСС сообщает, что по оценке официального представителя МВД в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города в концертном зале «Заряди». Общемосковский крестный ход Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых для Русской Православной Церкви. Его история связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в Кремлевском соборе остался точный список иконы. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. Вы слушаете новости. Православный портал о благотворительности «Милосердие.ру» представил фильм, посвященный деятельности службы помощи Казанской епархии «Милосердие Казань». В съемках приняли участие руководитель службы Ольга Варганова, сотрудники и добровольцы организации, благополучатели социальных епархиальных проектов «Сестры Милосердия». Служба «Милосердие Казань» была образована в 2021 году. Благодаря стараниям милосердной команды в Казани ежемесячно патронажную помощь на дому получает 20 человек. Вещевая и продуктовая помощь предоставляется 70 жителям. Более 1,5 миллиона рублей каждый месяц епархиальная служба направляет на оказание адресной помощи нуждающимся. В 2025 году команда «Милосердие Казань» направила на помощь людям в трудной жизненной ситуации около 23 миллионов рублей. Наши подопечные, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми, с ОВЗ, пожилые люди. Это люди разными скорбями, с разными историями лишений, но абсолютно все несчастные в своем бессилии справиться с испытаниями, которые им попущены. Это болезни, пожары, атаки беспилотников и многое другое. Мы стараемся оказать помощь этим людям, поддержать в трудный момент, рассказали в службе «Милосердие Казань». Милосердная команда открыта к сотрудничеству. В службе «Милосердие Казань» всегда рады добровольцам, готовым потрудиться во славу Божью. Продолжаем выпуск новостей. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Этот проект Отдела по благотворительности по благословению митрополита Петрозаводского и Корейского Константина. Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского, поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территорию сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта Синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территории храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился Синодальным отделом по благотворительности 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
0: Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем.

Ты будьси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости, творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши.

0: пришедшую ночь сию, покрыми настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем, и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Упомяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 45 стих. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся с вами к словам поучения святителя Феофана Затворника. «И пишет всех городов, стецахуся тама и снедошася к нему». Это в пустыню Вифсаидскую, где совершено чудное насыщение 5000 5 хлебами и 2 рыбами. Что же влекло народ Господу? Сочувствие к Божественному. Божество Господа, сокрытое под покровом человеческого естества, являет себя в слове, деле, взоре и во всем, что видно было в Господе. Проявление Божества пробуждали сокрытое в сердце чувство Божества и через него влекли к Господу. Удержать такое движение никто не властен, не только сторонний, но и сам, чувствующий его, потому что оно глубже и сильнее всяких других движений. То же божественное, проявляемое потом Спасителем, влекло к Нему людей всякого языка и же под небесем. То же действовалось по всей истории Церкви и действуется до ныне. Малый след божественного влечет к себе. Что же следует из этого повсюдного и всевременного опыта стремлений нашего Духа к Божественному? То, что есть сверхъестественное, есть и Божество, источник Его. Это стремление лежит в основе нашего Духа и составляет его природу, как это может всякий видеть из умовых, эстетических и деятельных забот наших. Но в природе не может быть лжи и обмана, следовательно, нет их и в этом стремлении к Божеству. Отсюда выходит, что Бог и Божественное
есть и что естественники, отвергающие сверхъестественное, идут против естества духа человеческого.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриаршая гуманитарная миссия и православная Свято-Димитриевская школа запустили проект по интеграции детей Донбасса в российское образовательное пространство. Для проведения дистанционных уроков требуются педагоги с опытом работы от 1 года для преподавания во 2 и по 11 классы по всем основным школьным предметам. Среди подопечных патриаршей гуманитарной миссии тысячи семей с детьми школьного возраста. В последние годы многие из них были лишены возможности полноценно учиться из-за боевых действий, перебоев со связью и нехватки педагогов на местах, отметил директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. У Свято-Димитриевской школы накоплен большой опыт дистанционного обучения, и мы хотим масштабировать его, чтобы помогать детям из зоны конфликта наверстывать пробелы по основным предметам. Главное звено в этом процессе, конечно, учителя. Нагрузка в рамках проекта 2 урока в неделю на 1 параллель. Занятия будут проходить во 2 половине дня. Время обсуждается индивидуально. Формат сотрудничества предполагает волонтерство или почасовую оплату. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым Серовской епархии по приглашению настоятеля храма Преображения Господня Ирии Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Рамильского округа Екатеринбургской епархии Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. Продолжаем выпуск. Фильм Курганской епархии об уникальной театральной школе «Инклюзион» вошел в шорт-лист 3-го Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримого кино» города Челябинска. Организаторы поблагодарили создателей картины «Увидеть солнце» из документального цикла «Своя высота», автор сценария Елена Саенко, режиссер монтажа Сергей Высоких, за высокий уровень мастерства, а также направили диплом участника. Фильм претендует на победу в номинации «Телевизионный формат. Профессионалы». Картина «Увидеть солнце» рассказывает о театральной школе «Инклюзион», которая открылась в Кургане в 2021 году. Идея создания инклюзивного театра пришла главному художнику Курганского театра «Кукол Гулливер» Татьяне Терещенко и актрисе этого же театра Оксане Кириевской, а воплотить идею в жизнь коллегам помогла театральный педагог и режиссер международного уровня Наталья Плеханова. В этом году на фестивале «Незримое кино» пришло рекордное количество заявок – 532 работы из 9 стран и 52 регионов Российской Федерации. В список финалистов вошли 69 картин. Фестивальные встречи состоятся в Челябинске с 22 по 24 октября. «Незримое кино» – это первый инклюзивный кинофестиваль на Урале. Он объединяет творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Миссия – продемонстрировать общественности жизнеутверждающие фильмы и предложить иначе взглянуть на проблему другого в современном мире. Инклюзивный фестиваль – это стартовая площадка для людей, людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации и видеопроизводства. Это шанс быть услышанными, показать свой фильм на большом экране и побороться за главный приз. Документальный цикл «Своя высота» – это проект, который был реализован Курганской епархией Русской Православной Церкви при поддержке ГТРК «Курган» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Картины посвящены людям с ограниченными возможностями, жителям Зауралья, которые благодаря силе воли, желанию жить полноценной жизнью, преодолевают свои недуги и достигают высот в творчестве, выбранной профессии и спорте. Проект был призван изменить в лучшую сторону отношение к людям с ограниченными возможностями среди жителей Курганской области, в первую очередь подростков и молодежи, а также способствовать повышению социальной мотивации инвалидов благодаря созданию популяризации документального кино с их участием. И последняя информация выпуска. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии радиакон Василиск Савельев вместе с сестрами Милосердия подвели итоги прошедших царских дней в Алапаевске. Было много сделано, но главное – забота, молитва и просто человеческое участие. Одним из важных моментов стал общий молебен в молебной комнате при филиале областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха. Это место, где пациенты могут найти духовную опору, и мы рады, что смогли помолиться там все вместе. Руководитель отдела от всей души поблагодарил сестер Милосердия за их активное участие во всех мероприятиях епархии. Их труд – это настоящее служение ближним, и за это огромное спасибо. А в завершении встречи сестрам вручили памятные подарки как знак общей благодарности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в студии критик и литературовед Надежда Алексеевна Ступина. Здравствуйте, Надежда Алексеевна.
2: Здравствуйте.
1: Предлагаю вам побеседовать о том, как переплетаются профессиональный разбор текстов и личная вера. Почему настоящая критика невозможна без христианского милосердия? И какой внутренний маршрут ведет художника от эстетического восхищения словом к осознанному пути к Богу? Надежда Алексеевна, вы соединяете в своем творчестве строгую научную аналитику с глубоким духовным поиском. В ваших текстах литература предстает не просто как филологический феномен, а как непрекращающийся диалог человека со своим творцом. Известно, что любой критик — это прежде всего внимательный и чуткий читатель, способный расслышать в шуме современной медиасреды подлинные голоса. Ваша книга, окрылённая словом, и многолетняя преподавательская работа показывают, что русская словесность для вас — живой, развивающийся организм. Как формировался ваш профессиональный взгляд на текст и что определило выбор пути для литературоведа?
2: К этой профессии я пришла не сразу и даже не помышляла о ней, но, как говорится, не конь несет, а Бог ведет. Просто с детства любила книгу, захотелось получить педагогическое образование, выбрала филологический факультет. 5 лет в университете учили нас анализировать, рассматривать художественный текст по критериям литературоведения. Потом аспирантура, изучала русский современный рассказ. Познакомилась с теми, кто работает в этом жанре, и писала о прозе Леонида Сергеева, Сергея Щербакова, Владимира Крупина, Ярослава Шипова. В научной работе мне помогали профессионалы, филологи, Ковчихина Наталья Дмитриевна, Минералова Ирина Георгиевна, Крупина Надежда Леонидовна, Светлана Владимировна Молчанова, Петр Константинович Чекалов. Я очень благодарна этим людям. Они подвижники литературы. Учусь у них, мы дружим, сотрудничаем. И еще с благодарностью вспоминаю высшие курсы литературного института. Там преподают профессионалы тоже, мастера, можно сказать, слово. Иногда шутят в лите, учат тому, как не надо писать. И это правда. Я тоже училась тому, как не надо писать. Это хорошая школа.
1: Надежда Алексеевна, в одном из материалов упоминалось, что изначально вы не планировали связывать жизнь с профессиональной литературой. В какой момент вы осознали, что филология, критика и проза — это ваше истинное призвание?
2: Первая моя профессия была связана с народным пением. Окончила институт культуры, работала хормейстером. В разное время пела в хоре имени Пятницкого, в хоре радио и телевидения, в ансамбле «Россия», которым руководила Людмила Зыкина. Очень мне повезло. Везде были музыканты высокого уровня, требовали от артистов безукоризненного исполнения. Мы работали над словом, ритмом, интонацией, динамикой. Все это очень важно чувствовать, как я это потом поняла, когда пишешь прозу. Некоторое время после окончания университета я вела уроки русского языка и литературы в школе. Потом предложили преподавать культуру речи в Академии Ранхикс, так она сейчас называется, при президенте России. Студенты меня восхищали, одаренные, энергичные. У них было зачетное задание подготовить публичную речь, представить ее в аудитории. Темы они выбирали сами, что их там волнует, интересует. С увлечением сочиняли, изобретали тексты. Лучшие творческие работы за много лет я собрала большую книгу с моими пояснениями, комментариями. Научила студентов и сама училась. Творческий семинар в литературном институте сначала вел критик Владимир Иванович Гусев, а потом прозаик и публицист Шанский Александр Андреевич. И в итоге в моей дипломной работе было несколько критических статей и повесть. Начала писать рассказы, миниатюры, прозу и статьи печатали в журналах. С 2016 года вышло 5 книг. Вот так у меня получилось. Филология, критика и проза в одной связке друг друга дополняют.
1: Сегодня литературную критику часто воспринимают как инструмент маркетинга. Вы же остаетесь верны традициям глубокого разбора. Что для вас значит быть критиком в современной России?
2: Ну, критик в наше время, да, в наше время, да и в любое другое, прежде всего, человек неравнодушный. Его волнует судьба России, Родины, судьба человека и, конечно, судьба русской литературы. С этих позиций он рассматривает творчество писателя, его произведения, что автор выразил ценное для истории, культуры, для современной жизни. Это высокая планка. Я согласна с тем, что критик должен любить то, о чем пишет, и что у него должен быть образный язык, свободный, художественный. Тогда ему удастся увлечь читателя, повести за собой, окрылить простого человека словом, как писал Виктор Буков. Премию «Русский позитив» мне посчастливилось получить за статью о поэзии Эдуарда Балашова. Мой учитель, светлая ему память, он говорил: критик должен плохое делить на 10, а хорошее умножать на 2. Учиться нужно только на высоком. Мне близки авторы, чье слово несет свет. Потому и писала о поэзии Ольги Бергольц, Виктор Бокова, Николая Тряпкина, Леонида Чекалкина, Виктора Версакова. Эти люди приняли тяжелые удары судьбы, но не озлобились, не потеряли себя и веру в человека, в Россию, в Бога. Их творчество, несмотря ни на что, жизнеутверждающее. И я стараюсь о них писать светло. Одна моя знакомая поэтесса и прозаик недавно мне сказала: прочла твою прозу, как в церкви побывала. Такое услышать приятно любому писателю, критику. Это не качество, не оценка. Для меня это маяк, к которому нужно стремиться.
1: Итак, вы стали лауреатом премии «Русский позитив». Как вам удается сохранять и находить этот созидательный, светлый вектор в современной словесности? Где авторы часто уходят в деструктивный реализм?
2: Ну, я могу сказать, что у меня, наверное, так сложилось. Такой принцип, что ли, возник. Изыскивать, выбирать, наверное, так можно сказать. То, что мне кажется именно светлым и позитивным, созидательным, как вы правильно сказали. Таких авторов у нас достаточно много, и поэтому я стараюсь высветить именно их творчество. Я стараюсь именно таких авторов выбирать, и очень хочется о них говорить, чтобы люди о них знали.
1: Вы посвятили отдельную книгу исследованию творчества писателя и священника Ярослава Шипова. Что, на ваш взгляд, делает его прозу эталоном современной духовной литературы? Чему у него стоит поучиться новому поколению прозаиков?
2: Моя книга «Художественный мир» Ярослава Шипова начинается с эпиграфа: «Облекайте истину Христову в образы, берите примеры из современной жизни». Это слова архиепископа Никона Рождественского из книги «Православие и грядущие судьбы России». И они очень точно передают суть и стиль прозы отца Ярослава. Он возводит образ до символа, как это делали Пушкин, Гоголь, Чехов, Лесков. Кто читал книгу «Райские хутора» и другие рассказы, скажет про зависть Рюшечки. Про смирение, когда тебя оклеветали, скажет медаль. Про неразумное женское своеволие – великая формула. Про место на земле, где все люди, животные, живут в мире, друг друга не обижают – райские хутора. Но в отличие от уважаемых классиков, писатель-священник не только скрывает душевную слабость, пагубную страсть, но ненавязчиво подталкивает как бы своих героев к пониманию, как именно ее искоренять, что делать, чтобы жить по-христиански, совестливо, в согласии с людьми. Многие признавали, что после чтения книг Шипова пришли к Богу. Не в этом ли главная цель духовной литературы? Ярослав Алексеевич умеет многое сказать в малом. Рассказ, говорил он мне, как маленький терем, должен уместиться на ладони. Вот этому искусству у него поучиться стоит тем, кто пишет прозу.
1: Недавно вышла книга стихов Валентины Коростелевой «Россия, я слышу твои позывные». В журнале «Подъем» в майском победном номере 2025 года была ваша публикация. Анализируя творчество Валентины Коростелёвой, вы всегда делаете акцент на нравственности и подлинном патриотизме. Как ее стихам удается сохранять ту самую корневую русскую идентичность в эпоху глобализации?
2: Валентина Коростелёва родом из Вятки, из Кирова, сейчас живет в Подмосковье. Мы с ней познакомились недавно. В ее стихах Россия дивная, с русским размахом, с божьими дарами. Прочту несколько строк. «А у нас, коль поле с колосом, так не видят край глаза. А у нас не лесополосы, а леса, леса, леса. А у нас увалы вятские и не реченька, река. Если бор, то с моря братское, если гриб в три кулака, коль улыбка, то с забавинкой, коли слово, не трень-брень, коли дело, то не маленько, коли жизнь, не набекрень». Вот такая Россия, вот, понимаете, ее невозможно не любить и нельзя предать. Подлинный патриотизм там, где люди любят родное, оберегают его, творчески преображают. В идеале это служение. Я бы так сказала. Валентина Коростелёва служит России словом.
1: Даже, по-моему, еще и служит Господу Богу словом.
2: Совершенно верно, с вами абсолютно согласна. У нее божеская Россия, да, с такими и божьими дарами. И в то же время та книга, которую вы сейчас упомянули, она именно о том, как мы защищаем сейчас Россию. Я слышу твои позывные. У нее там очень пронзительные стихи, конечно, все в передаче не расскажешь, но я была на презентации, и выступала, народ так слушал, просто очень трогательно. Конечно, молодец. Ей 80 лет, она 60 лет уже в литературе нашей. Вот такая удивительная женщина.
1: Какие главные угрозы для традиционных русских ценностей вы видите в современной массовой культуре? И способна ли толстожурнальная периодика, например, журнал «Москва», стать заслоном против этой духовной эрозии?
2: Массовая культура развлекательная, со спецэффектами, шумной музыкой. Люди хотят получить, как сейчас говорят, кучу эмоций и готовы за удовольствие платить и временем, и деньгами. Другой формат интересен не большинству, потому что высокая культура требует от человека и художественной образованности, и творческих, умственных усилий, душевного напряжения. Откровенно говоря, я в последнее время скептически относилась к современному искусству. Но однажды подруга предложила посмотреть литературно-музыкальную композицию.

0: 20 поют народную песню акапельно на три голоса без сопровождения музыкального. Очень красиво, одухотворенные лица. По сюжету они играли ребят-бойцов, которые защищали Москву от фашистов. На них брюки и рубахи белые на выпуск. Они босиком, в общем, души один на один со смертью. Они говорили с нами, с потомками. Это живые голоса России, живые голоса истории. Это не могло не растрогать. Мы там, в общем, да, растрогались по-настоящему. И очень порадовала искренность. И главное, хочу подчеркнуть, профессионализм молодых исполнителей. Вот за это нужно поклониться их педагогам, режиссеру. Островки вот такой высокой культуры есть. Хочется, чтобы было больше их. А вот журнал «Москва», вы упомянули, я, насколько знаю, организовывает интересную работу. Молодые писатели в редакции собираются, проводят литературные семинары, творческие встречи, обсуждения, презентации новых книг. Это такая, по-моему, очень хорошая альтернатива вот этим развлекательным шоу. И не только в Москве это происходит, в разных других городах. Я знаю об этом. Так что это радостные такие события. Но опять еще хочу сказать, чтобы это умножилось. Хорошо бы, чтобы это было нормой для нас. Потому что, мне кажется, развлекательно все-таки подавляет. Подавляет, и это не самый лучший вариант, на мой взгляд, для культуры нашей.
1: Именно не характерно было для нашей культуры. Это пришло с Запада, где действительно, может быть, и хорошо работают, и хорошо отдохнуть хотят, но отдых у нас разный. В ваших литературоведческих работах, особенно при исследовании творчества писателей-священников, например, Ярослава Шипова, отчетливо виден глубокий христианский контекст. Но вера — это не просто тема для анализа, это личный опыт встречи. Путь к Богу у каждого человека глубок и индивидуален. Какое событие или чья-то книга стали для вас тем самым внутренним толчком, открывшим двери храма и веры?
0: В храм, как известно, многие приходят скорбями. Так и у меня было. В церкви встретились люди участливые, сострадательные. Появились нужные книги, нужные разные книги, духовные книги. Постепенно открывалось иное зрение. Мы его называем духовным зрением. То, что раньше ты не понимал, для тебя открывалось. А по молитвам происходили события, которые иначе как чудом не назовешь. Это укрепляло. Веру и сейчас укрепляет. Православие — звездная высота. Кто-то сказал, вера как талант. Вот у меня, надеюсь, зернышко этого таланта есть, но до плодов еще очень далеко. Стараюсь быть благодарной. Недавно священник в храме мне сказал, нужно благодарить Бога за все, что Он дает, и за то, что Он не дает. Он знает, что нам лучше.
1: Как христианское мировоззрение помогает или, возможно, усложняет вашу работу филолога и исследователя? Бывает ли трудно оценивать тексты авторов, чьи взгляды далеки от православия?
0: Ну, прошло, конечно, время, когда я пыталась кому-то, извините, что-то доказывать. Да? Теперь я поняла, что если у меня уже такое мировоззрение сложилось, то я выбираю тех авторов, кто мне близок, кто созвучен. Когда писатель глубоко затронут или печалью, или радостью, или художественной формой, мастерством, талантом, тогда хочется написать, что называется, с миром поделиться. Это в последнее время это всегда мой выбор. И да, в значительной степени это субъективный взгляд.
1: Стала ли литература тем самым мостом, который привел вас к Богу? Или это были две параллельные дороги, сошедшиеся в одной точке?
0: Путь, по которому я иду, отец Ярослав Шипов называет к духовному через душевное. Люблю хорошую литературу, особенно русскую. Это душевное.

0: а она мне помогает верить. Недаром ее называют святой. Я с большим уважением отношусь к Валентину Непомнящему. Изысканный филолог, он посвятил свою жизнь Пушкину, видел в нем поэта православного народа. Валентин Семенович к Богу пришел в зрелом возрасте. И в одной статье он написал: «Любое значительное произведение русской литературы, русской культуры – повод для глубоких размышлений о том, как по-разному в человеческой немощи совершается сила Божия». Такие слова, что лучше не скажешь. Мне эта мысль очень близка.
1: В Евангелии сказано: «Вначале было слово». Чувствуете ли вы сакральную ответственность, когда садитесь за написание собственной прозы?
0: Ну, если тебе дана способность писать, то это надо делать, но в этом и твоя ответственность. Все дарования от Господа Бога, значит, нужно их оправдывать, просить сил на это. Перед работой я прошу разумения, читаю молитву святителя Иоанна Златоуста, настраиваюсь духовно, как музыканты настраивают на ноту ля, чтобы музыка звучала, мелодия чисто, не фальшиво.
1: А вот тема молитвы и сакрального текста в творчестве. Давайте поговорим о вопросе, или скорее о месте молитвенного слова в литературе и просветительских проектах. Вы неоднократно обращались к теме молитвы в отечественной литературе. Чем, по-вашему, отличается присутствие молитвенного слова у классиков XIX века от того, как к ним обращаются современные авторы?
0: Ну, давайте мы вспомним отношение к молитве простой женщины в рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи». Молодая Лукерья 7 лет лежит без движения и не смеет ничего просить для себя. Навестившему ее барину расслабленная девушка говорит: «Что я стану Господу Богу наскучать? Прочту, Отче наш, Богородицу и акафист всем скорбящим». И дальше рассуждает она кротко: «Послал ей Бог крест, значит, ее он любит. Другим еще хуже бывает, а она полеживает и видит, и слышит, думает обо всем, даже песни поет. Прощаясь, Лукерья не за себя просит, за крестьян. Уговорил бы барин свою мату, хоть бы малость оброку с них сбавила, тяжело им». Тургенев, как мы здесь видим, и не только здесь, если рассказ весь читать, просто я скажу так, слезами обольешься, да? Вот и наш писатель с высочайшим мастерством художественным передает подробности этой встречи. В рассказе такая христианская высота дух захватывает. Ну, теперь про наше время. Вот в наше время, да, много всякой литературы, мы это знаем, ее называют православной. И писатели действительно нередко включают в свои произведения молитвенные тексты. То бывает и оправданно по сюжету, но, как мне видится, не всегда в должной степени заботятся именно о художественной стороне, о художественной форме. Еще один момент – молитва. Это дерзание. Дерзание говорить с Богом. Священное действие. Поэтому нужна мера и благоговение. Мы ведь должны стараться не произносить имя Господа напрасно. Так я думаю. Надо быть очень аккуратными в этом вопросе.
1: Как писателю избежать фальши и лубочности, когда он вводит художественный текст в тему веры, молитвы или церковной жизни? Где грань между подлинным духовным реализмом и конъюнктурой?
0: Ну, это в продолжении вот предыдущего вопроса, конечно. Хорошо, когда у писателя вера живая. Пример. Я бы привела Иван Сергеевич Шмелев. Мы, когда читаем его произведения, мы не сомневаемся. Мы настолько чувствуем, что это действительно верующий человек писал. У него, и раз у него такая живая вера, то и слово верное приходит, убедительное. Ну а если этого нет в такой мере, да, в такой силе, полноте, то в любом случае нужны знания. Автор должен хорошо, глубоко знать православие, как о церковной жизни должен иметь представление. И не поверхностно, я это еще раз подчеркну. Антон Павлович Чехов, как известно, с самого детства участвовал в церковной жизни. Хорошо знал молитвенные тексты. У него потрясающие рассказы, которые можно бесконечно перечитывать на эту тему. «Святая ночь», «Архиерей», «Студент». Написано так, то и не хочешь, да задумаешься о вере, о Боге, о вечности. Такая сила искусства, слова у нашего классика дорогого Антона Павловича. И вот я думаю, мы должны к этой высоте стремиться. Тогда это будет и читателю, читатель поверит, он должен поверить. Я так думаю, нужно так писать, чтобы читатель верил.
1: Вы активно участвуете в культурных проектах, таких как «День православной книги». Какую реакцию вы видите в глазах современных слушателей, когда со сцены звучат духовные тексты? Готово ли общество возвращаться к своим корням?
0: Мне приходилось читать прозу отца Ярослава Шипова. Слушают с вниманием и пониманием. Но, как правило, это люди верующие, священслужители, прихожане, учителя воскресных школ, ученики, их родители. Но когда я работала в академии, я решила предложить студентам читать сказки. Ну, они далеки, конечно, от религии, от церкви, у них заботы другие, светские. И была приятно удивлена, что большинство молодых людей восприняло творчество писателя и священника большим интересом и уважением. Отец Ярослав сам тоже не ожидал и был очень этому рад. Приведу для примера два отзыва. Девушка из Нижнего Новгорода прочла рассказ иеромонаха Севастьян, и вот что написала. «Именно благодаря таким рассказам мы учимся видеть главное – в суете повседневных событий не терять смысл жизни». Такое заявление. Или девушка из Белоруссии задумалась над рассказом «Дикий Запад» и пришла к выводу: материальное богатство – ничто, оно проходящее, улыбка судьбы. Духовное же богатство – это то, что будет с тобой всегда, и никто не сможет его отнять у тебя. Русскому человеку это дано понять, размышляет девушка. Возможно, в дальнейшем именно он спасет человечество от духовной пустоты. Но если наша молодежь мысль, то нам есть на кого надеяться, опереться. Еще.
1: Надежда Алексеевна, традиционно принято считать, что задача критика – судить, указывать на ошибки и выносить вердикт. Однако христианство учит нас не судить. Как в вашей профессиональной деятельности уживается аналитическая жесткость оценок и заповедь о милосердии?
0: Ну, как известно, судья один, а мы можем рассуждать, и желательно с разумением. Да, критика раскрывает негативные или слабые стороны произведения, но в любом случае ко благу автора, если он в состоянии ее принять. Писатель — это художник слова. Он сам для себя должен быть беспощадным цензором и въедливым критиком. Но иногда бывает очень полезен взгляд со стороны, тоже из своего опыта могу сказать. Я стараюсь, чтобы была польза. Если вижу, что автор не готов посмотреть на свое сочинение беспристрастно, то и говорить не о чем. Потому что бессмысленно. А что касается читателя, то пусть он вначале услышит чистый голос автора произведения, а потом можно и критику почитать. В этом случае критик будет собеседником. И, возможно, читатель что-то новое для себя подчеркнет, над чем-то задумается.
1: Может ли современная критика быть созидательной и помогать читателю в его духовном росте?
0: Ну, я отчасти уже ответила на этот вопрос, что все-таки сначала нужно знакомиться с самим произведением. И в то же время могу сказать так. В свое время, когда я была и школьницей, и студенткой, и просто читателем, как вы вначале сказали, таким внимательным очень читателем, мне всегда очень нравилось читать предисловия, вступительные статьи, примечания, все что делают критики, ученые, литературоведы. Поэтому это, безусловно, развивало меня, если я этого хочу, если у меня был запрос. Я знаю, у меня есть подруги, которые тоже любили вот именно вот это все то, что около книги. А это, в общем-то, сфера как раз критиков. Смотрите, когда мы берем книгу, и там хорошая, например, Валентина Курбатова статья. Все, я млею, потому что это прекрасный критик. Или Дмитрий Шиваров, или Вячеслав Лютый. Обязательно это серьезный взгляд. Не только даже на самого, может быть, писателя, его произведения вообще, а о нашей жизни, об истории. Если глубокий критик настоящий, конечно, он много может дать читателю, безусловно, если читатель хочет взять. Опять подчеркнем этот момент.
1: К сожалению, современное поколение имеет тенденцию знакомиться с материалами о произведении, читать работы критика, вместо того, чтобы прочитать произведение. По-моему, это перегиб.
0: Я с вами полностью согласна. Безусловно, все эти краткие содержания и прочее — это ущербность, это разве можно настоящего автора, гениального писателя как-то пересказать? В этом-то и суть, что у него стиль свой особый, индивидуальный. И это самое наслаждение эстетическое. И просто ты с ним беседуешь, с таким великим человеком, что, конечно, никакая в этом смысле никакой пересказ не может заменить настоящего, реального, подлинного произведения художественного. Я полностью согласна.
1: Ну, а может быть, это лень матушка, или тут нужно отдать дань современности, что причина, по которой так поступают, это отсутствие времени, все спешат куда-то, спешат получить удовольствие или заработать деньги, и не понимают того, что они упускают самое главное. Поэтому прибегают к тому, что умный критик все разжует, разложит по полочкам и расскажет о том, что это за произведение. А когда ты читаешь, это же нужно работать, работать мозгами. А не у всех есть аналитические способности. Работать душой, а это еще сложнее. И поэтому получается так, что критики немножечко тянут на себя тем, что они профессионально проливают свет на эту работу, объясняя ее. Но, к сожалению, за этим шельфом, за этой ширмой получается, что современному человеку не удается или нет сил ему дотянуться до самого главного, сакрального.
0: Да, то есть как бы ему на блюдечке, да, все подается, и сам вот своей головой меньше думает и душой. Я с вами соглашусь, есть такой момент, да, да. Но иногда люди открывают для себя литературу в разное время. Иногда ведь очень уже зрелый человек начинает читать. Я однажды признавался хирург, какой-то совершенно удивительный человек, и сказал, что он начал в 30, что ли, читать, и да и запоем классику начал читать. То есть это иногда этот источник открывается людям в разное время, так получается, когда мама уже...
1: А правильным было бы отношение, если уж ты поспешил ознакомиться с произведением через критика, то или статьями, работами о произведении, об авторе, то все-таки в конце концов прочитайте само произведение. И умные люди, в принципе, так и поступают. А потом они осознают, что сделали неправильно. Что все-таки сначала было бы хорошо прочитать произведение, попробовать свои силы, посмотреть, насколько ты готов, насколько ты умеешь, а потом уже свое мнение сравнить, правильно ли ты, и поучиться у учителя, который тебе покажет, куда надо было смотреть, если ты не дотянул где-то, и прочитать еще раз.
0: Я даже вот сейчас вспомнила, когда я только начинала свой путь, вот такой профессиональный критика, с писателем мы разговаривали, и я хотела его творчестве написать. Он говорит, не читайте ничего, только сами. И я действительно сознательно не читала о его творчестве какие-то заметки, статьи где-то. Только и он был очень доволен потом той статьи, которая получилась. То есть как мои были, именно мой взгляд, мое понимание его произведений. Да. Вы правы, здесь есть такой момент. Надо себе самой не разрешать, если есть любопытство иногда. А что другое? А как другой? Нет, нет. Ты сама себе скажи. надо тебе попробовать. А тут ты об этом думаешь. Может быть, даже что-то набросать, если хочется, конечно, точнее выразить иногда. Письменное слово мы знаем, да, оно фиксирует твою мысль, да, такой свободную, она фиксирует. Иногда вот это тоже помогает. Потом над этим раздумываешь. Есть возможность вернуться. Иногда слово так разговорное улетит, да, в Европе не поймаешь. А здесь вот оно у тебя уже зафиксировалось. Ты вернулся, посмотрел, оценил. О, а я вот так думала. А вот, может быть, вот так еще раз перечитаешь. И не один. И уже это более глубокое понимание произведения получается. Все со всех сторон должно как-то, видимо, обогащаться. Вот я думаю, критик, и читатель, и писатель. Очень такая триада хорошая получается.
1: Я думаю, что в школах учителя и преподаватели в вузах должны обучать тому, что как подходить к ознакомлению с произведением. Потому что а что делать, если язык не поддается? Ты не понимаешь. Уже много времени, ты уже прочитал 30 страниц, ты никак не можешь проникнуться этой атмосферой, ты не можешь понять, где это в системе координат, где это историческое, ведь не все же осведомлены. А, тем более, что у людей есть разные склонности к точным наукам, к гуманитарным. Кто-то хорошо историю знает, кто-то нет. И поэтому а о чем же здесь суть? И все и никак, и все и никак. И забрасывают произведение, а оно богатое. А ты подходишь второй раз и тоже отбрасываешь книгу. Да? Уже не говоря о таком серьезном, как Евангелие, скажем. Даже взрослые люди не все понимают сразу, о чем это. Прорабатывают с карандашом, да? Там, предположим, могут даже прочитать первый раз, отбросить это до, на несколько лет, скажем, да? А потом взяться и все-таки, ну что же я такой неумный, что не могу постичь? Подходит второй раз, делают пометки. Заметки, может быть, даже выписывают. И потом уже только до них доходит, вон оно что там оказывается.
0: Да, да, конечно, вы правы. Да, это долгий путь. Мне священник как-то сказал, когда я только начинала ходить в церковь, он мне говорит, ну ты же вот в институте 5 лет учишься. Так же и духовная жизнь. Постепенно, аккуратненько будет открываться что-то то, что сейчас пока непонятно, недоступно. Как и мы про текст говорим, так же и в жизни дела также не все доступны. Хотя хочется по Евангелию жить. И не всегда, и далеко не всегда получается. Надо себе силы эти копить. Надо как-то, да, позитивно к этому относиться. Стараться освоить.
1: Навык учиться.
0: Совершенно верно, да-да.
1: Ваша недавняя книга «Прекрасная. Не пропадает мир глазами студентов» обращена к молодому поколению. Какова она, современная молодежь? Видите ли вы в них преемников тех духовных ценностей, о которых пишете сами?
0: Книга «Прекрасная. Не пропадет» написана в соавторстве со студентами, молодыми людьми. И их доля значительно превышает мою. Значит, они писали не книгу, а свое будущее, так как они его видят во всей искренности, чистоте. И вот именно поэтому я уверена, просто уверена, что лучшие, а там собраны лучшие мысли, лучшие чувства в этой книге, лучшие чаяния, ребят, оно не пропадет лучше. То есть прекрасно. Так поэтому книга, кстати, это цитата из творческой работы одной девочки, которая так и написала, да. Но как жаль, если вот не будем язык-то изучать, там же прекрасное пропадет. И вот поэтому я подумала, нет, милая девочка, прекрасное не пропадет. И так назвала книгу, а ее работой завершила. Этот большой том, он, кстати, получился очень большим, 500 страниц, на самые разные темы. И об этой книге в журнале «Москва» была очень большая такая развернутая рецензия, так что я очень рада этой работе. Это была серьезная, интересная работа. Мне даже сказать, что я памятник студентам поставила нашим современной молодежи, лучшей молодежи. Работа была серьезная проделана. И это ребята сами проделали эту работу. Очень радостно, что они вступают в жизнь с такими мыслями, с такой любовью, с такой какой-то энергией. Это очень здорово. Я хотела именно это показать. Вот какая, как вы спрашиваете, какая молодежь? Вот такая она может быть. Нам, конечно, взрослым надо соответствовать, нужно им помогать в этих их таких бескорыстных, очень, может быть, романтичных в какой-то мере в начале их желаниях, их стремлениях, но надо помогать. Понимаете, это живые источники жизни. Дети потрясающие. Как их родители настраивались, с прекрасным воспитанием. Сколько им дали их тренеры, их, кто их учил пению, танцам. Ну, эта книга моя, она все рассказывает, какое богатство везде у нас в стране есть. Еще раз подчеркну, есть. Его надо хранить, оберегать. Его надо, я повторюсь, как я отвечала уже на этот вопрос, надо преображать и умножать. Это наша задача, да, взрослых. Помогать им в этом. Ну, значит, соответствуйте самим тоже. И не без этого, да. Нам тоже свои какие-то высокие нужно ставить ориентиры.
1: В своей публицистике вы часто размышляете о судьбах нашей страны. В чем, на ваш взгляд, заключается главная историческая и духовная задача России в текущий сложный период?
0: Главная задача — сохранять традиционную культуру. А это родной язык, вера, семья, все, с чего начинается родина и человек. Нам очень нужна техническая мощь, но еще нужнее то, что называется духом соборности, народным единством. Время у нас тяжелое. Военному корреспонденту боец на СВО говорит, как бы виновата. Бывает опасно, но наш солдат так устроен, когда эвакуирует мирных, особенно детей, думает не головой, а душой. Слава Богу, что наш человек так устроен. Самое главное и очень трудное задача при всех испытаниях сохранить человечную Россию.
1: Если бы вам нужно было порекомендовать человеку, находящемуся в духовном кризисе, всего три книги, помимо Священного Писания, что бы вы назвали?
0: Я вам честно скажу, вопрос сложный. Вот то, что для одного лекарство, для другого может оказаться ядом. Был у меня опыт. Книга Германа Гессе «Степной волк» одному человеку помогла выправиться, а другому сильно навредила. Это очень индивидуально. Поэтому я бы не отважилась рекомендовать какую-то конкретную книгу в критический момент жизни. Тогда обычно не до чтения. А вот живое слово тоже знаю по опыту. Помочь мужу. Сердечный разговор с человеком авторитетным, духовно зрелым, любящим. Я думаю, вот это важнее. Живое слово, живое движение души. А книга, трудно сказать, как она может воздействовать на душу определенного человека. Много есть хороших книг, но когда человек в таком состоянии, опасно, можно навредить, к сожалению.
1: Надежда Алексеевна, интервью с вами оставляет редкое для наших дней ощущение цельности. В мире, где культура часто дробится на изолированные фрагменты, ваш опыт о том, что филология, писательское мастерство и искренняя вера могут гармонично дополнять друг друга. Творческий путь критика оказывается не просто карьерой или накоплением библиографии, а настоящим паломничеством к истине через слово. Пока у нас есть такие проводники, русская литература сохраняет свою главную традицию оставаться собеседником на пути человека к Богу. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Ну, я хочу вас поблагодарить. Очень было приятно с вами беседовать. Интересные вопросы мы затрагивали, очень нужные для всех нас. А нашим слушателям пожелаю счастья. У каждого оно свое. И пусть оно сбудется.
1: С вами были Надежда Алексеевна Ступина и Ирина Васильевна.
2: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! На часах 9 часов ровно, а это значит, что новый день вы начинаете с православным круглосуточным радиоканалом «Воскресенье». В эфире с вами сегодня я и звукорежиссер Екатерина Попова. На календаре 10 сентября, четверг, продолжается 15-я седмица по Пятидесятнице. День сегодня не постный. Ну и среди прочих мы вспоминаем преподобного Моисея Мурина иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского игумена и собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних Пещерах. А вот о других святых, которых мы сегодня также чтим, через несколько минут сразу после выпуска новостей, узнаем из программы «Православный календарь». Затем для вас прозвучит вторая акафизма, а в 10.10 Евангелие дня. В 10.20 Алексей Ильич Осипов у микрофона, вторая часть его беседы о духовном воспитании. Затем передача из цикла «Священник отвечает». В 11.25 главы из книги под названием «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12.15 передача из цикла «Азбука финансов», в 12.30 звучащая книга «Иван Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Продолжение. 13.15 «Детям о Боге». Детская Библия, библейские рассказы. В 13.40 передам микрофон Виктории Кауган, а в 14.20 передача из цикла «Беседы о вечном». В 15.10 передача «Священник отвечает». В 15.30 Дмитрий Бабушкин у микрофона и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь. В 16.20 детям о Боге, а в 16.40 у микрофона Виктория Кауган. Прозвучит интервью с руководителем хора «Уральская Зоренька» к 55-летнему юбилею народного коллектива. Ну и, наконец, в 17.20 передача из цикла «Гость в студии». Продолжим читать переписку Ивана Грозного и князя Андрея Курбского из цикла древнерусской литературы. Вот такие интересные передачи сегодня днем составят вам прекрасную компанию. Оставайтесь с нами и прекрасного вам дня, дорогие друзья!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В следующий понедельник, 14 сентября, Симеоновский крестный ход отправится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. Молитвенное шествие пройдет в Екатеринбургской митрополии в 18 раз. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит при поддержке фонда Святой Екатерины. За 11 дней паломникам предстоит преодолеть 190 километров пути. Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения Нижнего храма в честь августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Староверхотурскому тракту. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнево и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона, святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской Слободы, сейчас село Махнево, чтобы принять участие в благослужениях в Спасо-Преображенском храме. Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя уральских земель и Сибири. Его память отмечают 25 мая, 25 сентября и 31 декабря. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времен и глубину веры предков. Далее в этом выпуске. Инклюзивную акцию «Вместе на колясках» проведет в Петербурге автономная некоммерческая организация «Физическая реабилитация». Всех желающих приглашают на Дворцовую площадь с 13 до 15 часов в воскресенье 13 сентября. В программе праздника «Музыка, игры, эстафета и танцы». Впервые подобная акция проводилась в городе в 2025 году. Мы хотим объединить ребят и взрослых с нарушениями и без в едином действии и показать, что жизнь, она для всех, что мобильность и самостоятельность – ключевые навыки, что реабилитация нужна и важна, что инклюзивная среда – это не что-то, что касается только людей с инвалидностью. И самое главное, что все мы вместе, подчеркнули организаторы. И в завершении выпуска. При поддержке Синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Петрозаводской епархии начал работу проект «Добрая суббота». Проект реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру». Он направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 сентября по новому стилю или 28 по старому. И сегодня память. Праведной Анны Пророчицы Черри Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском. Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха IV века. Великомученицы Шушаники Сусанны, княгини Ранской V века. Преподобного Саввы Крыпецкого, псковского подвижника XV века, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена XVII века. Празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах преподобного Феодосия Почивающих. Память мучеников XX века. Священномученика Алексея Будрина, Василия Сокольского и Николая Георгиевского, пресвитеров. Преподобномучеников казанских Сергия Зайцева, архимандрита, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, иеромонахов, Феодосия Александрова, иеродиакона, Леонтия Корягина, Стефана, монахов, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина, послушников, священномученика Александра Медведева, диакона. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об Африке. Казалось бы, неожиданная тема для программы «Церковный календарь». Да и вообще, какое отношение православная церковь имеет к Африке? Но, как нам показывает не только история церкви, но и современное положение дел, тесные отношения у Африки со вселенским православием возникли очень давно и сохраняются по сей день. Предание говорит нам о том, что православие в Африке появилось с первыми христианами в Египте и Эфиопии аж в первом веке по Рождестве Христовом. Святой апостол и евангелист Марк утвердил православную церковь на северном побережье Африки, в Египте, и стал первым ее епископом. Так появился один из пяти старейших патриархатов – Александрийский, глава которого и по сей день именуется патриархом Александрийским и всея Африки. Позже святой апостол побывал с проповедью Евангелия во внутренних областях континента, в Ливии и в других странах. А в Египте основал христианское училище, откуда вышли многие учителя церкви. И даже специально для африканцев составил чин литургии, который долгое время был здесь в ходу. Основателю Александрийской церкви было суждено стать и первым ее мучеником. Апостол-евангелист Марк был убит язычниками на праздник Пасхи, совпавший с каким-то языческим торжеством. Однако африканскому православию это не положило конец. Хотя первыми христианами континента были по преимуществу греки и евреи, уже во II веке к Евангелию Христову стали приобщаться и местные народы. Вот, к примеру, интересный факт. Знаменитый византийский историк Прокопий Кесарийский называл эфиопского царя «опорой всего христианства». А православие в Эфиопии стало государственной религией еще до возникновения ислама в начале VII века, осуществившего экспансию на северную часть континента. И хотя мы привыкли к тому, что на наших православных иконах чаще всего изображаются белолицые и седовласые люди, но многие древние преподобные подвижники и святители были, если не чернокожими, то очень смуглыми. Говоря о наших днях, нужно отметить, что к концу XX века православие охватило весь континент Африки. И если в северной части континента существуют проблемы во взаимодействии с исламом, то в Южной Африке христианство распространяется беспрепятственно. В состав Александрийского патриархата входят Александрийская архиепископия, 14 митрополий и 4 епископии. Существует множество отдельных общин и приходов. К сожалению, в Южной, так называемой Черной Африке, пока нет монастырей, которые, как известно, играли и играют большую роль в распространении православия. И вот сегодня мы как раз вспоминаем одного из древних африканских подвижников. Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке. Родом он был из Эфиопии и сперва был рабом одного знатного человека. Но тот изгнал его за дурное поведение и за то, что Моисей не хотел в честном труде проводить жизнь свою. В результате нерадивый раб сделался еще и предводителем разбойников. Несколько лет пробыл разбойник Моисей в такой греховной жизни, но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. И здесь ревностно исполнял все иноческие послушания. Но не скоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. Особенно сильно борола его блудная страсть. По совету одного старца преподобный Моисей изнурял плоть свою усиленным постом, непрестанным подвигом молитвы. Целые ночи, в продолжении 6 лет, простаивал он на молитве, почти не смыкая очей. Но и столь усиленные моления не смогли смирить его плотских вожделений. Наконец, преподобный Моисей нашел средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему, смиряя плоть свою подвигами, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в келии. С этого времени в душе преподобного Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей и совершенное отчуждение плотских вожделений. Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвязался 15 лет, и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил: «Уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Все, приемшие нож, ножом погибнут». Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков около 400 года. Преподобнее отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сек.

избранными Твоими, и ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний, внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память Его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, ибо есть Господь прибежище у Богому, помощник во благовременних скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, вишь смирение мое от враг моих, возносяй мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя, во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все тесей, юже с крыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я, и о виде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь, присидит в ловительстве с богатыми, в тайнах еже убите неповинного, очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей, смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими, речебо в сердце своем забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, речебо в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли Его, желание убогих услышал еси Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко все грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам раце правое сердцем, за ней же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежде Его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Спаси меня, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истина от сынов человеческих, суетно глаголы киждока искреннему своему, уснель льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, серебро рожденно, искушенно земли, очищенно седмирицею, Ты, Господи, сохранишь ины, и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Божий мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в копине ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там убоявшися страха, иде же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование Его есть, кто даст от всего на спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочены, делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие жеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, серебра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на Тя уповах, рек Господи, Господь мой еси Ты, яко благих моих не требуешь и, святыми же суть на земле Его, удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишися, немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнам моим. Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и донощи наказаша мя утробы моя, презрев Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь душу мою в аде, не жидаси преподобному Твоему видите истление, сказал мне, если пути живота исполнишь имя веселье, с лицем Твоим красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои довидят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих аз сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя.
Аз возвах, яко услышал мя иси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая побающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грилу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остравших мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествие, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали вторую кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православного Урала. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщество», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов Уральского федерального округа, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угришского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения участвовали в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что почти на 14% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриате принято 28 человек, на заочную форму 33. Всего в новом учебном году в Уральской духовной школе к учебе в научном и заочном отделении приступят 310 человек. Продолжаем выпуск. В День знаний священники участвовали в торжественных линейках высших учебных заведений и напутствовали студентов на ответственное изучение наук. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возглавляющего Совет по взаимодействию Русской Православной Церкви и Организации высшего и среднего специального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, за каждым уральским вузом закреплен священнослужитель, несущий послушание пастырского кормления администрации и студентов вузов. В храме святого равноапостольного великого князя Владимира города Екатеринбурга по окончании божественной литургии состоялся молебен на начало учебного года и поздравление первоклассников. Настоятель храма иерей Сергий Шумков поздравил всех учащих и учащихся, а также дал им свои пастырские наставления. По итогам проведения благотворительной акции удалось приобрести и подарки для 14 первоклассников, а также вручить 63 школьников из многодетных и малообеспеченных семей денежные сертификаты. Вы слушаете дайджест новостей православного Урала. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала гору Косвинский камень, высота 1520 метров. Путешественники также посетили Свято-Пантелеимонов женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеимона. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялся концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе участвовали ведущие артисты уральской сцены. Во время концерта прозвучали стихи и проза в исполнении признанных мастеров художественного слова. Вы слушаете новости. Отряд флотилии «Ковчег» Братства православных следопытов провел последний поход летнего сезона. В нем активно участвовали новички, которые записались на программу «Патруль следопытов». Ребята с наставниками прошли более 20 километров из села Новоипатово до усадьбы Новотихвинского монастыря «Урочище Свобода». Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда Всеволод Сергеевич Кривцов. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6000 квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма Целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православного Урала. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 45 стих. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся с вами к словам поучения святителя Феофана Затворника. «И пишет всех городов, стецахуся тама и снедошася к нему». Это в пустыню Вифсаидскую, где совершено чудное насыщение 5000 пятью хлебами и 2 рыбами. Что же влекло народ Господу? Сочувствие к Божественному. Божество Господа, сокрытое под покровом человеческого естества, являет себя в слове, деле, взоре и во всем, что видно было в Господе. Проявления Божества пробуждали сокрытое в сердце чувство Божества и через него влекли к Господу. Удержать такое движение никто не властен, не только сторонний, но и сам, чувствующий его, потому что оно глубже и сильнее всяких других движений. Тоже божественное, проявляемое потом Спасителем, влекло к Нему людей всякого языка и же под небесе. Тоже действовалось по всей истории Церкви и действуется до ныне. Малый след божественного влечет к себе. Что же следует из этого повсюдного и всевременного опыта стремлений нашего Духа к Божественному? То, что есть сверхъестественное, есть и Божество, источник Его. Это стремление лежит в основе нашего Духа и составляет его природу, как это может всякий видеть из умовых, эстетических и деятельных забот наших. Но в природе не может быть лжи и обмана, следовательно, нет их и в этом стремлении к Божеству. Отсюда выходит, что Бог и Божественное
есть и что естественники, отвергающие сверхъестественное, идут против естества духа человеческого.

0: Ну и в продолжении нашего эфира предлагаю послушать вторую часть лекции Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании.
1: Кстати, вы себе даже представить не можете, что, например, Соединенные Штаты Америки, да, какая программа, какие заявления делаются. Да, ну я, конечно, сейчас, может быть, не найду, но неважно. Один из таких принципов, очень серьезных принципов, что мы должны ввести в сознание тех народов, которые действительно мы хотим подчинить и будем подчинять, но мы должны ввести наши так называемые культурные, ну, даже не наши, а вот эти самые отвратительные, безобразные, грязные вот эти вещи. Ибо закон, оказывается, есть таков. Чтобы взнуздать людей, нужно их разнуздать. Слышите? Очень интересный закон. Чтобы взнуздать, нужно разнуздать. Умные люди... Вы слышите? Но какие умные! Вот это, я понимаю, духовные люди. Это действительно злой гений.

этом никак не хотят признать, что только обезьяны. Хорошо, прямо не надо. Есть другие средства. Одно из них очень эффективно. Не надо никаких ни идей, ни мыслей, ни философии, ни религии, ничего. Знаете, какое средство? Великолепное средство. Я однажды в Америке был в одном месте, и в 12 часов ночи повели посмотреть, в пятницу, что ли, вечером, в одно местечко, как называют, подземный Атланта. Подземный, там эстакад столько настроили, что тут действительно подземный оказалось. И вот, значит, идем, вот мне показывают, вот там, смотрите, освещено, а вот здесь вот там клуб молодежный. Так, я подхожу, значит, дверь закрыта. Нет, ну закрыта в каком смысле? Не открыта она. Я открываю дверь, и потом силой захлопываю, и говорю своим сопровождающим: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Они хохотали. Там был тяжелый рок со всеми световыми, громовыми и так далее. Оглушающий, ослепляющий, подавляющий личность. Слышите? Совершенно подавляющий личность. И действительно, оказывается, это вы можете посмотреть по многочисленным фактам, оказывается, музыка, помимо всяких идей, слов, ничего не надо, просто музыка, и все. И человека можно буквально сводить с ума. И если это делать достаточно часто, то он весь такой и становится, раздрыганный. Ему только дрыгать, больше уже ничего. Он же не может иметь устойчивости, что ли, спокойствия, твердости. Он раздрыганный весь. Ему подавай еще. Одно из мощнейших средств, оказывается, это музыка. Не удивляйтесь этому, это давно все знали. Например, в Китае, во времена еще те прежние времена, во времена конфуцианские, когда конфуцианство было, если хотите, государственной основной религией, там знаете, что делали? Композитора, который мог написать неканоническую музыку, то есть ту музыку, которая человека не умиротворяла, не доставляла ему удовольствия, а возбуждала его нервы и психику, таких композиторов живьем закапывали в землю. Прекрасно видели, что можно сделать с народом, пропагандируя такую музыку и вводя ее в народную жизнь, в стихию в этой жизни. Это можно погубить, буквально погубить народ. Как прекрасно понимали. Вы послушайте только, насколько умные люди-то были. Как мы относимся к музыке? А, да, ну, та-та-та-та-та-та-та. Знаете, как вот такие ребеночки. Даже не обращаем внимания на это. Это теперь только с помощью уже новейшей аппаратуры открыли, что у человека его нервная система, так является не какой-то лежащей, спокойной, она вибрирует. В человеке есть так называемая альфа-фаза, слышите, которая настроена только на определенную частоту, и все. Это у всех людей. Это открытие имело колоссальнейшее значение, и которое сейчас используется, судя по всему, как говорят, на полную меру. А как используется? Я думаю, вы в школе, может быть, помните пример с эффектом резонанса, как открыли, когда вдруг строем прошли, невольно, а строем пошли по одному мосту, и... Что? Да, эффект резонанса. И оказывается...

0: оказывается, усиление произошло в такой степени, что мост провалился даже. С тех пор теперь по мосту. Да, военный не ходит. Вольно, только вольно. А, здесь мы поняли. Поняли. Это очевидно. А оказывается, такой же эффект резонанса можно создать, слышите, и с помощью современных, в частности, электронных средств. Как создать? Характер колебания человеческой нервной системы – это альфа-фаза, она теперь хорошо известна. И если теперь с помощью телевизионных программ, с помощью интернета, так, если запустить именно вот в этом режиме подобные же волны, можно создать потрясающий эффект. Или доводить людей до эпилептических даже припадков, или, но это уже опасно, это сразу очевидно, или, оказывается, можно буквально воспитывать, возделывать, созидать соответствующую буквально психологию, разрушая какие-то, знаете, стоящие там преграды, защита, которая стоит в нашей нервной системе, разрушая ее, можно, например, воспитать агрессивность необыкновенную против или кого-то конкретно, против кого-то конкретно или вообще состояние. И одним словом, буквально можно человека буквально разрушать. Самый такой пример, такой яркий пример. Однажды в Японии фильм показали, детский, после которого 600, я не помню, с чем-то человек детей попали в больницу с эпилептическими припадками. Там ахнули, что случилось. И открыли. Вот оказалось, что. В этом телевизионном фильме вот что применено было, я не знаю, сознательно или бессознательно, но именно оказался вот этот эффект резонанса. И он оказался пагубным образом, особенно ударил по детям, которые еще, ну, естественно, еще не окрепшая система. Вот так. Теперь это использовать ничего не стоит. Вот в частности, это уже мое личное, теперь я скажу, не научное, а мое личное. Мне кажется, сейчас на Украине это используют. Потому что поразительно, что происходит. Люди просто не видят очевидные факты, откуда пришло к ним зло, очевидные совершенно. Что делает Америка, что делает Европа? Скрывают преступления. И какая озлобленность. И вместо Америки вдруг Россия оказывается виновата. Вы ничем просто объяснить не можете. Просто поразительно. Тем не менее, факт. Этот момент очень, очень объясняет эту ситуацию. Что случилось с людьми, причем в массовом характере. Там процентов 80 настроено таким образом. Конечно, когда мы говорим о нравственности, то вы правы в том отношении, что очень много есть мерил нравственности. Очень много. Первое и самое такое употребительное, когда говорят об общечеловеческой нравственности. Общечеловеческая нравственность. И в нее входит довольно немного вещей. Они известны с древности и будут, наверное, всегда известны. Не убивать. О, это общечеловеческая нравственность, да. Не воровать. То же самое. Не лгать. Да, и так далее. То есть, я говорю, вот это некие общечеловеческие нормы, которые называют общечеловеческой нравственностью. Насколько это недостаточно, вы сами понимаете, я могу не нарушать никаких законов. Я просто занимаюсь такой деятельностью, каким мне закон нарушать? Никого не убиваю, не граблю, не ворую и так далее. Насколько... Вот это одно понимание общечеловеческое. Общий принцип, принцип общечеловеческой нравственности таков. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Очень хороший. Очень хороший. А я никому ничего не делаю. Никому и не делаю ничего. Следовательно, я кто? Я никому не делаю того, чего не хочу себе. То есть я вообще ничего не делаю по отношению. Ну что там? Ко мне никаких претензий не может быть. Слышите? Есть нравственность. Нравственность морали. Ну, нравственности. В каждой религии своя. В каждой религии. И тут мы находим подчас очень большие особенности. Хотя бы я вам возьму вот пример из Евангелия. Из Евангелия. Из Библии. В Библии, например, написано, я говорю о Библии, о Ветхом Завете, еврейское законодательство. Там какое? Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Христианское говорит, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Слышите? Вот это да! Видите, разница какая? Действительно, очень серьезная, серьезная нравственность. Различается, как различаются между собой. Или в конфуцианстве, даже не конфуцианстве, не только, по-моему, и в исламе даже, что если кто-то оскорбил тебя или твой род, кинжал пусть лежит у тебя под подушкой. И ты никогда не остановись до тех пор, пока не отомстишь врагу своему. Ну, по крайней мере, это есть. Это в языческих религиях есть. Видите, вам еще нравственность. Весь вопрос-то в том, на чем базируется эта нравственность, на каких духовных основах. Вот в чем дело. Во имя чего нравственность? Ну, представьте себе, Бога нет. Души тоже нет. Вечной жизни? Конечно, нет. Нет ни Бога, ни души, ни вечной жизни. Я живу один раз. Вывод? Вывод? Бери от жизни все, что можешь. Умрешь и все, как и любая скотина. Как и любая скотина, вы слышите? Но как же это, что-то неестественно. Ну, не нравится, ну, делай добро ради будущих поколений. Смысл жизни в чем состоит тогда? Или на одном себе, ну, своя семья. Так. Ну, или, если уж ты настолько широк душой, то заботься и о будущих поколениях. Это самое большее. Но дело-то вот в чем, что когда я что-то делаю, я же хочу увидеть, каковы результаты этого моего дела. Если я этого ничего не увижу, то обесценивается да все. Когда я заснул, я ничего не вижу. Хорошо я сделал, плохо я сделал. Все, исчезло. И если нет ни бессмертия, ни Бога, ни Бога, ни души, тогда вы знаете, какая зыбкая почва оказывается для моей морали. Ну, не все ли равно, каким я буду добрым или злым, если все кончается тьмой смерти? Разве не все равно? Есть совсем другая почва, о которой говорит христианство. Есть душа человека. Твое самосознание, твоя личность как таковая неуничтожима. Услышите, что утверждается? Неуничтожимо. Коли это есть, то все уже. И навсегда. И более того, оказывается, поскольку эта личность неуничтожима, то даже сбросив тело, я остаюсь. И не просто остаюсь, а я оказываюсь перед лицом того, что именуется суд совести. То есть все открывается. Что все открывается? Не только мои дела, открываются мои мысли, Мои желания, мои чувства, мои намерения, мои цели – все открывается в этом тогда в духовном мире. Здесь тело скрывает. Я могу скрыть свои чувства и желания. Там все открывается. Представляете себе, что это такое? Вдруг увидит, какой я. Кто увидит? Мои друзья, мои родные. Да все, кто я на самом деле. Представляете, какую почву приобретает тогда человеческая нравственность под собой? Я тогда понимаю, если хотите, отчасти просто из-за страха. Я даже не буду подлечить. Даже из-за страха, не говоря уже о том, что страх – это, так сказать, даже низшая ступень, а есть другие ступени, гораздо, гораздо высшие. Высшие какие ступени? Один из святых замечательно сказал: «Я ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, чем душа человеческая». Вы слышите, основное, к чему призывает христианство, красота души человеческой, красота. Вы подумайте ведь только. Ведь как иногда бывает вдруг встретиться с человеком, который вдруг к тебе с любовью, благожелательством относится. Это просто, я не знаю, как солнышко, что ли, тебя осияет. Вообще, я вам скажу, о чем больше всего, так сказать, не то что переживаем, а чувствуем постоянно, так сказать, бескомфортность какую-то, мы не видим любви искренней. Такой любви, когда вот человек готов за тебя, я не знаю, что тебе сделать, ее почти нет. Есть только отношения такие, благожелательные, дружеские, и то все это мимолетно, а любви-то и нет. И вот христианство-то говорит как раз, что нравственность, соблюдение законов, если хотите, вера, оно что делает душу, очищает от грязи душу. Что, оказывается, душа человеческая действительно – это красота, но она у нас завалена чем? Вот этими всякими гадкими поступками, мыслями, чувствами и так далее. Очищение этой красоты, и тогда она сверкает действительно с необыкновенной яркостью. Вот о святых, вот эти, я говорю, о святых подвижниках, как они буквально поражали чем? Вот этим своим чувством. Серафим Саровский, например, преподобный, он не мог встретить человека иначе, как, представьте себе, вдруг вам человек незнакомый, и вдруг говорит: «Радость ты моя», и вдруг я чувствую, что действительно он говорит это искренно, а не просто так, как сейчас это приходит: «Я вас люблю». Да, а я терпеть не могу вас. Если мы видим, оказывается, что нравственность должна иметь под собой твердую основу, только тогда она может быть и сама устойчивой, и действительно изменять человека. И этой твердой основой является для нравственности именно духовная сторона жизни человека. Вот что является фундаментом. Помните, в Евангелии есть одна притча? Неразумный построил дом свой на земле. Пошли дожди, разлились, и дом развалился. А другой построил дом на камне. И никакие бури не смогли снести его. Так и здесь. Если мы хотим действительно воспитать в подрастающем поколении твердую нравственность, то требуется первое, может быть, что требуется, это христианское мировоззрение. Человек должен понимать, зачем он живет, какова цель, какой смысл его жизни. Мы часто недооцениваем, что, мол, еще маленький или еще не понимающий. Но вспомните себя, все понимая, должен понимать, а зачем это я живу? Какой смысл? Вы знаете, что в России занимает третье место по суициду, а по детскому суициду, по-моему, чуть ли не первое место. И я понимаю, почему. Уже дети уже не понимают, зачем они живут. А особенно, когда встречаются всякие неприятности, там семейные и прочие. Мировоззрение, это прежде всего, это очень важно. Показать человеку, в чем смысл жизни, насколько это возможно для его сознания. Надо показать, что это такое, что Бог действительно есть. что вечность действительно есть. И что жизнь по совести – это самая прекрасная именно жизнь. Она дает благо человеку, бесспорное благо человеку. Потому что тогда дом строится на камне, а не на земле. Вот это первое.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В нашем эфире прозвучала вторая часть лекции Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Ну а наш эфир продолжается. Дальше программа из цикла «Священник отвечает».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православной России. Активисты отряда «Волонтеры Победы» при Александро-Невской православной гимназии и представители молодежных объединений региона посетили Центр развития современных компетенций. Педагоги на мастер-классе «Ловцы страниц» научили участников изготавливать книжные закладки в технике скраббукинга. Региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» рассказала об отряде, о направлении и ценностях этой добровольческой организации. В рамках акции 856 детей из разных уголков Тюменского региона получили все необходимое для школы к 1 сентября. Первоклассникам достались рюкзаки, а ученикам со 2 по 11 классы – канцелярские наборы. Началась эта акция в Общественной палате Тюменской области, а закончилась в храме Архангела Михаила после Божественной литургии. По окончании молебна на начало учебного года председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Лебедева вручила многодетным семьям и детям участников специальной военной операции подарки. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на праздничную литургию паломники из Калининграда и области отправились пешком во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. Скит расположен в поселке Веселом Багратионовского района Калининградской области. Путь паломников до скита и обратно составил 10 километров. Ежегодно в паломничестве и праздничном богослужении участвуют более 1500 человек. Это самый массовый крестный ход в регионе. Продолжаем выпуск. В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Дубинина, расположенном в селе Хованщина Республики Мордовия, прошел молодежный форум «Елгат». Участниками мероприятия стали 250 человек. В рамках форума с молодыми людьми пообщались иерей Виталий Шибанов и иерей Максим Артемьев. Священники рассказали о своем пути к Богу, о духовной жизни и ответили на вопросы. Продолжаем выпуск новостей. Шадринск отметил свой 364-й день рождения проведением первого регионального фестиваля православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля развернули на Никольской площади у Кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа, работали ярмарка и мастер-классы, состоялось торжественное открытие паломнического центра. Вы слушаете дайджест новостей православной России. Команда 5 лет занимается восстановлением Богоявленского собора в деревне Ляли. Подарком в преддверии 9-летия команды «Молодежка Народного фронта» в пределе Спаса нерукотворного Богоявленского храма была отслужена первая за 100 лет божественная литургия. В храме в честь 40 мучеников Севастийские города Нижневартовска совершен молебен перед началом учебного года. В молебне участвовали учащиеся, их родители и преподаватели. По завершении иерей Дмитрий Плотный огласил напутственное слово митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, обращенное к школьникам и педагогам, а также окропил всех святой водой и вручил детям наборы школьных принадлежностей. В Уфимской епархии в день Успения Пресвятой Богородицы настоятель Михаил Архангельского храма села Рощинский Стерлитамакского района священник Артемий Алексеев поздравил ФКУ КП номер 8 города Стерлитамака, где в домовом храме колонии был отслужен молебен Божьей Матери. Затем отец Артемий провел беседу о почитании Богородицы согласно православному вероучению. В Осе состоялись вторые успенские образовательные чтения. У Поклонного креста на территории Осинского краеведческого музея благочинный Осинского церковного округа Пермской епархии иеромонах Илья Володин совершил заупокойную литию по всем православным христианам в годину гонений за веру Христову невинно умученным и убиенным. В богослужении участвовали гости форума. Работа форума объединила священнослужителей Осинского благочиния, музейных семейных работников, краеведов, а также педагогов общеобразовательных и воскресных школ округа. И последняя информация дайджеста. Более 200 человек посетили день открытых дверей в культурно-просветительском центре «Наследие» при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске. День начался с божественной литургии молебна на начало учебного года. После богослужения гости познакомились с кружками, секциями и студиями, встретились с руководителями, побывали на мастер-классах, экскурсиях и презентациях. Многие гости записались в кружки и студии центра. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православной России. Храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие. Подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных.
1: На телефонной связи сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Так ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Смотрим, что пришло на сегодня. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, я люблю читать заметки этнографов. В основном в таких книгах описаны всякие мистические верования и народный магизм. Не вредит ли моей душе такое чтение?
2: Я думаю, что нет. У святителя Василия Великого весь ответ на этот вопрос. Он описывал увлечение некоторых людей античной литературой и задавался вопросом, а ну, нужно ли это все читать христианину. Он сделал такой вывод, что нужно брать все полезное, например, там из каких-то даже античных повествований, что-то о героизме, о дружбе, о любви, о преданности, о верности и так далее. Но нужно отказываться от рассказов о языческих лжебожествах, о их всяких разных там блудных приключениях и всем остальном. То есть вот Василий Великий говорил, что нужно брать полезное. Если вы берете полезное из этого всего, да, пожалуйста, читайте. Если для вас это, например, какая-то инструкция к действию, как устраивать магические обряды, то, конечно же, не читайте. Поэтому можно выносить полезное и из такой литературы. Поэтому постарайтесь полезное оттуда выносить.
1: Еще один вопрос. Здравствуйте, подскажите, как помочь подруге? Она замужем, но брак неудачный. Муж на нее кричит, не уважает, позволяет себе толкать ее иногда и так далее. При этом они венчаны. Она часто жалуется мне, грустит и плачет. Я бы посоветовала ей развестись, но ведь это грех. Или мне просто слушать и ничего не говорить и не советовать.
2: Я думаю, что она сама может принять решение, что ей по-настоящему нужно. И все-таки давать совет тут нужно очень деликатно, очень аккуратно, потому что мы все равно не знаем той, всей той ситуации, которая, может быть, и не нужно давать никаких советов, просто ее выслушивать и все. То есть тут как бы на этом и ограничиться. То есть вообще подруга-то сама от вас чего хочет? Просто чтобы вы ее выслушивали или же чтобы вы давали какие-то там ей развернутые советы. Что касается того, что брак венчанный, то для нас развод является такой же трагедией, как и в венчанном браке, и в невенчанном браке. То есть мы это воспринимаем как одинаково в данном случае, поэтому какой-то специфической особенностью венчание здесь не накладывает. То есть развод также является такой-то определенной духовной катастрофой, и наличие венчанного брака это никак не меняет. Попробуйте пообщаться, попробуйте предложить, может быть, что-то более интересное, чем развод. Может быть, действительно нужно понять причину, то есть почему там муж так не относится, какая причина. То есть попробуйте с ней поговорить, выявить как бы причину, почему оно так получается. Вот я думаю, лучше всего могли бы помочь вот именно в таком формате.
1: Ну и последний вопрос. Здравствуйте, в нашем храме разместили большой баннер с призывом на военную службу. Он меня смущает, потому что церковь отделена от государства и против войны. Мне кажется, это неуместное место для такого плаката. Сказала об этом настоятелю, но он от меня отмахнулся. Можно ли пожаловаться на это в епархию, потому что я считаю, что храм не место для военных плакатов?
2: Я бы посоветовал вам познакомиться с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. То есть прекрасный раздел называется «Война и мир». Вообще, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что сам Господь говорит, что нужно отдать кесарю, то есть правителю кесарева, а Богу отдать Богова. То есть наша церковь, она не выступала с пацифистских позиций. То есть у нас очень много святых воинов, у нас очень много людей, которые воевали за свое отечество. Это великие полководцы, например, святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской и многие-многие другие. Кстати, святой праведный Федор Ушаков, адмирал, тоже вспоминается. Поэтому я вот лично, отталкиваясь от мнения Священного Писания, не вижу в этом чего-то ужасного, то есть в том, что этот плакат был размещен. Поэтому давайте познакомимся и с Священным Писанием вот именно в данном контексте, и, соответственно, с основной социальной концепцией Русской Православной Церкви. Что касается того, писать ли жалобу в епархию или не писать, ну, я вот, например, в увеличении количества документов оборота тоже не вижу особого смысла. Я думаю, что, скорее всего, получите ответ вот примерно в таком же ключе, что вот есть цитаты из Священного Писания, и, соответственно, есть также и позиция церкви, выраженная в основе социальной концепции Русской Православной Церкви.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а посредством телефонной связи на ваши вопросы отвечал председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: «Неведение, чадо мое, есть образ смерти души. Неведение препятствует просвещению больного человека, дабы он мог сказать себе: «Твоя болезнь – это воля Божия, и ты должен пережить ее с терпением и благодарностью, чтобы иначе через свою нетерпеливость не стать тебе преступником Божиим». А просвещенного христианина ведение воодушевляет не только терпеть все с благодарением, но и стяжать духовную крепость и прохладительную росу утешения. Такой рассуждает: «Через страдания и скорби я исполняю волю Божию, что доставит мне прощение моих прежних ошибок. Исполнив же свой долг в терпении наказания здесь, я получу свободу там, в будущей жизни, где буду находиться вечно. Здесь же, в какие бы скорби я ни впал, все они временны и недолговечны. Итак, чадо мое, необходимо терпение, чтобы нам не быть осужденными с нераскаянным миром. Что бы ни случилось с нами, благодаря терпению все можно пережить. И так стяживает мир внутренний человек, готовый претерпевать последующие испытания воли Божией. Претерпевай свой крест, а я свой, последуя за небесным женихом Христом, претерпевшим за нас, неблагодарных и грешных, позор креста. Разве равноценны те блага, подаваемым нам от Бога, в сравнении с нашим терпением? Если я постараюсь сосчитать все божественные дары и человеческую неблагодарность, то, полагаю, ум мой обессилится. Да и каким образом наш ограниченный ум может объять безграничность?

Он наказывает и бранит своих чад для того, дабы они стали достойными вечной жизни. Если же Он не будет нас наказывать, то мы не станем Его настоящими чадами, но окажемся незаконными и недостойными спасения. Страдания, которые мы терпим, ничего не значат по сравнению с вечным счастьем, уготованным Богом для Его чад. Кто Его чада? Мучимые, утесненные, страдающие, обремененные, а не те, кто теперь временно наслаждается и преуспевает. Посему радуйся, ибо Бог нас любит и наказывает, дабы упокоить в вечности. Бог не желает наших страданий, а желает спасти нас и даровать нам рай. Бог терпения и утешения да даст тебе терпение и утешение для ободрения и продолжения подвига. Не смотри, чада мои, на нынешние скорби, но возведи очи свои, яко отдаенная на Матерь свою, и виждь, недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас, желающих явления Христова. Не гляди только на страдания, но любомудрствуй о воздаянии. Разве Бог несправедлив? Бог лишил тебя здоровых ног, разве не для того, чтобы удостоить тебя веселыми ногами праздновать там, в горнем Иерусалиме, величайшее воскресение твоей души? Да, поистине, об этом вопиет все Писание. Шествуй, чадо мое, во Христе, навстречу вечной славе. Сражаясь, не отчаивайся, не думай, что воюешь с ветром, ведь действительно происходит сражение, как было и у Иова. Он претерпел мучения от различных страданий, плюс жена своим злым советом подталкивала его к вечной смерти. Тебя же страдания наставляют, дабы ты сподобился вечной жизни. Иов возлежал на гноище в язвах, стал посмешищем среди людей. Ты же покоишься в доме на кровати и считаешься добродетельным христианином. Видишь, насколько мы ему уступаем. Посему терпи и благодари Бога, который дал тебе такой дар, дабы как благоразумного раба сделать тебя наследником своего бесконечного царства. Аминь. Буди. Вы говорите, что ваш брат хулил Бога, алкал, жаждал во время своей болезни и так далее. Вы считаете, что он соделал смертный грех. Итак, послушайте меня. Многомилостивый Бог, желая привести его к ощущению своей вины и покаянию, дал ему эту болезнь. Ваш брат должен бы был претерпеть гораздо большее мучение, дабы умилостивить Бога, которого он так сильно опечалил. Если бы вы ухаживали за братом и подавали ему всякое телесное утешение, то какой труд увидел бы в нем Бог, чтобы его помиловать? Вы должны знать, что чем больше он терпел мучений, тем большее облегчение вины ему дано. Бог послал ему болезни и попустил неисполнение братьями своего долга по отношению к нему, чтобы совесть подвигла его к покаянию. Так и врач подает больному лекарство, а тот, не имея должного терпения, ропщет и хулит врача на свою же погибель. Я узнал о твоих страданиях в болезни. Желаю, дабы святые бессеребренники отъяли у тебя всякую боль и страдание. Видно, на тебя возлагается испытание, чадо мое, и теперь тебе нужно сосредоточить на терпении все силы своей души. Не печалься, не отчаивайся. Со Христом ты все переживешь. Когда тебе больно, распятый Иисус будет особенно близок к тебе, и тогда ты лучше узнаешь Его и больше полюбишь. Когда закончится испытание, будешь Его благословлять за те блага, что Он тебе даровал. Когда страдаешь, сосредоточься

0: Сосредоточь все свои душевные силы и постарайся понять, что именно желает тебе сказать Небесный Отец в этом испытании. Если получится, что от боли ты будешь плакать, то эти слезы очистят твой взор, как было и с многострадальным Иовом, и ты сможешь сказать вместе с ним: «Ныне око мое видит тебя». Не забывай, что Бог видит тебя, когда тебе больно, и следит за тобой. Он внимает даже биению твоего сердца. Стало быть, Он не оставит тебя без утешения и своей отеческой защиты. Для святых было естественно радоваться в скорбях. Нам же хотя бы достигнуть того, чтобы с терпением принимать скорбь и боль. Молись, чадо мое, в своем сердце, и имя Христово станет тебе бальзамом утешения, чтобы ты с пользой претерпел это испытание. Немалая польза произойдет от него, если ты отнесешься к нему с терпением. Итак, я снова говорю тебе, с несокрушимым щитом молитвы непрестанно приближайся все больше и больше ко всесильному Господу, и тогда ты узнаешь, как чудесным образом Он вземлет всю тяжесть боли и подает удивительное облегчение страждущему. Желаю, чтобы ты стал совершенно здоров. Что делать? Господь наказывает нас, дабы мы имели вечную награду, ибо поскольку мы не подвизаемся, Господь дает нам болезни и скорбь, чтобы они вменились нам в подвиг, и мы имели небольшое утешение во время суда пред Ним. А куда деваться, чадо мое? Так хочет наш Бог, чтобы мы терпели, да обретем упокоение в будущем мире. Здесь все временно, там вечно. Сурова зима, да сладок рай. Пусть здесь замерзнут ноги, чтобы там ликовать им вечно. Слава тебе, Боже! Чадо мое, желаю тебе, чтобы Христос даровал тебе терпение, потому что им ты соберешь неизреченное благо, нерасхищаемое сокровище на небесах. Подвизайся со всем усердием, все свои силы сосредоточь на том, чтобы безропотно претерпевать в страданиях, потому что страдание — это самое очистительное лекарство, которое соделывает человека непорочным, исцеляет его душу и возводит ее к святости. Страдания временны, а слава вечна. Сурова зима испытаний, да сладка райская радость. Многими скорбями войдем мы в ослепительный свет рая, оного небесного мира. Христа же мы увидим милостивым к нам тогда, когда претерпим испытания, которые Он посылает нам по своей безграничной любви. Благословенное мое чадо, Бог любви да будет спутником в твоей жизни. Аминь. Благодать Господа да будет с душой твоей. Получил твое письмо и узнал, что не произошло никакого улучшения в состоянии твоего здоровья. Однако я вижу, что благодаря испытанию, которому ты подвергся, душа твоя держится здравее. Да, чадо мое, все испытания, которые нам посылает любовь Божия, необходимы для того, чтобы мы приобрели драгоценное терпение и уподобились своему небесному Отцу, Богу, который прославляется и именуется Богом терпения и утешения. Бог вместе с искушением не только дает достаточные силы терпеть, но и утешает душу того, кто терпит с рассудительностью, благостью и простотой. Святая Синклитикия каких только не претерпела скорбей, но они осветили ее и прославили. В переносящих искушения с терпением, благоразумием и рассуждением обитает Дух Божий. А в тех, кто живет в покое и благоденствии, без скорбей и испытаний, вселяется дух дьявола. Посему, чада мои, радуйся и мужайся в терпении. Стань мужем крепости и строй дом своей души на камне терпения. И помышляй, что претерпевший до конца удостоится небесного божественного царствия. Я болею гриппом, сильные боли в области аппендицита. Не знаю, что из этого выйдет. В любом случае, слава тебе, Боже. Бог любит нас и стремится к тому, чтобы посредством невольных страданий удостоить нас стать причастниками Его совершеннейших благ. К сожалению, мы и я тоже духовно не любим свою душу. Если бы мы любили ее и желали, чтобы она сподобилась вечных благ, то мы без капли недовольства терпели бы все испытания, как душевные, так и телесные. Страдание делает сердце восприимчивым, умягчает его и очищает от жестокости. А когда через скорби сердце смягчится, тогда оно становится подготовленной почвой для сеяния в нем семени подлинного покаяния и исправления. Мы, будучи малодушными во всех скорбях, некоторым образом отвергаем этим благодать Божию. Живя счастливо, человек не может помнить о Боге. А если и бывают мысли о нем, то какие-то неопределенные. Но когда приближается испытание и боль, тогда он вспоминает о Боге живо и с горячностью. Когда его душит скорбь, ожидание бед, тогда он и молится ревностней. И это угодно святому Богу, как угодно и матери, когда ребенок ищет ее с болью, потому что тогда видна в нем любовь. С какой бы стороны ни испытывался человек, если в испытании он проявляет соответствующее терпение и благодарение, то остается всегда в выигрыше. И это видно по окончании испытания, когда он ощущает легкость в душе, светлость ума и сладость, которая посещает его внутреннего человека. Будем же молиться, чтобы нам дано было ведение и терпение в жизненных скорбях, дабы мы заслужили свое спасение. Аминь. Терпи, чадо мое, свой крест. Он приведет тебя к вечному воскресению. Обращай свой помысл, чадо мое, на то, что может принести тебе радость и хоть малое утешение. Будь благодушен в своей болезни, учись ремеслу терпеть, и всегда будешь получать пользу. Молись, понуждай себя к этому. Помышляй, что все пройдет, будь оно радостным или скорбным. А потому помышляй о горнем, ибо оно неизменно и вечно. Благословенное чадо во Христе, молюсь великому врачу душ и телес, дабы он даровал тебе полное здравие по своей святой воле. Были, чадо мое, святые мужи, которые тяжело болели, и сами, находясь в немощи, исцеляли других. Насколько же любил их Бог! Ибо исключительным свидетельством любви Божией к душе является возложение на нее болезней или скорбей. Страдание тела или души очищает и омывает от любого греховного пятна, делает одеяние души лучезарным. Один преподобный отец был подвержен болезням, и вот случилось ему некоторое время не болеть. И он жаловался Богу: «О Боже мой, почему ты забыл меня и не счел достойным своего посещения?» Сей блаженный старец желал болезни, потому что знал по опыту, насколько она полезна для души. Человека грешного и нераскаянного страдания приводит к покаянию. Праведнику же оно усиливает душевные силы, и он становится крепкой стеной, ограждающей от греха. Терпение преподобных дает пример новоначальным. Как больной с радостью покоряется болезненному вмешательству врача, потому что знает о его цели, так должны и мы с радостью и пониманием происходящего терпеть все, что случается, помимо нашей воли, как посылаемое для нашего спасения от благодетельной руки Божией. Бегуна испытывает ристалище, кормчиво зима и буря, военачальника бой, мужественного человека несчастье, а христианина искушение, говорит святитель Василий Великий. Как земля становится более плодородной, когда ее глубоко вспахивает плуг, так и душа приносит плод добродетели, когда страдание и болезнь посещают ее глубоко и часто. Чем больше скорбит и страдает человек, тем прекраснейший сплетается ему венец. Когда человека постигают многочисленные и разнообразные страдания, тогда венец славы украшается множеством различных цветов и жемчужин. Золото должно пройти через горнило, дабы получить должную ценность и пробу. И душа христианина должна пройти через горнило искушений, чтобы в царской сокровищнице царя Христа получить печать вечной славы. Ныне легкая печали наши по приумножению в преспеяние тяготу вечной славы соделывает нам, полагая, что недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас. Если святые и благословенные люди прошли через печь искушений, и это принесло им пользу, то насколько же более подобает переносить страдания нам, и сколько пользы мы извлечем из него, если будем терпеть его с ведением и радостью. Тогда будем считать себя любимыми Богом, и что Он причислил нас к избранным Своим, когда увидим, что нас подавляет боль, телесная или душевная. О, блаженное наказание Господне, как я полюбил тебя! Но я не достоин такого дара, потому что живу в покое, и мне грозит стать жертвой вечного огня. Итак, чадо мое, я ублажаю тебя и завидую тебе, ибо ты страдаешь, и этим сподобишься вечного упокоения. Твой венец украшается и обогащается для твоей вечной славы. Потерпи ради Господа до конца. Крепко неси свой крест, чтобы он у тебя не упал, и тогда ты будешь вечно прославляем вместе со Христом. Молись и обо мне, да не буду оставлен вне брачного чертога, как говорящий и сам ничего не делающий. Чадо мое, желаю, чтобы благий утешитель, Дух благий и правый, Дух святый, посетил и утешил тебя и возжег в тебе любовь Христову. От всей души желаю, чтобы Христос даровал тебе здравие. Вижу, чадо мое, и по опыту знаю, что когда человек переживает множество различных скорбей, будь они телесные или душевные, и переносит их с терпением, пониманием и благодарением Бога, то уже этим самым Бог как бы обязывается послать ему божественное утешение и оросить душу. Но если мы не терпим трудов и скорбей, то Бог не утешает нас и не дает своей благодати. Видишь, после страдания, когда ты приходишь в себя, как возгорается в тебе любовь Христова. Да, это награда за твой труд, за терпение. Если бы у тебя не было этой болезни, то не было бы и такой любви и утешения. Посмотри, когда ты приходишь в себя, то чувствуешь себя младенцем. Так и бывает, когда Бог прощает твои грехи, и ты освобождаешься от их бремени. Это награда за твое терпение в болезни. Когда Бог благоволит, и ты выздоровеешь, тогда на деле убедишься в том, что я говорю. Как терпишь, такую награду и получаешь. Болел один брат, и у него была такая немощь, что братья гнушались им и гнали его. Брат укорял самого себя, что так ему и надо. За его смирение Бог даровал ему здоровье. Но от этого сей преподобный брат сокрушался и говорил: «О, Боже мой! Видно, я был недостоин еще пострадать ради любви Твоей. Видишь, чадо мое, как этот брат любил Христа и желал пострадать ради Его любви. Он знал по опыту, как много пользы принесет ему болезнь. Поэтому совсем не скорби, а только благодари Христа, который любит тебя настолько сильно, что дал тебе временные скорби, дабы даровать потом вечную радость. Когда ты болен и не можешь в точности исполнять свои духовные обязанности, не скорби, ибо это не грех, поскольку не зависит от твоей воли. Но в любом случае монах обязан понуждать себя, а если он заболеет и не может держаться прежнего подвига, то нет в том греха, ведь Бог справедлив». Молюсь, чадо мое, чтобы из неисчерпаемого источника божественного терпения пролилась некая капля и на твою душу, дабы соделаться тебе столпом терпения и обрести некрадомое богатство вечной жизни. Ты пишешь, что в то время, когда воспламеняла тебя благодать, ты просил у Христа болезни и еще чего-нибудь большего, чтобы претерпеть это ради Его любви. Тот, кто не презрел твоей просьбы, послал тебе болезнь, так, как ты сам просил. Стало быть, сейчас тебе нужно терпеть, и ты на собственном опыте узнаешь, что не следует просить у Бога тех вещей, которых мы не испробовали на деле. Поэтому нам всегда лучше молиться лишь о том, чтобы исполнялась воля Божия. Теперь молись так: «Боже мой, исцели меня, но не моя воля, а Твоя да будет». Мы, как неиспытанные дети, часто просим о вещах, которые не полезны нам. Бог же, как наш родной Отец, дабы научить нас на опыте, о чем мы должны Его молить, дает нам просимое. Однако впоследствии мы видим, что неправильно молились и теперь страдаем. Снова Бог долготерпит и избавляет нас, чтобы в нас укоренился опыт отсечения своей воли. И даже в то время, когда мы страдаем по своей нерассудительности, Бог не оставляет нас, но посылает свою благодать и утешает нас, дабы мы смогли перенести испытание. То же происходит и с тобой, чадо мое. И увиденная тобой твоя болезнь — все это дела благодати Божией, которая, как некая кормилица, ухаживает за тобой, пока ты не возрастешь в опыте, потому что из того, что Бог попускает тебе страдать, видно, что тебе все еще необходимо это наказание. Возложи все на Бога и скажи: «Боже мой, в Твои святые руки предаю свою болезнь. И когда Ты, любящий меня так сильно, пожелаешь меня исцелить, тогда и я пожелаю выздоровления. Молю только Твою безмерную благость не покидать меня, но всегда подавай мне терпение, чтобы понести мне свой крест, доколе не исполнится Твоя воля». Чадо мое, благодать Божия и Его любовь к людям проявляются многообразно с единственной главной целью — спасение человека. Твоя болезнь — это проявление еще большей к тебе любви Божией. Господь по-отечески наказывает тебя на малое время, чтобы благодать, данная тебе, всегда пребывала с тобой и в этой временной жизни, и вечно после смерти. С радостью подними свой крест и непрестанно благодари Бога, который сберегает всего тебя чистым. Смири свой помысл, потому что без Бога мы ничего не можем сделать, и терпи с надеждой и душевным мужеством. Скажи и ты с апостолом Павлом: «Азбо не точию связан быть и хочу, но и умреть и готов есмь за имя Господа Иисуса. Кто отлучит нас от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни болезнь, но мы готовы принять ради любви Божией и смерть. Итак, мужайся, чадо мое, шествуй к священной и славной Голгофе. Там да распнемся вместе со Христом, чтобы быть положенными в живоносный гроб, где впоследствии примем воскресение нашей души. Нам подобает пройти через печь искушений, чтобы, став испытанными, наши души удостоились вселения в сокровищнице великого Царя Христа. Не скорби.
1: При помрачении сознания помыслы не вменяются в грех.
0: Другое дело, когда человек обладает свободным умом, тогда эта свобода подвергается суду. Поскольку из-за болезни ты лишен такой свободы, то как помыслы могут вмениться в грех? Успокойся, только терпи и благодари Бога.
2: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Новое выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» прошло в Дворце культуры железнодорожников города Челябинска. Это больше событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина, в новой программе «Песни, рожденные светом» музыканты исполнили духовные песнопения, произведения светских композиторов, обработки русских народных песен. В эфире новости. Руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства, обитель милосердия, Курганской епархии, член Союза православных женщин, сестра милосердия, многодетная мама Наталья Ульянова приняла участие в панельной дискуссии «Сила наследия». Дискуссия состоялась 4 сентября в рамках молодежного форума Уральского федерального округа «Утро-2026», который в этом году проходил в Кургане на базе курорта «Лесники». Кроме Натальи Александровны, для участия в панельной дискуссии были приглашены настоятели храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» Катайского округа Сергей Климов и его супруга Людмила Климова, мать 11 детей, а также ветеран специальной военной операции глава Щучанского округа Алексей Новоселов. По словам Натальи Ульяновой, разговор шел о самом сокровенном, о воспитании детей, о том, как сохранить связь поколений и какие традиции мы передаем своим наследникам. Она, многодетная мама, делилась личным опытом, ведь воспитание – это труд, любовь и ежедневная работа над собой. Наталья Ульянова рассказала слушателям о своей важной миссии – помогать женщинам, которые неожиданно столкнулись со своей беременностью, принять верные решения по ее сохранению, помогать женщинам, ждущим ребенком, и мамам в декрете. Форум «Утро» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программным партнером форума выступает Российское общество «Знание». В эфире новости. В Свияжском-Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца «Урочище Никольское», Никольскую церковь «Урочище Никольское Карланга», Троицкую церковь села Удельное Нечасово, Тетюшский район республики. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня села Каинки Верхнеуслонского района Татарстана. Представители Крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в их текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Экспозиция представлена на первом этаже Никольского храма Свияжского Успенского монастыря. Посетить выставку можно по 25 сентября включительно. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Желающие внести посильный вклад в восстановление храмов могут приобрести понравившиеся картины на благотворительном аукционе, который будет организован в рамках проекта. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Сегодня четверг, 10 сентября. У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных и звукорежиссер Екатерина Попова. Мы здесь, чтобы кратко познакомить вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи составят вам прекрасную компанию у нас в эфире. Итак, давайте расскажу, какие же интересные программы вы сегодня услышите. Через несколько минут азбука финансов. Она поможет вам сохранить и приумножить ваши средства. В 12:30 Иван Бунин. Очередная часть из его романа «Жизнь Арсеньева». 13:15 «Детям о Боге». Детская Библия, библейские рассказы. 13:40 репортаж от Виктории Кауган. В 14:20 «Беседы о вечном». 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». 15:30 Дмитрий Бабушкин и программа из цикла «Разговоры об искусстве». 16:10 православный календарь. Узнаем, каких святых мы сегодня чтим. 16:20 «Детям о Боге». А в 16:40 у микрофона Виктория Кауган. Она взяла интервью у руководителя хора «Уральская Зоренька». Поговорили про 55-летний юбилей народного коллектива. 17:20 гость студии. Продолжим читать и подробнее изучать переписку Ивана Грозного и князя Ивана Курбского. 18:05 Петр Ершов. Сказка «Конек-горбунок». Очередная часть. 18:30 у микрофона Ольга Мануйлова. Ее передача про стихи. В гостях Леонид Антипьев и Екатерина Климова. Прозвучит вторая часть. В 19:10 «Мамины вести». Познакомит нас с ними Марьяна Ильина. В 19:30 звучащая книга. В 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. Прозвучат псалмы с 56 по 60. Кстати сказать, в 1:10 эти же самые псалмы прозвучат уже в исполнении Александра Бондаренко в программе «Псалтырь звучащая». Ну а в 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». В 22:30 «Духовное слово». Ну а в 11:30 очередная часть лекции Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании, вторая часть. Вот такие передачи сегодня составят вам прекрасную интересную компанию в течение дня. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Помощи Божьей и прекрасного вам дня!

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Инфляция. Почему растут цены и кто может их сдержать? Если цены постоянно растут, значит, в стране инфляция. Разбираемся, в чем причина такого положения дел, может ли инфляция быть полезной и как ее контролируют.
2: Что такое инфляция?
1: Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие дешеветь, а третьи вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.
2: Как измеряют инфляцию?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Это несколько сотен товаров и услуг, практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги ЖКХ. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон, а раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается официальной инфляцией.
2: Почему говорят, что инфляция снижается, если цены растут?
1: Инфляция – это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые месяцы. Инфляция бывает нескольких видов. Низкая – до 6% в год. Такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран. Умеренная – от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Высокая, галопирующая, от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке. Людям и компаниям сложно планировать свое будущее. Гиперинфляция. Цены растут на сотни и тысячи процентов. В особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году – более 2500% в год.
2: Почему растет инфляция?
1: Инфляция может расти по многим причинам. Рассмотрим некоторые из них. Причина первая – увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Например, когда мобильные телефоны стали доступными по цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу подстроиться под высокий спрос. Не хватало базовых станций связи и свободных частот. Поэтому цены на мобильную связь были очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен. Но когда у операторов появились дополнительные мощности, цены стали снижаться. Причина вторая – сокращение предложения. Дефицит может возникнуть, если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, прекращения или временной приостановки работы компаний-производителей, действий монополиста на каком-то рынке. Это тоже ускоряет рост цен. Причина третья – ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. Причина четвертая – высокие инфляционные ожидания. Когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они зачастую начинают менять свое потребительское поведение, покупают товары впрок и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Компании, со своей стороны, начинают повышать цены на свою продукцию. Например, производитель сыра ждет, что цены на молоко вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. Все ждут роста цен, и цены растут именно потому, что люди этого ждут. Высокая инфляция – это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Люди принимают очевидные финансовые решения, избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту, становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов. Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема, разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и экономики в целом. Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться. Такое явление называется дефляцией или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство.
2: А нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли и не падали?
1: Может показаться, что зафиксировать цены на определенном уровне – хорошее решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, магазины – сколько закупать. А в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. При замороженных ценах возникает дефицит. Часть товаров приходится не покупать, а доставать. Кроме того, товары станут хуже. Чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством. Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство.
2: Какой должна быть инфляция в России?
1: Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики. Эксперты считают, что 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. Он позволяет бизнесу развиваться, а людям планировать покупки и сберегать, не боясь, что доходы и сбережения обесценятся.
2: Кто и как сдерживает инфляцию?
1: Движение денег в экономике регулируют центральные банки. В нашей стране это Банк России. С помощью инструментов денежно-кредитной политики центробанки могут контролировать инфляцию. В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%. В 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели. И в 2017-2020 годах она находилась вблизи тех самых 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года, после введения зарубежных санкций, инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись. В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку, из-за этого выросли проценты по вкладам и кредитам. Люди стали меньше тратить деньги и больше откладывать. Спрос на товары сократился, и это способствовало замедлению роста цен. Тот же инструмент воздействия на инфляцию Банк России применил и в 2023 году, когда после временного снижения ключевой ставки темп роста цен ускорился. Санкции нарушили бизнес-процессы многих предприятий. Им потребуется время, чтобы заменить цепочки поставок сырья и комплектующих, наладить новые каналы сбыта. Пока бизнес адаптируется к изменившимся внешним условиям, цены могут расти. Но сейчас регулятор совместно с правительством работает над тем, чтобы период высокой инфляции не затянулся, и она постепенно вернулась к целевому значению 4%.
2: Почему же мне говорят, что официальная инфляция снижается, а я этого не чувствую?
1: Есть несколько причин. Причина первая. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Причина вторая. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Причина третья. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Причина четвертая. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского, можно с помощью калькулятора инфляции. Такой сервис есть на информационно-просветительском интернет-портале Банка России finkult.info. В калькуляторе надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг, и вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины, а также сможете сравнить динамику личной и официальной инфляции. Личная инфляция может заметно отличаться от официальной, и это совершенно естественно. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальной, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения. В целом, инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию. Другими словами, Центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе и стремится приблизить рост цен к этой цифре.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
4: В сухом лесу стреляет длинный кнут, в кустарнике трещат коровы, и синие подснежники цветут. И под ногами лист шуршит дубов, и ходят дождевые облака, и свежим ветром в сером поле дует, и сердце в тайной радости тоскует, что жизнь, как степь, пуста и велика. В ту весну мне шел всего 16-й год, однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную совершеннолетнюю жизнь завершилось. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. С прекрасным упованием входил и я в нее, хотя какие были у меня на то основания. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты, и нечто совсем противоположное. Едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста.

После мыс дворян я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заряжен благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего в хмелю. И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью. Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной, потому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям. Всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабардинка и истертое казацкое седло. Как хотелось порой быть нарядным, блестящим, а мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, из-за которой я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с каким-то воображаемыми, чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. Разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи, в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх. Вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было. Виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывавшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое? И что с этим делать? Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящей.

светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая.

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на которой висели чутким сном, спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка, с которым я жил у Ростовцевых. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собою свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он? Ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым. Анхен мучила дольше, даже днем. На что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она. Нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю, и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе. Про ночь же и говорить нечего. Тут она владела мной всецело. Но время шло, и вот постепенно стало превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен. Уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она и теперь. Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем, прекрасном женском образе, смешанном с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона.

Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная сока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт. Юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только-то и всего?» – удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона. И сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание из собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем. Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразны. Нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге, без отдыха, и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами, в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно. «Раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт?» — тотчас прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак, это наш Барчук! Барчук! Милости просим к нам! Не побрезгуйте, присаживайтесь!» Я
подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подвода их за городом, на кирпичных заводах возле Белой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной из-за шоссе. А мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем. А они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал через силу, таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить. И баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайно тревожило меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое. Что барыня Бибикова – мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьишке под Задонском бедно-прибедно, что они родня Уварову. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжко греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями. Оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их, зубчатыми, добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом. И хлынул обломный ливень, с яростным гулом ссекший нас под удары уже беспрерывные среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви.

В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской духовной семинарии обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что на 13,9% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриат принято 28 человек, на заочное отделение – 33. Всего в новом году к учебе в Уральской духовной школе на очном и заочном отделении приступят 310 человек. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеймонского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу, и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6000 квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщества», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов УРФО, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. Далее в этом выпуске. Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников и белорусский экзархат уже многие годы сотрудничают в деле оказания поддержки и материальной помощи нуждающимся. Совместными усилиями реализован ряд проектов, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно помощь оказывается накануне больших церковных и государственных праздников, а также в период подготовки к новому учебному году. В нынешнем году Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников совместно с Белорусским экзархатом организовал в рамках акции «Профсоюзы детям» благотворительный сбор, направленный на оказание помощи специальным школам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было уделено учреждениям, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития и другие. По результатам акции помощь была оказана 10 школам в разных регионах Белоруссии. Всего было собрано порядка 20 тысяч белорусских рублей, более 560 тысяч российских рублей. Данные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования. В рамках акции совместно с Синодальным отделом Белорусской Православной Церкви по катехизации 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этот день денежные сертификаты для развития материально-технической базы были переданы специальной школе номер 14 и специальной школе номер 188 города Минска. И в завершении выпуска. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с медведями, сложившуюся сегодня в регионе. По ситуации с медведями уже не до шуток. В Бурятии введены ограничения на проведение любых школьных, детских, спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад из профессиональных охотников увеличено до 24, написал Цыденов в своем телеграм-канале. Руководитель региона рассказал подробности недавнего нападения медведя на 56-летнего мужчину в Закаменском районе. Как выяснилось, он провожал жену на автобус и по пути из поселка к дороге хищник набросился на него. Супруга успела позвать на помощь сельчан, с ружьями им удалось отогнать зверя. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в центральную районную больницу. убедительно прошу всех отнестись к ситуации максимально серьезно. Без надобности не выходите в лес. Не отпускайте детей от них на прогулку рядом с лесным массивом. Берегите себя», – добавил глава Бурятии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Ревекка. Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на родину, в Месопотамию, и привезти оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама. И когда пришел туда, то стал молиться, чтобы Господь послал ему навстречу предназначенную для Исаака девушку, и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще он не кончил говорить это, как появилась у источника прекрасная девушка по имени Ревекка. Она наполнила свой кувшин водой и пошла назад. Слуга Авраама подбежал к ней и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Девушка ответила: «Пей, господин мой». Когда она напоила его, то сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Слуга в изумлении молча смотрел, как она черпала воду для всех его верблюдов. Затем он спросил ее: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Ревекка ответила, что она дочь Вафуила, сына Нахора, брата Авраама. Услышав это, слуга поклонился Господу и прославил его за то, что он прямо привел его к дому брата Авраама. Он пришел в дом Вафуила и рассказал всем находящимся там о том, как Авраам послал его на свою родину к родственникам, чтобы привести жену для его сына. Родители позвали свою дочь и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» Ревекка согласилась. Также вся ее семья дала согласие, и они отпустили ее с благословением, зная, что в этом воля Божия. Очень важно всегда просить в молитве у Господа совета и руководства в каждом деле. Бытие, глава 24, стихи с 1 по 60. Исаак и Ревекка. Ревекка и слуга Авраама долго ехали на верблюдах и, наконец, прибыли в страну, где их ожидал Исаак. Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. Вдруг он увидел приближающийся караван с его невестой. Он никогда раньше не видел Ревекку, и Ревекка тоже не видела Исаака. Но они сильно полюбили друг друга и были очень счастливы, потому что сам Бог послал и предназначил их друг другу. Господь даровал им двух сыновей по имени Исав и Иаков. Они были близнецами, но Исав родился раньше Иакова и потому был первенцем. Дети выросли. Исав стал человеком, искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова больше, чем Исава. Бытие, глава 24, стихи с 63 по 67, глава 25, стихи с 24 по 28. Иаков получает благословение отца. В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью он пожелал благословить своего сына-первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое кушанье из дичи. После этого отец обещал благословить сына. Ревекка, услышав это, позвала Иакова и пересказала ему все. Она очень хотела, чтобы Иаков получил отцовское благословение. Поэтому она решила обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В то время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, Ревекка послала Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них любимое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и надела ее на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупает его. Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к отцу и предложил ему еду и питье. Отец сказал ему: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к нему. Исаак ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на руки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, он произнес над сыном слова благословения. Так обманным путем Иаков получил предназначенное Исаву благословение. За это возненавидел Исав своего брата и обещал убить его. Бытие, глава 27, стихи с 1 по 41. Сон Иакова. Ревекка услышала, что Исав грозит убить ее любимого Иакова. Она рассказала об этом ему и посоветовала убежать к ее брату Лавану в Месопотамию и пожить у него некоторое время, пока угаснет гнев Исава. Исаак перед уходом Иакова призвал его к себе и заповедал ему не брать жену из дочерей жителей Ханаана, где они жили, но жениться в Месопотамии, на родине его матери. Затем он благословил его, сказав: «Бог же всемогущий да благословит тебя и дадаст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И Иаков отправился в Месопотамию. Путь Иакова длился много дней. Однажды в пути он остановился на ночлег под открытым небом, положив под голову камень. Бог дал ему увидеть там чудесный сон. Иаков увидел во сне лестницу, верх которой касался неба, и ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Затем Господь обратился к нему и сказал: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Иаков проснулся и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». Потом он взял камень, который был ночью под его головой, поставил его как памятник и дал обет Господу, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, глава 27, стихи 41 по 46. Глава 28, стихи с 1 по 22. Встреча Иакова с Рахилью. Продолжая свой долгий путь в Месопотамию, Иаков, наконец, пришел на место, где было много прекрасных пастбищ. Он остановился у колодца, отверстие которого закрывалось большим камнем. Когда стада под надзором нескольких пастухов собирались на водопой, то камень отваливали от колодца, а потом опять закрывали его. Иаков спросил находящихся вблизи пастухов: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». «И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». Рахиль подходила к колодцу со стадом овец своего отца, которых она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, он отвалил камень от колодца и напоил овец своего дяди Лавана. Затем он поцеловал Рахиль и от радости заплакал, сказав, что он ее двоюродный брат. Когда Рахиль услышала об этом, она побежала домой и сообщила отцу. Услышав об Иакове, Лаван выбежал к нему навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в свой дом. Иаков остался жить у своего дяди и служил у него пастухом. Он стал служить Лавану, чтобы тот дал ему в жены Рахиль, и служил ему 7 лет. Эти 7 лет показались ему несколькими днями, так любил ее Иаков. Лаван отдал ему в жены 2 своих дочерей — Лию и Рахиль. В те древние времена можно было жениться на родственнице и иметь нескольких жен. Здесь, в Месопотамии, у Иакова родилось 11 сыновей и 1 дочка, а позже, в Ханаане, еще 1 сын. Иаков стал очень богатым человеком. Он жил в шатре со своими женами и детьми. У него было много рабов и рабынь, а также множество скота, овец, верблюдов и ослов. Бытие, глава 29, стихи с 1 по 28. Иаков борется с Богом. Однажды Господь сказал Иакову, чтобы он возвратился к себе на родину. Иаков взял своих жен и детей, собрал все свое имущество и отправился в страну ханаанскую. Не зная, утих ли на него гнев Исава или нет, Иаков решил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его. По пути на родину каравану Иакова повстречался поток. Иаков перевел всех родных вброд, а сам оставался один на другой стороне потока. Вдруг встретился с ним некто и боролся с ним до зари и повредил Иакову сустав бедра. На рассвете было сказано Иакову: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков же сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как имя твое?» Он ответил: «Иаков». Боровшийся с ним сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Также Иаков спросил: «Скажи имя твое». Но ответ был: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил он Иакова. Когда Иаков остался один, то понял, что он боролся с самим Богом. Господь обильно благословил Иакова за то, что он неотступно просил и жаждал благословения. Бытие, глава 32, стихи с 13 по 30. Примирение Иакова и Исава. Приближаясь к земле Ханаанской, Иаков увидел, что Исав идет к нему навстречу, и с ним 400 человек. Тогда он вышел вперед и, подходя к брату, поклонился ему 7 раз до земли. Исав побежал к нему навстречу, обнял его, и они оба заплакали. Затем подошли жены, дети и служанки и поклонились Исаву. Исав спросил Иакова: «Для чего такое множество даров, которые ты послал мне?» Иаков ответил: «Для того, чтобы приобрести благоволение перед тобою». Исав дружелюбно сказал: «У меня много всего, брат мой. Пусть будет твое у тебя». Иаков возразил: «Нет. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то прими дар от руки моей. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил он Исава принять его дары. Затем Исав возвратился к себе домой, а Иаков поселился в земле Ханаанской возле города Сихем. Он купил часть поля и поставил на нем шатер. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа Бога. Так исполнился чудесный сон, который он видел в трудное время своего одиночества и бегства. Господь послал ему все обещанное, и Иаков не забыл возблагодарить Господа за это. Бытие, глава 33, стихи с 1 по 20. Иосиф, любимый сын Иакова. Итак, Иаков вновь поселился в земле Ханаанской. Здесь, у Рахили, родился еще один сын, Вениамин. Таким образом, у Иакова стало 12 сыновей и 1 дочка — Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Дина, Иосиф и самый младший — Вениамин. Больше всех из своих сыновей Иаков любил Иосифа, потому что он был сын старости его. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Однажды Иаков подарил Иосифу очень красивую разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его,

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. 29 августа, в праздник перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, в день иконы Порт-Артурской и почитания образа Феодоровская Божия Матерь, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Для данного храма это престольный праздник. За богослужение высокопреосвященнейшему владыке сослужили секретарь Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя всех святых протоиерей Николай Тарантин, благочины Всехсвятского округа храмов Николай Смирнов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская, иерей Андрей Щукин, а также другие клирики Екатеринбургской епархии. После причастия архипастырь возглавил крестный ход, за которым было совершено славление иконе Божией Матери Порт-Артурская. Сейчас мы, дорогие братья и сестры, услышим фрагмент величания данному образу, а затем владыка обратится к верующим с архипастырским словом.

0: уже забыли про эту икону, что она где-то даже была, уже жили и жили, потомки, потомки и потомки, тех, кто помнил про эту икону. И вот получается всегда, что те сети царь приходит с охранническим походом, чтобы ограбить, поработить Кортес. О нем живут люди, которые потом, всего лишь потом, тех, кто полюбил почитателей литературного сказа. Сопротивляться там, чтобы даже шансов нет. Потому что мощь, военная мощь российского царя Хасроя, она была, ну, знаете, как, все равно вот это как бы сейчас сравнивать. Мощь была. Катка, которая скажет правду, и муравьи. Показывает даже Наталья, допустим. Мать Божья явилась епископу города Одессы, Кеблаги сказал, пой ворота, возьми лести, разбери кирпичи прямо над воротом заведи, и там придешь опыт для нас, и город будет интересно, какая связь. А он пошел, сделал так, как дело тоже может. Собрался кирпичи, увидел спасение рукотворного того самого и лампадку, который перекрывается. И учуду. Так же, как и в нашей стране, это было неоднократно, на Карамангульске нашествие, по непонятным причинам отворачивались вот такие. И эта персидская махина, армада, остановилась, просто поспокойно. Люди, узнав, кто явился защитником, это Мать Божья, которая указала на образ своего сына. Конечно, почитали Божью Матерь, Спасителя, в городе Одессе, в единственном городе Одессе, стало настолько значимым и великим, что увидеть сохранилось даже через некоторые столетия. А нам сегодня, живущим в России, нам надо, наверное, переживать, нам, наверное, должен, нам, наверное, ненавидеть. Нам нужно сделать то, что может быть, не надо разбирать от стены нашего города какие-то ворота, а надо у нас в каждом сердце есть. В этом сердце тоже существует закон, это спасение. Только заложен вот такой стенкой кирпичной, привычки, любовь, вот надо послушать Божью Матерь, которая повелевает. Разбери. Разбери то, что тебя отделяет от ее сына. Разбери, убери грехи, привычки, страсти. Стань нормальным христианином. Таким христианином, которого кто ждет, хочет видеть ее сына. Стань. И Господь сам поборет за нас. Господь сам ведет страхование, опасность и болезни, и печали. И от нас, и от детей наших, и от страны, сам отправил то место, где общество. А если не почитают, ну, за этой стенкой сидите, ждите, пока будет разделение. Сегодняшнее воспоминание, оно вот такое, оно очень актуальное для нас. Благодарим Господу, благодарим Матери Божию, которые явили нам под портапульт, дороготворный образ Спасителя. И, конечно же, благодарим еще и тех людей, которые это поколение построили. Сегодня мы с нами Владимир Митрополит Кирилл, который много сил вложил, чтобы это там было построено. Сегодня не с нами, но многие батюшки, которые сегодня многие батюшки с нами. Сегодня нет с нами Андрея Моисеевича Чемоносова, который, знаете, как мог бы покупать яхту и пароход. А он постарался, так же, и с нами, замечательные люди, которые Бог таким дарованием приходил, что они могут сокращаться. Знаете, если человек будет страсти, и он возьмет кисточку красный, начнет писать картины, На картинах будут его страхи. Потому что писать иконы, надо много трудиться не только, чтобы научить рисовать, но и отследить все. И я бы хотел сегодня благодарить и вручить некие знания нашего знания, отрады в выпуске партии, написан братьям, тестам, которые приходили и расписывали этот наш план. Сейчас мы увидим, потом подойдет к этим. Спасибо.
1: Затруды, морозности и благоухожения.

0: Конечно, сегодня нельзя сказать еще одно другое слово, как Бог принести нерожденного, а мы можем физически, он не родился, это не вам. Знаете, как вот всегда люди слышат, как говорят на батюшку любого. Батюшка, им действует благодать Божия. Почему? Потому что батюшка воспринял благодать Духа Святого, возложение рук архиерея, и когда он совершает литургию, совершает ее на один день, когда он тоже принесло благословение, и совершает литургию, то это благословение правящего архиерея. А ведь много задач правящего архиерея, кто же будет служить? Не важно, что он сделает. Дайте Бог в силу сидеть в этот крест, куда не пойдешь, все видно. Храм большой святого заглянешь, храм Вознесения Господня, бедный там зайдешь, там нет. Вот Катковский храм идешь, здесь тоже оставили добрый след. Поедешь в Меркушино, храм Святого Михаила, там сейчас будет. Приехали из Московской Владимирской. Там трудились, учились, вот, родители вас приняли, а потом приехали в Павлову. Говорят, спасибо вам, это было щедро. Я уже рассказывал, что скажу, как-то батюшка грустный, как он сидел, сидел, правильно, ваш отец, что такое грустный? Вот и такой храм, столько людей, вот столько суеты, столько всего. Вы знаете, этот храм такой же маленький. Вы напиши, что объясни, какой это приехал. Маленький, что вы знаете, стоишь перед престолом, вот так руку протянул, взял кадило, потом другую руку протянул, там положил его, чтобы все было вот, вот такое. Сегодня вас Андрей спрашивает. Что, нормально? Кадило дотягивается? Знаете, счастье есть? Это есть счастье? А в храме есть Бог?
1: Конечно, в храме Бог. Особенно.
0: Приходите, пожалуйста, вместе с батюшкой, помолимся здесь и всегда. Поблагодарим Господа за очищение Его чистый край. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе.
2: Особо радостно, что в этот день было действительно очень много людей в храме. Люди стояли, молились под открытым небом, потому что не все могли зайти в Дом Божий. И с двумя прихожанами храма, и с двумя участниками богослужения мне удалось побеседовать сейчас. Сейчас я дам слово Вере, прихожанке храма. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы прихожанка храма, все верно?
3: Да.
2: Почему вы выбрали именно Порт-Артурский храм? Это такой уникальный, красивый.
3: Почему я выбрала? Я пришла сюда первый раз. И в таком восторге от этого храма сразу почувствовала домашнюю обстановку, восторге от красоты росписи храма, с какой душой и любовью чувствуется здесь расписывали. Очень понравилась служба.
2: Архиерейская, надо
3: сказать. Архиерейская, безусловно. Вот. Спасибо нашему митрополиту, огромному гению, за то, что усилия прикладывает такой благодати. Спасибо всем, кто помогал в росписи этого храма, вообще в создании этого храма. Я с удовольствием здесь была на службе и буду приходить еще.
2: Вас с праздником, что всем пожелаем?
3: С праздником Порт-Артурской Божьей Матери. Всем, конечно, благодати, находиться в радости, чтобы Божья Матерь защищала всех, помогала. И всем обязательно быть в этом храме.
2: Вера, роспись храма была завершена к февралю этого года. Давайте всех пригласим в этот удивительный Дом Божий, потому что очень красивая роспись. Нужно видеть это.
3: Обязательно все приходите в храм Порт-Артурской Божьей Матери. Нужно обязательно видеть эту красоту, потому что здесь невероятно хорошо. Домашняя обстановка чувствуется, и я думаю, всем понравится.
2: Вот как раз сейчас благодарственную молитву прочитали, и давайте еще побудем в храме, насладимся той красотой, благолепием. Спасибо вам. Сейчас я дам слово Константину. Это удивительная встреча. Мы с вами в храме, а вы расписывали этот храм. Все верно?
4: Да.
2: Расскажите, как шла работа, сколько месяцев и что для вас этот храм сейчас?
4: Работа продолжалась чуть более полугода. Начали мы ее летом и закончили после Рождества.
3: Какие тут фрески? Я знаю, что это японские, это восточные святые, это Николай японский, это Митрофан, да. Митрофан пекинский.
4: Да, здесь есть китайские святые и японские, да, Николай, который подвязался в Японии. Но кроме этого здесь есть и сибирские святые, Екатерина Покровительница Екатеринбурга, и Симеон Верхотурский, и Георгий Победоносец, который, ну, тоже как бы помогал при сражении. И здесь, в этом храме, еще есть уникальная композиция Порт-Артурской Божьей Матери, которая расположена на западной стене, с картой той местности, да, где находился город Порт-Артур, с крепостью и с теми знаковыми местами, которые, скажем так, помогали в оборонительных, скажем, моментах нашим воинам. То есть все те крепости изображены, которые принимали участие в непосредственных битвах.
3: Вас сегодня награждали. Поздравляю вас. Всем пожелаем добра, любви.
4: Спасибо, Господи.
2: Напомню, что храм в честь иконы Божьей Матери Порт-Артурская отмечает престольный праздник. Он был возведен в память о прибытии царской семьи в Екатеринбург в 1918 году и начале их крестного пути к мученичеству. Главный святой образ храма – это икона Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Выбор иконы, явленной в начале 20 века, не случайен. Она символически освещала правление императора. На образе Богородица держит плат с нерукотворным образом, указывая верным и единственный путь ко спасению. Подробнее информацию о строительстве храма Порт-Артурской, об его великом освящении, о росписях можно узнать на сайте Екатеринбургской епархии екатеринбург-епархия.ру. Главная святыня храма это копия чудотворного образа. Она считается покровительницей военных и моряков. Обновленные фрески напоминают о героических страницах истории в России. Теперь у храма, который многие называют крепостью духовной, начался иной этап в истории. Прихожане отмечают, что преображение храма притягивает гостей города и паломников. А мы с большой радостью вас приглашаем в данный храм. Храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери стоит на пересечении улиц Восточная и Шевченко. Адрес: город Екатеринбург, улица Восточная, 30А. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Алексей поздравил Ивана Куцевляка с назначением на должность председателя правительства Челябинской области. «Уважаемый Иван Петрович, примите мои искренние поздравления с назначением вас на должность председателя правительства Челябинской области. Ваше назначение стало закономерным признанием ваших выдающихся профессиональных заслуг, многолетней плодотворной работы на благо Южного Урала, компетентности и преданности делу, глубоких знаний и умения решать сложные задачи. Уверен, что ваш богатый опыт работы на руководящих должностях в органах исполнительной власти региона, высокий профессионализм, присущие вам энергия и целеустремленность будут способствовать развитию Челябинской области, повышению благосостояния и качества жизни ее жителей. Желаю вам, уважаемый Иван Петрович, доброго здоровья, благополучия, неоскудевающей помощи Божией и успехов в вашем ответственном служении на благо Челябинской области и нашего Отечества. С глубоким уважением, Алексей, митрополит Челябинский и Миасский. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник – День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада. В этот день был заключен нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. И в завершение выпуска. Российский Красный Крест предупредил о действующих от его имени преступниках и объяснил семьям пропавших на СВО, как их распознать. Нам продолжают поступать сообщения о мошенниках, которые выдают себя за Российский Красный Крест. Они связываются с родственниками пропавших без вести, собирают персональные данные и просят деньги за помощь в розыске, заявили представители гуманитарной организации. По их словам, преступники также говорят, что якобы получают информацию о пропавших без вести от Международного комитета Красного Креста. Но на самом деле Международный комитет Красного Креста не передает такие сведения никому, кто предлагал бы найти пропавших за плату. Российский Красный Крест не занимается поиском пропавших военнослужащих. Заявку на такой поиск нужно подавать на сайте Международного комитета Красного Креста. А в Российский Красный Крест можно обратиться по вопросам поиска пропавших гражданских лиц. Настоящие сотрудники Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста никогда не просят деньги за свои услуги, не давят на эмоции и не требуют срочно принять решение. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня поговорим о том, что значит постигать Бога, если Он непостижим, о чем Он нам сам и говорит. Христианская вера начинается с призыва о том: «Да знаю тебя, единого истинного Бога». И вся духовная жизнь человека – это как бы стремление к этому познанию. Но уже на первых страницах Писания мы встречаем слова Всевышнего, которые кажутся непреодолимой стеной для человеческого разума. «Мои мысли, не ваши пути, мои пути. Как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших». Как же тогда понимать заповедь «Познайте Господа»? Что значит стремиться к соединению с тем, кто по своей сущности недоступен, невидим и непостижим? И где проходит граница между дерзновением веры и гордыней ума, пытающегося познать Создателя? Батюшка, итак, вам слово.
2: Значит, вопрос очень важный, можно сказать, фундаментальный. И вот здесь я начну, пожалуй, даже не с ответа о том, как постигать Бога, а с самых простейших моментов, к которым надо, вообще говоря, привыкнуть нам, вот, грешным людям, живущим на земле. Во-первых, мы все время с вами имеем категории некоторые, фундаментальные категории, которые, в принципе, неопределимы. Ну, например, что такое время? И оказывается, что время определить нельзя вообще, в принципе, никогда. Оно не будет познано, потому что мы, находясь во времени, не можем познать, что оно такое. Когда говорится о пространстве, то мы разводим руками и говорим: вот оно, но что оно такое, мы тоже не знаем. И не узнаем никогда тоже. Какие-то свойства пространства, свойства времени, может быть. Точно так же, как мы не знаем, что такое ум. И те, кто сводит ум к движению, ну, скажем, каких-то нейронов, там вот какие-то импульсы электрические пробегают в мозге, это, конечно, очень наивно. Это еще вот по Марсу было, что, разум — это вот именно деятельность мозга. Но, вообще говоря, это не так. И, собственно, определить, что такое ум, мы чем пытаемся? Мы пытаемся это сделать умом. Но вы знаете, даже математики, даже простейшие арифметики, есть теорема о недоказуемости, о неполноте высказываний, теорема Эмма Неттер. Вот она уже тогда арифметики простейшие сформулировала о том, что невозможно дать определение достаточно полное понятию числа. Вот. И мы еще можем привести целый ряд таких определений, таких категорий, которые непознаваемы. Ну, например, что такое жизнь? Ну, вот Маркс сказал, это существование белковых тел. Сейчас уже от этого, в общем-то, даже отходят и ищут жизнь в других вариантах. Но что оно такое вообще, в принципе? Для нас, для православных, в общем-то, достаточно более-менее понятно, как это можно определить. Ну, например, что жизнь — это то, что принадлежит исконно, исходно, искони, как говорится в Евангелии, да, Богу. Вот. И чем он наделяет часть существ? Бытием наделяет весь сотворенный мир, потом часть существ он творит, наделяя их вот этим свойством жизни. Там сюда относятся, начиная там от инфузорий туфелек, там каких-то клеточек, вот, одноклеточных и так далее, и вот до сложнейших форм. Затем наделяет часть, еще больше, так, меньшую часть наделяет разумом, имея разум как исходное свойство самого себя. И вот таким вот образом нам приходится жить, работать в целом таком конгломерате непонятных категорий, которые ни наши предки, ни мы, ни наши потомки никогда не смогут узнать, что же это такое. Но это не мешает нам узнавать свойства, да, какие-то. Итак, мы характеризуем свойства ума. Вот это ум математический, это ум, там, допустим, поэтический, это ум технический, ну и так далее. То есть даем уже какие-то характеристики, в том числе пытаемся измерить и глубину, и широту, и вот другие какие-то свойства ума, не зная, что это такое. Поэтому начнем теперь тогда приближаться к вашему вопросу, а именно, как познать Бога, если Он невидим, непостижим. И опять же, я немножко вернусь к нашей материи и начну с того, что мы подчас самые простейшие вещи, которыми пользуемся прекрасно, не знаем. Ну, например, электричество. Вот что это такое электричество? Что такое заряд? Опять же, совершенно непонятная вещь. Понимаете, вот мне как физику, например, ясно, что это абсолютно неопределимая вещь. Просто это свойство природы, которое там... И дальше начинаем. Имеет соответствующие характеристики плюс и минус. Вот взаимное притяжение, взаимное отталкивание. Дальше начинаем формировать систему описания этих взаимодействий. Но что такое заряд, мы не знаем. Сейчас мы вообще вышли, вот я смотрю в физике, слежу, в общем, за тем, что происходит. Мы вышли на те уровни, я имею в виду физиков, вот современная наука вышла на те уровни, на которых вообще приходится говорить о вещах, которые, в принципе, никогда не будут проявлены. Они существуют только в связанном состоянии. Вот эти самые кварки и глюоны, из которых состоит протоны, нейтроны и другие тяжелые частицы, вот, барионы. Поэтому это не мешает, например, предвидеть, а потом и доказать на эксперименте, что существует, например, тот же самый бозон Хиггса. Вот такая вот, знаете, сложная система, да, антиномичная система нашего бытия, что мы много чего не знаем и никогда не узнаем, тем не менее, как-то живем, как-то даже познаем, расширяем область познания своего. Ну и теперь можно еще посмотреть на того, кто с тобой рядом, на другого человека, а ты его знаешь. У Сократа, как известно, был призыв «познай самого себя». А Амвросий Оптинский добавил «и будет себя». То есть если ты познал самого себя, то ты выполнил основную задачу. Мы говорим, вот мы знаем, да, себя. Часто так можно услышать. Я-то себя знаю. А что ты о себе знаешь? И вот разве ты не знаешь, например, это уже полезное знание, оно отрицательное знание, но это полезное знание. А ты знаешь, что ум тебя обманывает? Не знаешь. Тогда, пожалуйста, открывай учебник физики, например, или химии, и реши там простейшие задачки. Особенно если человек уже за 40 лет, он не занимался никогда наукой, вот не занимался этими вещами, и оказывается, что простейшие задачки не решаются. Тогда о чем речь идет? Куда мы постираем свой ум, да, чтобы познать более серьезные вещи. Чувства нас обманывают. Ну, достаточно сходить в цирк. Я, конечно, не сторонник, никого не предлагаю ходить в цирк на развлечения, хотя внуков, внучек можно отвезти, чтобы они увидели тоже, что фокусник вот из шляпы там достает кроликов, из руки у него откуда-то берутся какие-то предметы. Ну, а уж сколько сейчас мошенников, которые кручу-верчу и обмануть хочу там и прочее, все время пытаются обмануть, и вот чувство, кажется, что все понятно, все вижу. Нет, оказывается, даже зрение обманывает, слух обманывает. И так получается, что у нас познавательный инструментарий, чувства и разум, они нас, вообще говоря, обманывают. Их надо выправлять. И вот именно выправление ума и чувств — это основная задача человека в христианстве, в православии. Господь сотворил человека познающего. Не просто человека, да, вот не просто так, как вот там животное какое-то. А даже как обезьяна там или дельфины, они обладают колоссальной возможностью там общаться между собой, сложные психические функции. Но это не есть субъект познающий. А вот человек как раз сотворен именно с задачей. Ему было сказано, чтобы он познавал мир. Такая задача была поставлена. Она была поставлена, ну, если читать книгу «Бытия», она немножко косвенно была поставлена, а именно таким образом, что господствуйте над миром, или владейте миром. Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте, или господствуйте над ней, над землей. Но землей — это мир материальный. А вот вопрос сразу же, а как владеть, да? Как человек, вот, допустим, у него есть автомобиль, но чтобы им владеть, очевидно, нужно научиться. На какие там педали нажимать, на какие рычаги, вот, скорости, как рулевое колесо, как работает и так далее. Передний привод, задний привод и прочие вещи. А уж тем более, если что-то нужно починить. Даже простейшие вещи, которые мы встречаем в быту. А вот как посадить картофель, да? А как посадить огурцы? А как посадить другой какой-нибудь овощ, фрукт, вырастить его, чтобы было урожайно и так далее? Вот все это требует знаний. Поэтому на самом деле, когда Господь говорит, что населяйте землю и господствуйте над ней, владейте этой землей, то очевидно, что здесь уже задача познания, чтобы человек занимался именно познанием этого окружающего мира. Что, кстати, явлено уже на первых же страничках книги «Бытия», когда Адам нарицает имена животным. Конечно, он наделен уже знанием. Вот это тоже надо понимать, что Господь не просто так человека сотворил, вот как, знаете, как Буратино, да, который ничего не знает, ничего не умеет. Нет, человек как раз-таки был наделен, во-первых, знанием до знания. Вот так в психологии называется, в педагогике, такое есть понятие «знание до знания». То есть знание, которое не требует каких-то определений. Второе, он был наделен инстинктом познавательным. Дальше он был наделен знанием нравственных норм. И он был наделен чувством красоты. И случайно Господь все время говорит о том, что каждый день завершается. И вот хорошо весьма. И вот все, что сотворил, все прекрасно, все хорошо. Поэтому чувство прекрасного в нас тоже исходно заложено. К сожалению, оно сейчас искажается многими извращениями этого самого прекрасного. Вот. Так что вот человек был готов. И он, по сути, Адам был как огромный ученый, ну, в общем-то, во всех областях. Когда он нарицает имена животным, то это означает, что он раскрывает их сущность, их место и значение во всей системе мироздания. Это не просто лингвистическое упражнение, назвать там лося лосем, волка волком, собаку собакой и так далее. Нет, это как раз уже определяет всю сущность, место, значение этого существа в мироздании. И это и зоология, это и морфология, это генетика, это биология и прочее, прочее. Вот все в совокупности. Собственно, если говорить о том, что же ищет наука, то наука заботится только об одном — найти имена. Вот когда появляется, допустим, понятие атом в Древней Греции,

хотя слово осталось, но оно наполнено другим содержанием. Поэтому наука как раз вот и ищет те имена, хоть биологии. Мы сейчас этими именами пользуемся в любой области. И в социологии пользуемся, даже само слово «социология», да, вот оно, в общем-то, не так давно появилось. Психология, целые направления наука, они, в свою очередь, состоят тоже из категорий, понятий, терминов, которые что-то пытаются приблизить эти к тем естественным вещам, которые мы пытаемся описать. Вот это предварительное вступление такое, чтобы нам понять, о чем речь идет, когда речь идет о познании Бога. Поэтому древние святые отцы иногда просто говорили, какие пустые вопросы ты задаешь, когда ты не можешь познать простейшего. Если ты это простейшее не знаешь, то что ж ты тогда высокие такие забираешься, там говоришь об ангелах или о чем-то еще высоком. Начать надо с, вот, что называется, с простейшего. А к чему приведет это? Должно привести. Приведет это к тому, что человек может иметь ум Христов. Это апостол говорит, имейте ум Христов. Вот апостол Павел так говорит. Вот. Не я, говорит, живу, но живет во мне Христос. То есть познание на самом деле это не интеллектуальное только действие. Это мы познаем нашим. Всеми чувствами познаем окружающий мир. И иногда эти чувства нам подсказывают какие-то очень важные вещи, которые потом только доходят и осознаются в разуме. А иногда и чувства ничего не говорят, ничего не подсказывают. Вот радиация, например. Не чувствует ничего человек, а потом, глядишь, и получается болезнь, белокровие, рак или еще что-то очень даже катастрофичное. Так что чувства могут подсказывать, а могут и не подсказывать ничего. Так же, как и разум, либо спит, либо развивается, как-то растет. Поэтому это на самом деле очень серьезный вопрос, который вы поставили, но он как раз раскрывается в таких вещах, как заповеди блаженства. Чистые сердцем Бога узрят, например. Чистые сердцем. То есть очисти себя от греха. Приведи себя в такое состояние, что ты можешь видеть Бога. Ну, не так, не глазами, да? Хотя Христос являлся и сам Бог, Христос являлся великим подвижником. Матерь Божья являлась многим, в том числе преподобному Сергию, например, Радонежскому. И не один раз. Святые являются видимым образом. И вот даже уже на горе, где преобразился Господь, на Фаворе, Господь тогда еще в телесном своем состоянии, воплощенном со своем состоянии, и апостолы увидели Моисея и Илию, которые пришли беседовать со Христом. Видите, как все начинает быть немножко по-другому. Чистые сердцем Бога узрят, да? И дальше вот вся перечень заповедей блаженства, блаженны кроцы, блаженны милостивые. Это все путь. Стань кротким, стань милостивым. Научитесь от меня, говорит Господь. Я как кроток и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. В этом покое познается Бог, который, конечно же, не волнуется. Он стоянен, он недвижим. Поэтому путь этот прописан у нас святыми отцами. Это путь аскетики в той или иной мере. Это путь, который мы совершаем в церкви. И это путь, в котором есть одно замечательное таинство. После крещения, принявшее крещение, в котором прощаются все предыдущие грехи, человек получает печать дара Духа Святаго в таинстве миропомазания. После этого человек может быть и даже призывается к этому, быть причастником божеского естества. То есть это относится к той фразе Христа, когда он говорит, вот стучу у дверей, и если отворят,

0: войду со отцем моим и будем вечерять с ним. То есть вот, понимаете, откройте дверь своей души, своего сердца. Господь готов войти туда. Но, значит, но там должна быть чистота. Он же не может войти. Мы же даже гостей, когда к себе приглашаем, мы свою квартиру или дом прибираем, чтобы было чисто, чтобы было не стыдно от гостей. А здесь мы приглашаем самого Бога. Поэтому есть таинство покаяния. Вот, те, кто почувствовал, что он загрязнил место своего сердца, своей души, своего ума, своих чувств, то, конечно же, в таинстве покаяния очищает. И вот тогда приходит в храм уже на причастие, где ему просто-напросто возглашает батюшка «святая святым». То есть он уже считается как святой. И если будет удерживать это состояние святости, к сожалению, это очень трудно. Мы еще не так сильно хорошо бываем очищены. И тогда получается грехопадение, после которого снова восстановление. И так, в общем-то, до гробовой доски и с упованием на милость Божью, что постепенно-постепенно происходит изменение нашего внутреннего естества, которое, собственно, и становится достаточно чистым, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы среди тех, кто там находится, вот уже в очищенной чистоте, в царских одеждах, вот они были и сродни нам, и мы были сродни им. Вот таким вот образом познание Бога на самом деле это путь. И поэтому Господь говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». Вот, то есть нужно идти по пути в церкви, во-первых. Это нужно быть, ну, скажем, как у нас говорится, церковлённым, да, но, по крайней мере, быть членом церкви православной. И соблюдая посты, радуясь праздникам церковным, очищая себя в исповеди, уповать, вот, просить Бога сердце чисто содержать мне Божие, дух прав обнови в утробе моей. И когда это произойдет, то человек уже готов узреть Бога, как сказал сам Господь. Ну, вот примерно так.
1: Ну и резюмируя, вот если так по-простому, как в повседневной жизни познавать Бога, что нужно делать каждый день, чтобы в итоге сказать, что я сегодня вот немножко приблизился к познанию Бога. То есть каждый день мы встаем, умываемся, ну и условных 5 минут там потратить на что, чтобы познавать Бога.
0: Вы знаете, здесь 5 минутами никак невозможно обойтись. Надо ходить перед Богом. Вот надо поставить с утра, поставить себя перед Богом и стараться все время ходить перед Ним, то есть понимая, что Господь видит все твое состояние. Он видит твои мысли, Он видит твои чувства, все твои волнения, все твои дела. И, естественно, смотрит на это все. Это искренне, это твое, даже если это заблуждение, но оно исходит из чего? Из поиска истины? Или ты рад заблуждению своему? Или ты ищешь этих заблуждений? Ты ищешь удовольствие? Что ты ищешь? Какова истинная цель твоей жизни? И вот если человек поставляет целью достичь Царства Небесного, то есть войти как раз в сон святых, которых Господь ждет, как добрый и милостивый Отец, ждет у себя в Царстве Небесном, вот, то тогда, конечно, поставив себя вот и настроив себя служить Богу, а дальше Господь будет вспомогать в этом деле. Он же тоже все время, Он посреди нас, понимаете? И есть, и будет. И тогда захочется где-то прочитать молитвы. Ведь святые тоже говорят, вот о правиле, да? А если тебе вдруг во время правила или чтения псалтири, например, что-то очень сильно зацепило, вот что, как говорится, в простонародье, да? Ну, то есть ты вот задумываешься над этим, а как это так? То и остановись, и не бормочи правила попусту, а вдумайся в эти слова, которые святые, так сказать, нам преподнесли, передали. Вот. И тебе это уже будет некое проникновение, которое Господь, опять же, по его, можно сказать, и милости такой, это, может быть, и произошло, чтобы ты остановился на том, что твоей душе сейчас надо. Поэтому вот ходим перед Богом и молимся. А апостол сказал, непрестанно молитесь. Поэтому 5 минутами никак нельзя ограничиться. Надо возрастать в своем стремлении вот, познать Бога.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы на телефонной связи находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православного Урала. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщество», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов Уральского федерального округа, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угришского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения участвовали в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что почти на 14% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриате принято 28 человек, на заочную форму 33. Всего в новом учебном году в Уральской духовной школе к учебе в научном и заочном отделении приступят 310 человек. Продолжаем выпуск. В День знаний священники участвовали в торжественных линейках высших учебных заведений и напутствовали студентов на ответственное изучение наук. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возглавляющего Совет по взаимодействию Русской Православной Церкви и Организации высшего и среднего специального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, за каждым уральским вузом закреплен священнослужитель, несущий послушание пастырского кормления администрации и студентов вузов. В храме святого равноапостольного великого князя Владимира города Екатеринбурга по окончании божественной литургии состоялся молебен на начало учебного года и поздравления первоклассников. Настоятель храма иерей Сергий Шумков поздравил всех учащих и учащихся, а также дал им свои пастырские наставления. По итогам проведения благотворительной акции удалось приобрести и подарки для 14 первоклассников, а также вручить 63 школьников из многодетных и малообеспеченных семей денежные сертификаты. Вы слушаете дайджест новостей православного Урала. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала гору Косвинский камень, высота 1520 метров. Путешественники также посетили Свято-Пантелеимонов женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеимона. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялся концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе участвовали ведущие артисты уральской сцены. Во время концерта прозвучали стихи и проза в исполнении признанных мастеров художественного слова. Вы слушаете новости. Отряд флотилии «Ковчег» Братства православных следопытов провел последний поход летнего сезона. В нем активно участвовали новички, которые записались на программу «Патруль следопытов». Ребята с наставниками прошли более 20 километров из села Новоипатово до усадьбы Новотихвинского монастыря, урочище «Свобода». Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда Всеволод Сергеевич Кривцов. Для 200 воспитанников гимназии имени святейшего патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6 тысяч квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма Целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православного Урала. Храни вас Господь!

0: Воскресенье. Первый круглосуточный православный радиоканал.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных.
2: На телефонной связи сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Так, ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Смотрим, что пришло на сегодня. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Я люблю читать заметки этнографов. В основном в таких книгах описаны всякие мистические верования и народный магизм. Не вредит ли моей душе такое чтение?
3: Я думаю, что нет. У святителя Василия Великого весь ответ на этот вопрос. Он описывал увлечение некоторых людей античной литературой и задавался вопросом, а нужно ли это все читать христианину. Он сделал такой вывод, что нужно брать все полезное, например, там из каких-то даже античных повествований, что-то о героизме, о дружбе, о любви, о преданности, о верности и так далее. Но нужно отказываться от рассказов о языческих лжебожествах, о их всяких разных там блудных приключениях и всем остальном. То есть вот Василий Великий говорил, что нужно брать полезное. Если вы берете полезное из этого всего, да, пожалуйста, читайте. Если для вас это, например, какая-то инструкция к действию, как и устраивать магические обряды, то, конечно же, не читайте. Поэтому можно выносить полезное и из такой литературы. Поэтому постарайтесь полезное оттуда выносить.
2: Еще один вопрос. Здравствуйте, подскажите, как помочь подруге? Она замужем, но брак неудачный. Муж на нее кричит, не уважает, позволяет себе толкать ее иногда и так далее. При этом они венчаны. Она часто жалуется мне, грустит и плачет. Я бы посоветовала ей развестись, но ведь это грех. Или мне просто слушать и ничего не говорить и не советовать.
3: Я думаю, что она сама может принять решение, что ей по-настоящему нужно. И все-таки давать совет тут нужно очень деликатно, очень аккуратно, потому что мы все равно не знаем всей той ситуации, которая, может быть, и не нужно давать никаких советов, просто ее выслушивать и все. То есть вот как бы на этом и ограничиться. То есть вообще подруга-то сама от вас чего хочет? Просто чтобы вы ее выслушивали или же чтобы вы давали какие-то там ей развернутые советы. Что касается того, что брак венчанный, то для нас развод является такой же трагедией, как и в венчанном браке, и в невенчанном браке. То есть мы это воспринимаем как одинаково в данном случае, поэтому какой-то специфической особенностью венчание здесь не накладывает. То есть развод также является какой-то определенной духовной катастрофой, и наличие венчанного брака это никак не меняет. Попробуйте пообщаться, попробуйте предложить, может быть, что-то более интересное, чем развод. Может быть, действительно нужно понять причину, то есть почему там муж так не относится, какая причина. То есть попробуйте с ней поговорить, выявить как бы причину, почему оно так получается. Вот я думаю, лучше всего могли бы помочь вот именно в таком формате.
2: Ну и последний вопрос. Здравствуйте, в нашем храме разместили большой баннер с призывом на военную службу. Он меня смущает, потому что церковь отделена от государства и против войны. Мне кажется, это неуместное место для такого плаката. Сказала об этом настоятелю, но он от меня отмахнулся. Можно ли пожаловаться на это в епархию, потому что я считаю, что храм не место для военных плакатов?
3: Я бы посоветовал вам познакомиться с основами социальной концепции Русской Православной Церкви, то есть прекрасный раздел называется «Война и мир». Вообще, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что сам Господь говорит, что нужно отдать кесарю, то есть правителю кесарева, а Богу отдать Богова. То есть наша церковь, она не выступала с пацифистских позиций. То есть у нас очень много святых воинов, у нас очень много людей, которые воевали за свое отечество. Это великие полководцы, например, святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской и многие-многие другие. Кстати, святой праведный Федор Ушаков, адмирал тоже вспоминается. Поэтому я вот лично, отталкиваясь от мнения Священного Писания, не вижу в этом чего-то ужасного, то есть в том, что этот плакат был размещен. Поэтому давайте познакомимся и с Священным Писанием вот именно в данном контексте, и, соответственно, с основой социальной концепции Русской Православной Церкви. Что касается того, писать ли жалобу в епархию или не писать, я вот, например, в увеличении количества документов оборота тоже не вижу особого смысла. Я думаю, что, скорее всего, получите ответ вот примерно в таком же ключе, что вот есть цитаты из Священного Писания, и, соответственно, есть также и позиция церкви, выраженная в основу социальной концепции Русской Православной Церкви.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а посредством телефонной связи на ваши вопросы отвечал председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

ангел-хранитель, кто ты был для меня? Я молю тебя, вернись, я прошу, прости, я исправлю свою жизнь.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тлень.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: Вот теперь один из самых интересных авторов – учитель Шмурна.
0: Так.
1: Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Для справки, это племянник казненного декабриста. Вот это совсем интересно.
0: Вот того русского государственного деятеля.
1: Того самого, вот, который был казнен на острове Голодай. Кстати, интересный факт, что никак на биографии Константина Николаевича это не отразилось. К чести Романовых. Вот, среди русских историков едва ли не самый знатный по происхождению в этом плане. Значит, родился в деревне Кудрешки Нижегородской губернии. Вообще с Нижним Новгородом у него старт будет связан. А умер 2 января 1897 года.
0: А когда родился?
1: 29-й.
0: Год.
1: Да, умер в 97-м. Ну, то есть довольно прилично прожил Санкт-Петербург. Вот старт у него будет связан с Нижним Новгородом. Кстати, там же и университет закончит. Это вот довольно интересный вариант, потому что большинство из них все-таки как бы Москва или Петербург в этом плане. А здесь вот у него Нижний Новгород. Очень интересный момент. Его впоследствии будут считать славянофилом. Но главным своим духовным отцом он называл Грановского, первого западника. В этом смысле можно сказать, что Бестужев-Рюмин занимает интересную и, возможно, самую здравомыслящую позицию вот над этой схваткой. То есть он берет и от тех, и от других те идеи, которые ему представляются самыми здравыми, самыми как бы объективными. Вот. И в данном случае он так работает. А потом он был связан с Петербургом до конца своих дней. Вот он, его тема – это научное исследование, анализ русских летописей. То есть та же линия. Вот, и источниковедение. Вообще, вот источниковедение как наука в значительной степени рождается благодаря трудов Бестужева-Рюмина. Вот, вообще, надо сказать, что его труды читать безумно интересно, потому что он очень часто...

0: обрело в бешеные, да, совершенно в дикие, да, масштабы, да, и формы.
1: Да. Вот. Это, кстати, вполне возможная точка зрения. Была точка зрения Соловьева. А Соловьев, кстати, был лидером так называемой государственной школы в русской исторической науке. Что нет, это продуманная и как бы очень системная акция. Вот, она нисколько от этого не становится позитивной. Вот. Но это государственная системная акция. А знаете, как Бестужев Рюмин написал? Говорит, а Иван Грозный вообще это русский Гамлет. Это, говорит, человек, живший в виртуальном придуманном мире. То есть гамлетическая натура, можно сказать, и донкихотская.
0: Да.
1: Вот, поэтому его, да, кстати, Бестужев Рюмин, не знаю, понимал ли он, до какой степени он копнул, но ведь это можно применить далеко не только к Ивану Грозному. Скажем, это же будут говорить про Павла Первого. Это в значительной степени характеристика и Александра Первого, и Николая Первого. И от себя добавлю, это исчерпывающая характеристика последнего русского государя.
0: Mm-hmm.
1: То есть, почему такой страшный трагический финал, один из ответов, потому что существование на каких-то облаках. Понимаете? Вот. То есть единственным, кто поднял эту тему вообще, был именно Бестужев Рюмин в данном случае. Причем это не субъективизм, это не какая-то такая чисто творческий подход. Он в том-то и дело, что он смотрит в документы. Он тщательнейшим образом вообще, то есть те, кто с ним работал, ну, в частности, я уже упоминал, что его учеником был Шмурло, вот, то есть скрупулезнейшая работа с документами, то есть, сказать, никаких фэнтези, так сказать, все. Бестужев Рюмин учил, что в самом тексте этого документа может быть второй, третий, пятый, восьмой уровень, который нужно уметь достать, уметь до него докопаться. В контексте, знаете, еще не было науки герменевтика в 20 веке. Ганс-Георг Гадамер скажет, смысл есть контекст.
0: Да, да.
1: Но это методика Бестужева Рюмина в данном случае. Вот теперь три человека совсем с интересной судьбой.
0: Так.
1: Я их даже прямо специально объединяю. Во-первых, это едва ли не самый колоритный русский историк Иван Егорович Забелин.
0: Так.
1: Значит, смотрите. 17 сентября 1820 года Тверь и 31 декабря 1909 года, очень хорошо пожил человек, Москва.
0: Москва.
1: Значит, еще один сын священника. Вообще, я хочу вам сказать, еще одна причина, почему в советские годы их закрывали.
0: А, ну да.
1: Да. Потому что
0: закрывали не только священников, но и их детей.
1: Естественно. Вот, но просто я хочу вам сказать, что духовенство в данном случае дало просто плеяду гениев.
0: Да.
1: Что потрясает в биографии Забелина? У него вообще не было академического образования. Вот это случай уникальный. Его потом в Серебряном веке назовут великим самородком.
0: Да.
1: То есть его образование – это духовная семинария. Все, там у себя в Твери. И, кстати, из-за этого дальше будет потрясающая вещь, потому что он все добьется самообразованием. А в чем его как бы ключик и специфика? Это отец русской археологии. Вот его как бы зенитом деятельности стала раскопка скифских и сарматских курганов на территории Украины и Южной России. В частности, раскопка Чертомлыкского кургана, где он нашел вот это легендарное скифское золото, которое сейчас хранится в Эрмитаже. Причем маленькая таль нашел. Профессионально все это. Ведь, знаете, 19 век был веком, когда было очень много археологов-любителей. Ну, уже классика жанра Генрих Шлиман, американский

0: археолог-любитель немецкого происхождения, который болел Троянской войной по Гомеру, и он поехал в Турцию и раскопал Трою. Но он ее так раскопал, что до сих пор археологи вообще хватаются за голову, потому что там было 7 слоев. Он об этом не знал. Там было 7 слоев. Он их все перемешал.
1: И перемешал исторические слои.
0: Так, да? И в результате сейчас до сих пор не могут понять, и где же гомеровская Троя, понимаете? Да. Вот это первый слой, или это пятый, или Шлимана матом кроют, хотя совершил великое открытие. Великое открытие. Но потом на его место приехал Артур Эванс, англичанин, уже абсолютный профессионал, там начал как бы работать. Так вот, Забелин, самоучка, был абсолютный профессионал. Никаких там вообще ляпов, все, то есть по высшей категории вообще всех этих вещей, и все с научным осмыслением, то есть это его тема, вот это вот ранний старт славянства, связи, кстати, вечная тема, кем были скифы и сарматы, Иловайский, например, их записывал в славян, просто подставлялся под критику. Они, конечно, не славяне, но там было какое-то славянское проядро, вот, с которым он занимался. Потрясающая деталь, когда дошло до присвоения ему профессорского звания, Москва и Петербург отказались. Ну, типа, у него нету вообще никого.
1: Да, не...
0: Дал ему Киев.
1: Киев дал.
0: И университет Святого Владимира дал ему все научные степени, какие можно, профессор, академик, там все прочее. То есть я еще раз вам говорю, это фантастическая судьба. Это даже не Ломоносов. Ломоносов все-таки закончил и славяно-греко-латинскую академию, и Марбургский университет. Да. Забелин абсолютный самоучка, ставший великим ученым. Просто великим. Теперь трагическая фигура, просто трагическая. Афанасий Прокофьевич Щапов. Значит, смотрите. 5 октября 1831 года, местечко Анга, Иркутская область.
1: Иркутская.
0: Да. И умер 27 февраля 1876 в Иркутске же. Вот в Иркутске ему там надгробный памятник стоит. Хотя должен стоять в Петербурге еще. Потому что великий ученый. Почему такая короткая жизнь и почему элемент трагизма? Значит, смотрите. Опять сын священника. Вернее, сын пономаря. Да. А мать у него была или тунгусской, или буряткой. Ну, Сибирь. Нормальный реалий. Учился в Иркутске, ему там помогли. Потом уехал в Петербург. И вот в чем трагизм судьбы Щапова. Дело в том, что сразу сбегая вперед, скажу, Щапов европейского масштаба специалист по истории русского церковного раскола. Вот это его тема. Вообще смутное время и церковный раскол. Признаны даже оппонентами. То есть самый крупный специалист, кстати, он с Мельников-Печерским пересекался, и тот у него брал материалы и так далее. В чем трагедия? Дело в том, что Щапов активно включился в общественную жизнь на подходе к великим реформам, из-за чего раз 5 арестовывался. Значит, ну... то выступил с речью памяти расстрелянных крестьян в селе Бездна. Ну, известный вариант. Там был бунт в связи с объявлением манифеста. Столкновение, кровь и так далее. Все, в Петропавловку. Вот, а я отмечу маленькую деталь, что такое в Петропавловку. Даже если человек вышел, а Щапова выпустили, но запрет на преподавательскую деятельность. Сразу же. Значит, это представляет себе торпеда. Потом он написал стихотворение, которое сочли призывом к сепаратизму. Смысл, что провинция, хватит тебе спать, просыпайся, включайся в борьбу и так далее. Его сочли, что он как-то связан с сибирскими областниками. Вот мы еще в свое время об этом поговорим, потому что это очень интересное явление. Но он не был сибирским областником, и он сумел это доказать. Более того, когда его в Петербурге арестовали, он вышел с письмом на Александра II, изложил все свои взгляды, а Щапов был убежденный сторонник развития земства. Его идеи легли в основу земской реформы 1863 года. 64-го, то есть. То есть Александр II отнесся со вниманием. Вот и велел его выпустить, и его идеи вообще рассматривались с интересом. Потом еще там раз, ну и в конце концов его обратно в Иркутск спроводили. Это уже ссылка. А там он запил и заболел сифилисом. Все здоровье пошло под откос, добила смерть супруги, которую он очень горячо любил, и он умирает от туберкулеза безвременно. Но, к счастью, успев стопроцентно состояться как историк. То есть его труды, его книги, его, в общем, исследования в области истории русского раскола – абсолютная классика. И еще один чрезвычайно интересный автор – Евгений Евстигнеевич Голубинский. Вот это историк церкви. Вообще, вот, знаете, у нас историки, связанные с церковным аспектом, у нас еще на эту тему впереди будет много разговоров, потому что львиная доля историков церкви пришлась на Серебряный век. Вот, но Голубинский чрезвычайно интересная как бы фигура. Ну, смотрите, родился 28 февраля 1834 года под Костромой. Учился он вообще в духовной семинарии в городе Солигалич. А умер 20 января 1912 года, довольно солидно пожил, в Сергиевом Посаде. Вот. То есть, кстати, очень часто в литературе можно даже встретить утверждение, что он был священником. Нет, он не был в сане, он был светским педагогом, при том, что у него было чисто церковное образование, он потом закончил Московскую духовную академию, в ней работал всю жизнь до конца, в конце жизни он ослеп. Вот, и все равно продолжал работать, то есть подвижник настоящий. Вот, автор трудов по истории русской церкви. Кстати, что интересно, ни один русский историк Золотого века не испытывал таких цензурных ограничений, как Голубинский. С чем это было связано? Дело в том, что Голубинский писал о церкви. Кстати, сразу давайте подобьем как бы общий момент. Он был глубоко верующим человеком. Вообще, они все были глубоко верующие люди. Вот это момент, который общий момент, начиная прямо с Ключевского, сопровождает.
1: Всех их объединял.
0: Да. Глубокая, искренняя, высокая и горящая вера. Но именно это Голубинского подвигало на жесткую критику. Он сам прошел эту семинарий в Солигаличе, где самым популярным формой воспитания были розги. Он в детстве наблюдал безобразные сцены в стиле картин Репина. Вот. И Голубинский вынес из этого, как он сам потом писал, такое абсолютное убеждение в необходимости реформы церкви. Вот он даже, знаете, он даже целую записку на имя Победоносцева писал. Например, там знаете, что присутствовало? Чтобы архиереи не ходили в золотых одеждах. Потому что это все суетное. Что это все провоцирует суетные страсти. Нужно ходить в черном. Вот. пускай.
1: То есть аскетика.
0: Аскетика, да, ты служишь. Кстати, ну, я с ним бы абсолютно бы согласился. Решил выбрать эту очень нелегкую стезю. Все, ты должен знать, на что ты идешь. И нести это. Отбрасывать все эти такие чисто земные, иди служи обычным чиновникам, и все, будешь героем рассказов Чехова и так далее. Вот. А здесь очень... Ну, я и сейчас говорю, есть три профессии, которые требуют высшей степени самопожертвования.
1: Да.
0: Педагог, врач и священник.
1: Да.
0: Вот это три профессии, где или на высшем уровне, или никак. Потому что если человек здесь начинает давать себе поблажки, разрушение чудовищное. Просто потому что это социальная профессия, это связано с человеком, со здоровьем, с воспитанием,
1: душой.
0: С душевностью, с духовностью. Там
1: да.
0: Вообще, так сказать, со всеми этими вариантами. Здесь нельзя идти на какие-то вот такие привычные житейские компромиссы. И ни один русский историк так жестко и сурово не описывал какие-то острые моменты в истории церкви, как Голубинский.
1: Mm.
0: Предельно жестко. Ну, скажем, у него, например, описание коллизий в эпоху Дмитрия Донского, когда шла борьба за митрополичий престол, и, как известно, Митяй поехал в Константинополь, его убили по дороге.
1: Mm.
0: Кто убил? Свои же убили, понимаете? Вот, то есть... Цензура раз 5 или 6 ограничивала его сочинения. Был даже случай, когда и одну его работу к сожжению приговорили. Вот. История рассудила. Он остался в 19 веке самым крупным историком, связанным с церковью. Теперь мы уже идем на финал. Очень интересный автор. Нам 2 человека осталось. Николай Герасимович Устрялов.
1: Так.
0: Наряду с Иловайским еще один официальный историк. Я их специально на закуску подобрал. Один официальный историк, а другой своего рода диссидент в этой компании. Значит, Устрялов 4 мая 1805 года, то есть тоже старшее поколение, родился в селе Богородицкое под Орлом, вечная Орловская земля. Вот. Умер 8 июня 1870 года в Царском селе.
1: Mm.
0: Да. Сын крепостного крестьянина. Что интересно. Я же говорю, гетерогенность наших героев просто потрясает в данном случае. Ну вот учился в Орле, потом Санкт-Петербургский университет. Он, кстати, интересно, что он тоже попробовал себя на военной службе, но очень быстро понял, что это не его. Вот там пытался в литературе что-то делать, потом, наконец, вот нашел себя в этом самом, в преподавании истории. Блестящий старт совершенно. Его работа о князе Курбском была отмечена Демидовской премией. Вот, и дальше вот его центральная тема интересов эпоха Ивана Грозного и смутное время. Тоже автор учебника, вот, как бы, ну, потому что это официальное. Вот, что интересно, среди его учеников были многие те, кто составит потом костяк интеллигенции уже эпохи великих реформ. А Устрялов, для справки, вместе с Уваровым разрабатывал концепцию самодержавия, православия, народности.
1: Угу.
0: Интересный факт. То есть его ученики полностью отвергли всю эту линию, при этом сохранив к своему учителю до самого конца абсолютное уважение.
1: Угу.
0: Вот это интересный факт. Можно иметь идеологические разногласия, можно спорить по каким-то концепциям, все прочее, но это показатель, что человек был в высшей степени, во-первых, научно грамотный, крупный исследователь и, видимо, очень достойный человек. Вот, знаете, если про Погодина вот так вот написали, то про Устрялова даже его политические оппоненты, скажем, Герцен, ну, абсолютный политический оппонент, писали с уважением. Mm. Тем более, что интересный факт, Устрялов в эпоху Николая I старался соблюдать, естественно, какой-такой вот идеологические рамки, а в 50-е и 60-е годы он стал позволять себе обращаться к очень, я бы сказал, острым тематикам. Mm-hmm. Ну, например, классика жанра, это целое было просто такое скандальное дело вокруг документов о смерти царевича Алексея, сына Петра I. Вот, то есть Устрялов там выступил с целым рядом статей, где какие-то исторические документы опровергал. Вот это вызывало нарекания, что типа Устрялов там не понимает духа времени и так далее. А потом сошлись на том, что он оказался самым объективным. Mm. Это, как говорится, лицо настоящего исследования.

На сегодня время нашей передачи заканчивается, но продолжение нашего цикла с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православной России. Активисты отряда «Волонтеры Победы» при Александро-Невской православной гимназии и представители молодежных объединений региона посетили Центр развития современных компетенций. Педагоги на мастер-классе «Ловцы страниц» научили участников изготавливать книжные закладки в технике скраббукинга. Региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» рассказала об отряде, о направлении и ценностях этой добровольческой организации. В рамках акции 856 детей из разных уголков Тюменского региона получили все необходимое для школы к 1 сентября. Первоклассникам достались рюкзаки, а ученикам со 2 по 11 классы – канцелярские наборы. Началась эта акция в Общественной палате Тюменской области, а закончилась в храме Архангела Михаила после Божественной литургии. По окончании молебна на начало учебного года председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Лебедева вручила многодетным семьям и детям участников специальной военной операции подарки. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на праздничную литургию паломники из Калининграда и области отправились пешком во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. Скит расположен в поселке Веселом Багратионовского района Калининградской области. Путь паломников до скита и обратно составил 10 километров. Ежегодно в паломничестве и праздничном богослужении участвуют более 1500 человек. Это самый массовый крестный ход в регионе. Продолжаем выпуск. В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Дубинина, расположенном в селе Хованщина Республики Мордовия, прошел молодежный форум «Елгат». Участниками мероприятия стали 250 человек. В рамках форума с молодыми людьми пообщались иерей Виталий Шибанов, иерей Максим Артемьев. Священники рассказали о своем пути к Богу, о духовной жизни и ответили на вопросы. Продолжаем выпуск новостей. Шадринск отметил свой 364-й день рождения проведением первого регионального фестиваля православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля развернули на Никольской площади у кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа, работали ярмарка и мастер-классы, состоялось торжественное открытие паломнического центра. Вы слушаете дайджест новостей православной России. Команда 5 лет занимается восстановлением Богоявленского собора в деревне Ляли. Подарком в преддверии 9-летия команды «Молодежка Народного фронта» в пределе Спаса нерукотворного Богоявленского храма была отслужена первая за 100 лет божественная литургия. В храме в честь 40 мучеников Севастийские города Нижневартовска совершен молебен перед началом учебного года. В молебне участвовали учащиеся, их родители и преподаватели. По завершении иерей Дмитрий Плотный огласил напутственное слово митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, обращенное к школьникам и педагогам, а также окропил всех святой водой и вручил детям наборы школьных принадлежностей. В Уфимской епархии в день Успения Пресвятой Богородицы настоятель Михаил Архангельского храма села Рощинский Стерлитамакского района священник Артемий Алексеев поздравил ФКУ КП номер 8 города Стерлитамака, где в домовом храме колонии был отслужен молебен Божьей Матери. Затем отец Артемий провел беседу о почитании Богородицы согласно православному вероучению. В Оси состоялись 2-е успенские образовательные чтения. У Поклонного креста на территории Осинского краеведческого музея благочинный Осинского церковного округа Пермской епархии иеромонах Илья Володин совершил заупокойную литию по всем православным христианам в годину гонений за веру Христову невинно умученным и убиенным. В богослужении участвовали гости форума. Работа форума объединила священнослужителей Осинского благочиния, музейных социальных работников, краеведов, а также педагогов общеобразовательных и воскресных школ округа. И последняя информация дайджеста. Более 200 человек посетили день открытых дверей в культурно-просветительском центре «Наследие» при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске. День начался с божественной литургии молебна на начало учебного года. После богослужения гости познакомились с кружками, секциями и студиями, встретились с руководителями, побывали на мастер-классах, экскурсиях и презентациях. Многие гости записались в кружки и студии центра. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православной России. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 сентября по новому стилю или 28 по старому. И сегодня память. Праведной Анны Пророчицы Черри Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском. Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха IV века. Великомученицы Шушаники Сусанны, княгини Ранской V века. Преподобного Саввы Крыпецкого, псковского подвижника 15 века, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена 17 века. Празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах преподобного Феодосия Почивающих. Память мучеников 20 века. Священномученика Алексея Будрина, Василия Сокольского и Николая Георгиевского, пресвитеров. Преподобномучеников казанских Сергия Зайцева, архимандрита, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, иеромонахов, Феодосия Александрова, иеродиакона, Леонтия Корягина, Стефана, монахов, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина, послушников, священномученика Александра Медведева, диакона. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об Африке. Казалось бы, неожиданная тема для программы «Церковный календарь». Да и вообще, какое отношение православная церковь имеет к Африке? Но, как нам показывает не только история церкви, но и современное положение дел, тесные отношения у Африки со вселенским православием возникли очень давно и сохраняются по сей день. Предание говорит нам о том, что православие в Африке появилось с первыми христианами в Египте и Эфиопии аж в I веке по Рождестве Христовом. Святой апостол и евангелист Марк утвердил православную церковь на северном побережье Африки, в Египте, и стал первым ее епископом. Так появился один из 5 старейших патриархатов, Александрийский, глава которого и по сей день именуется патриархом Александрийским и всея Африки. Позже святой апостол побывал с проповедью Евангелия во внутренних областях континента, в Ливии и в других странах. А в Египте основал христианское училище, откуда вышли многие учителя церкви. И даже специально для африканцев составил чин литургии, который долгое время был здесь в ходу. Основателю Александрийской церкви было суждено стать и первым ее мучеником. Апостол-евангелист Марк был убит язычниками на праздник Пасхи, совпавший с каким-то языческим торжеством. Однако африканскому православию это не положило конец. Хотя первыми христианами континента были по преимуществу греки и евреи, уже во II веке к Евангелию Христову стали приобщаться и местные народы. Вот, к примеру, интересный факт. Знаменитый византийский историк Прокопий Кесарийский называл эфиопского царя «опорой всего христианства». А православие в Эфиопии стало государственной религией еще до возникновения ислама в начале VII века, осуществившего экспансию на северную часть континента. И хотя мы привыкли к тому, что на наших православных иконах чаще всего изображаются белолицые и седовласые люди, но многие древние преподобные подвижники и святители были, если не чернокожими, то очень смуглыми. Говоря о наших днях, нужно отметить, что к концу XX века православие охватило весь континент Африки. И если в северной части континента существуют проблемы во взаимодействии с исламом, то в Южной Африке христианство распространяется беспрепятственно. В состав Александрийского патриархата входят Александрийская архиепископия, 14 митрополий и 4 епископии. Существует множество отдельных общин и приходов. К сожалению, в Южной, так называемой Черной Африке, пока нет монастырей, которые, как известно, играли и играют большую роль в распространении православия. И вот сегодня мы как раз вспоминаем одного из древних африканских подвижников. Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке. Родом он был из Эфиопии и сперва был рабом одного знатного человека. Но тот изгнал его за дурное поведение и за то, что Моисей не хотел в честном труде проводить жизнь свою. В результате нерадивый раб сделался еще и предводителем разбойников. Несколько лет пробыл разбойник Моисей в такой греховной жизни, но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. И здесь ревностно исполнял все иноческие послушания. Но не скоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. Особенно сильно борола его блудная страсть. По совету одного старца преподобный Моисей изнурял плоть свою усиленным постом, непрестанным подвигом молитвы. Целые ночи, в продолжении 6 лет, простаивал он на молитве, почти не смыкая очей. Но и столь усиленные моления не смогли смирить его плотских вожделений. Наконец, преподобный Моисей нашел средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему, смиряя плоть свою подвигами, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в келии. С этого времени в душе преподобного Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей и совершенное отчуждение плотских вожделений. Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвязался 15 лет, и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил: «Уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Все, приемшие нож, ножом погибнут». Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков около 400 года. Преподобнее, отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Ревекка. Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на родину, в Месопотамию, и привезти оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама. И когда пришел туда, то стал молиться, чтобы Господь послал ему навстречу предназначенную для Исаака девушку, и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще он не кончил говорить это, как появилась у источника прекрасная девушка по имени Ревекка. Она наполнила свой кувшин водой и пошла назад. Слуга Авраама подбежал к ней и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Девушка ответила: «Пей, господин мой». Когда она напоила его, то сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Слуга в изумлении молча смотрел, как она черпала воду для всех его верблюдов. Затем он спросил ее: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Ревекка ответила, что она дочь Вафуила, сына Нахора, брата Авраама. Услышав это, слуга поклонился Господу и прославил его за то, что он прямо привел его к дому брата Авраама. Он пришел в дом Вафуила и рассказал всем находящимся там о том, как Авраам послал его на свою родину к родственникам, чтобы привести жену для его сына. Родители позвали свою дочь и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» Ревекка согласилась. Также вся ее семья дала согласие, и они отпустили ее с благословением, зная, что в этом воля Божия. Очень важно всегда просить в молитве у Господа совета и руководства в каждом деле. Бытие, глава 24, стихи с 1 по 60. Исаак и Ревекка. Ревекка и слуга Авраама долго ехали на верблюдах и, наконец, прибыли в страну, где их ожидал Исаак. Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. Вдруг он увидел приближающийся караван с его невестой. Он никогда раньше не видел Ревекку, и Ревекка тоже не видела Исаака. Но они сильно полюбили друг друга и были очень счастливы, потому что сам Бог послал и предназначил их друг другу. Господь даровал им двух сыновей по имени Исав и Иаков. Они были близнецами, но Исав родился раньше Иакова и потому был первенцем. Дети выросли. Исав стал человеком, искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова больше, чем Исава. Бытие, глава 24, стихи с 63 по 67, глава 25, стихи с 24 по 28. Иаков получает благословение отца. В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью он пожелал благословить своего сына-первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое кушанье из дичи. После этого отец обещал благословить сына. Ревекка, услышав это, позвала Иакова и пересказала ему все. Она очень хотела, чтобы Иаков получил отцовское благословение. Поэтому она решила обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В то время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, Ревекка послала Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них любимое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и надела ее на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупает его. Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к отцу и предложил ему еду и питье. Отец сказал ему: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к нему, Исаак ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы», и не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на руки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, он произнес над сыном слова благословения. Так обманным путем Иаков получил предназначенное Исаву благословение. За это возненавидел Исав своего брата и обещал убить его. Бытие, глава 27, стихи с 1 по 41. Сон Иакова. Ревекка услышала, что Исав грозит убить ее любимого Иакова. Она рассказала об этом ему и посоветовала убежать к ее брату Лавану в Месопотамию и пожить у него некоторое время, пока угаснет гнев Исава. Исаак перед уходом Иакова призвал его к себе и заповедал ему не брать жену из дочерей жителей Ханаана, где они жили, но жениться в Месопотамии, на родине его матери. Затем он благословил его, сказав: «Бог же всемогущий да благословит тебя и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И Иаков отправился в Месопотамию. Путь Иакова длился много дней. Однажды в пути он остановился на ночлег под открытым небом, положив под голову камень. Бог дал ему увидеть там чудесный сон. Иаков увидел во сне лестницу, верх которой касался неба, и ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Затем Господь обратился к нему и сказал: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Иаков проснулся и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». Потом он взял камень, который был ночью под его головой, поставил его как памятник и дал обет Господу, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, глава 27, стихи 41 по 46, глава 28, стихи с 1 по 22. Встреча Иакова с Рахилью. Продолжая свой долгий путь в Месопотамию, Иаков, наконец, пришел на место, где было много прекрасных пастбищ. Он остановился у колодца, отверстие которого закрывалось большим камнем. Когда стада под надзором нескольких пастухов собирались на водопой, то камень отваливали от колодца, а потом опять закрывали его. Иаков спросил находящихся вблизи пастухов: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». Рахиль подходила к колодцу со стадом овец своего отца, которых она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, он отвалил камень от колодца и напоил овец своего дяди Лавана. Затем он поцеловал Рахиль и от радости заплакал, сказав, что он ее двоюродный брат. Когда Рахиль услышала об этом, она побежала домой и сообщила отцу. Услышав об Иакове, Лаван выбежал к нему навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в свой дом. Иаков остался жить у своего дяди и служил у него пастухом. Он стал служить Лавану, чтобы тот дал ему в жены Рахиль, и служил ему 7 лет. Эти 7 лет показались ему несколькими днями, так любил ее Иаков. Лаван отдал ему в жены 2 своих дочерей — Лию и Рахиль. В те древние времена можно было жениться на родственнице и иметь нескольких жен. Здесь, в Месопотамии, у Иакова родилось 11 сыновей и 1 дочка, а позже, в Ханаане, еще 1 сын. Иаков стал очень богатым человеком. Он жил в шатре со своими женами и детьми. У него было много рабов и рабынь, а также множество скота, овец, верблюдов и ослов. Бытие, глава 29, стихи с 1 по 28. Иаков борется с Богом. Однажды Господь сказал Иакову, чтобы он возвратился к себе на родину. Иаков взял своих жен и детей, собрал все свое имущество и отправился в страну ханаанскую. Не зная, утих ли на него гнев Исава или нет, Иаков решил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его. По пути на родину каравану Иакова повстречался поток. Иаков перевел всех родных вброд, а сам оставался один на другой стороне потока. Вдруг встретился с ним некто и боролся с ним до зари и повредил Иакову сустав бедра. На рассвете было сказано Иакову: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков же сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как имя твое?» Он ответил: «Иаков». Боровшийся с ним сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Также Иаков спросил: «Скажи имя твое». Но ответ был: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил он Иакова. Когда Иаков остался один, то понял, что он боролся с самим Богом. Господь обильно благословил Иакова за то, что он неотступно просил и жаждал благословения. Бытие, глава 32, стихи с 13 по 30. Примирение Иакова и Исава. Приближаясь к земле Ханаана,

0: обрести благоволение перед тобою». Исав дружелюбно сказал: «У меня много всего, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков возразил: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, то прими дар от руки моей. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил он Исава принять его дары. Затем Исав возвратился к себе домой, а Иаков поселился в земле Ханаанской возле города Сихем. Он купил часть поля и поставил на нем шатер. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа Бога. Так исполнился чудесный сон, который он видел в трудное время своего одиночества и бегства. Господь послал ему все обещанное, и Иаков не забыл возблагодарить Господа за это. Бытие, глава 33, стихи с 1 по 20. Иосиф, любимый сын Иакова. Итак, Иаков вновь поселился в земле Ханаанской. Здесь, у Рахили, родился еще один сын, Вениамин. Таким образом, у Иакова стало 12 сыновей и одна дочка — Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Дина, Иосиф и самый младший — Вениамин. Больше всех из своих сыновей Иаков любил Иосифа, потому что он был сын старости его. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Однажды Иаков подарил Иосифу очень красивую разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иосиф еще не знал, каким последствиям приведет ненависть и зависть его братьев. Иосиф любил Бога и жил по заповедям его. Потому все предстоящие скорби, которые выпадут на его долю, станут с Божьей помощью благословением для него и его семьи. Бытие, глава 37, стихи с 1 по 4.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж, с вами Виктория Кауган. И сегодня я отправлюсь в дворец культуры «Современник». А повод для этого есть, и он замечательный. Я поговорю с руководителями. Ура, уральская Зоренька. Это Надеждой Николаевной и Юрием Владимировичем. И наше интервью приурочено к новому набору в уральскую Зореньку. И особо радостно отметить, что дружный коллектив уже начинает свой юбилейный творческий сезон и приглашает всех любителей русской душевной песни. Подробнее далее. Здравствуйте, Надежда Николаевна.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Я хормейстер коллектива народного «Уральская Зоренька». О коллективе, конечно, могу сказать много, но

0: скажу кратко.
1: В этом году уральской Зореньке исполняется 55 лет. Вы активно приглашаете любителей русской душевной песни в дружный коллектив. Расскажите об уральской Зореньке, конечно.
0: Уральская Зоренька была основана в 71 году на базе как бы Дома культуры. Был построен Дом культуры БЗСК, и мы вот на этой базе организовали коллектив.
1: БЗСК – это что?
0: Это Березовский завод строительных конструкций. Когда-то Дом культуры был его, как бы это, ну, подразделением или цехом, можно вот так сказать. И мы образовались в декабре 71 года, мы существуем. Там у нас получается День строителей в декабре, и в декабре у нас был первый концерт.
1: 1971 года, да. Действительно, 55 лет. И вот уже 55 лет в «Современнике» непрестанно идет деятельность, да, уральской зоны?
0: Да, да, да. Мы здесь, как говорится, родились, здесь существуем.
1: А с какого вы момента присоединились, как сейчас уже концертмейстер?
0: Хормейстер. Ну, я вообще в коллективе 75-76 год. Ну, у нас есть участница, которая с первых дней в коллективе.
1: И вы, получается, тоже 50 лет, полвека в коллективе.
0: Да.
1: Здорово. Расскажите о самых, наверное, ярких моментах, о самых запоминающихся.
0: Вы знаете, самые яркие, запоминающие, это, наверное, участие коллектива во всех конкурсах. В областных, в международных, это наши поездки. Мы были и в Санкт-Петербурге, были в Москве, были в Казани, были в Перми. Вот не так давно, 29 июля, мы ездили в Белорецк, это в Башкирии. Тоже стали лауреатами. Так что вот живем.
1: Песни.
0: Да, да.
1: А расскажите, цель коллектива какая? Популяризировать, рассказать о песне?
0: Народную песню, конечно. Народную песню. И отношение вообще к народной песне. Недаром же говорят, что народная песня – это душа народа. И вот мы стремимся, как говорится, вот душа народа, значит, распространить, раскрыть души людей, ну, благоприятствуем, что ли, вот этому всему.
1: А выступаете где? Вот у вас в Березовском получается концертная деятельность, в ДК «Современник», а еще куда-то гастролируете?
0: Обязательно. Вот это Кедровка, Монетный, Лосины, Сарапулка. Это наши как бы отделения городского культурно-досугового центра. Конечно, обязательно принимаем участие на всех их праздниках.
1: А в «Современнике» же тоже всегда?
0: В «Современнике» мы, да, обязательно. Мы даже городские, как бы сказать, обслуживаем городские мероприятия, принимаем участие.
1: Также вот я знаю, что вы участвуете в концертах при храме Иоанна Воина, который в поселке Новоберезовский, то есть и на престольные торжества тоже поете, пишете, читаете стихи, потому что у вас еще и лирическая часть.
0: Да, ну они нас приглашают, а мы никогда не отказываемся. Мы дружим.
1: То есть с храмом вы тесно вместе,
0: да,
1: идете,
0: да,
1: рука об руку. А что касается возраста участников?
0: У нас возраст 85, самая старшая.
1: Вот так вот.
0: Да, 85. И девчата молодые, 35 лет, самые молодые.
1: А как они вместе, как думаете?
0: Ну, очень хорошо. Мы дружим. Да, мы очень дружим. Нас сплачивает русская песня. Любить, ну, как бы мы любим и молодежь, и мы, старшее поколение.
1: А на чем, под какой аккомпанемент? Это фортепиано, баян, гармонь, гитара семиструнная, вот что?
0: Это, конечно, баян. Баян – это душа нашего коллектива. Это баян – инструмент живой, с душой. Недаром говорят, он дышит. Так что баян – это самое главное. Вот у нас сейчас вот руководитель. Это он все время говорит, почему это вот под баян поем так, а вот если есть какая-то фонограмма, совершенно по-другому получается.
1: То есть у вас всегда живая музыка?
0: Да.
1: Уникально, потому что я была один раз на концерте, по-моему, Красная Горница, как раз вот Красная Горка, это неделя, две недели после,
0: да,
1: Пасхи,
0: да,
1: Христовой,
0: да, да.
1: И я поговорила с кем-то из выступающих, и мне сказали, приходите в наш хор. но мне немножечко не близко. Я решила, раз не я приду в хор, я попытаюсь пригласить всех в этот хор замечательный. Потому что, насколько известно, это занятия доступные, бесплатные.
0: Да.
1: И это же огромный плюс для тех людей, у которых, возможно, нет такой вот финансовой возможности посещать какие-то платные факультативы.
0: Да, да, спасибо вам большое за то, что вы будете приглашать будущих наших участников. Громадное спасибо вам. Бесплатные у нас занятия. Ну, в основном, может быть, для кого-то будет и неудобно. Мы занимаемся, а может быть, даже удобно, что мы
1: какие дни? Давайте.
0: В понедельник, четверг с 6:30. Это люди с работы приходят и приходят к нам в коллектив на 2 часа.
1: И заканчиваете вы, получается, в 8:30?
0: Да, да.
1: Какие это песни самые главные?
0: А вот знаете, какие это песни? Конечно, народные, казачьи у нас. Вот лучше, конечно, спросить у нашего руководителя сейчас. Вот это.
1: Сейчас я подойду и спрошу.
0: Да, спросите. У нас уникальный руководитель Федоров Юрий Владимирович подбирает такой репертуар. Если мы ездим на конкурс куда-то, все, знаете, все повторяются. Вот много очень коллективов принимает участие, и у всех, ну, почти одинаковый репертуар. Но Юрий Владимирович у нас подбирает такой репертуар, что жюри всегда удивляются, где вы такое берете.
1: То есть местное, да, что-то, наверное, еще
0: есть
1: из глубины.
0: И есть вот, ну вот Юрий Владимирович вам скажет.
1: Давайте мы отправимся к Юрию Владимировичу, он немножко тоже расскажет о коллективе. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, конечно, о репертуаре. Вы как руководитель?
2: Вы знаете, наверное, это самый тяжелый вопрос, ну и для меня в частности, и для многих руководителей, потому что многие коллективы поют достаточно избитые песни. Они здорово, ничего, как бы нет проблем.
3: Здравствуйте.
2: Но хотелось бы, чтобы это были песни не избитые, неизвестные, может быть, даже.
1: Уникальные, эксклюзивные.
2: Уникальные, да. Да. Ну, мы, конечно, скажем, берем и современные, и известные песни, диктуют условия. Ну, вот, скажем, песни из уральского хора какие-то мы берем, песни, которые многие коллективы поют, русские народные, какие-то. Но хотелось бы, чтобы это вот еще раз говорю. И у нас это, в частности, вот за мою бытность получалось это, потому что на многих конкурсах, когда мы приезжаем, комиссия, жюри, профессиональные жюри, которые работают в консерваториях, имеют профессорское образование, вот, говорят, что откуда вы берете эти материалы? Конечно, интернет помогает, много помогает. Но ведь интернет для всех. Вот. Помогают, больше помогают какие-то знакомства с любителями вот народного творчества. То есть какие-то люди старые, да, старого поколения, они попадаешь в их компанию и начинаешь прислушиваться, и начинает, когда звучать эти песни, конечно, хватаешься за карандаш, хватаешься за ручку, за бумагу. Все, что есть под рукой, промокашь ли это, или этот лист бумаги, или разлинованный какой-то лист бумаги. И начинаешь записывать эти песни. И вот это самое интересное.
1: Процесс создания, да?
2: Не то, что процесс создания, а ты открываешь для себя новые песни. Я же говорю, то есть это в компании, где сидят старые люди, люди старого поколения. Бабушки, дедушки за 80, за 90 там лет бывает. Попадаешь в такую компанию. Вот это кладезь. Оттуда надо брать, оттуда надо черпать. И, к сожалению, все меньше и меньше таких людей. Но в деревнях где-то, каких-то селах сохранились еще. Есть еще люди, которые помнят вот старые песни.
1: Сколько лет вы уже руководите ансамблем?
2: Вы знаете, я как бы дважды. Я первый раз с ним встретился в 2008 году, а потом уезжал в Омск, работал. И вернулся, и мне снова предложили. Вот это было в каком году уже? В 2011 году уже получилось, да? То есть, вот считайте, там 2 года, да здесь 15, да? 15 лет.
1: Сейчас участниц от 20, насколько мне известно, и выше.
2: Количество вы имеете в виду? Сколько там у нас? 28 человек плюс ансамбль.
1: Ансамбль чем отличается?
2: Профессионалы, они здесь работают и, ну...
1: Помогают, да, так иногда?
2: Ну, не иногда. Мы как бы взаимодействуем друг с другом. Возможно, концерты, где они всю программу играют. Где-то не все, где-то минусовками пользуемся, но это...
1: Юрий Владимирович, коллективу «Уральская Зоренька». Зоренька уже 55 лет, это юбилей. Мы не можем не сказать добрые слова. В свою очередь и вам, руководителю, и хормейстеру Надежде Николаевне, я хочу пожелать здоровья душевного и телесного, и вдохновения, чтобы вы на таком же творческом порыве, полете общались со всеми своими участниками, со всеми, так сказать, в коллективе, кто к вам приходит, остается, чтобы вот это дружественное, христианское даже отношение, оно сохранялось.
2: Я думаю, что у нас такое есть отношение. У нас
1: я уверена, поэтому
2: семья,
1: и сказала.
2: Какое-то время стало, мы стали семьей большой.
1: Что пожелаем?
2: Интересно. Мы, в свою очередь, хотим пригласить вас на наш юбилейный, на наше юбилейное мероприятие, которое состоится в ноябре, да, по-моему, 20, не буду сейчас точно называть цифру, дату, вернее, то, ну, мы вам еще позвоним, точно уточним, будет это 28, 25 ноября, вот где-то в ноябре у нас состоится, мы вас приглашаем.
1: Спасибо вам большое.
0: Ну, коллективу, конечно, успехов во всем, движение вперед, самое главное, наверное, и здоровье, и творческих успехов.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Надеждой Николаевной и Юрием Владимировичем, руководителями народного коллектива хора «Уральская Зоренька». В этом году Зореньке исполняется 55 лет, и выпуск приурочен и к праздничной дате, юбилею, и набору. Репетиции проходят в Дворце культуры «Современник» по понедельникам и четвергам с 18.30 до 20.00. Все занятия, то есть репетиции, спевки, бесплатны. Если ваша душа рвется петь, то приходите в Уральскую Зореньку. От всего сердца коллектив, руководителей, экс-наставников и активных участников поздравляем с этой значимой, прекрасной датой 55 лет хору «Уральская Зоренька». Всю подробную информацию можно узнать в социальной сети в группе «Народный коллектив хор «Уральская Зоренька». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Новое выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» прошло в Дворце культуры железнодорожников города Челябинска. Это больше событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина, в новой программе «Песни, рожденные светом», музыканты исполнили духовные песнопения, произведения светских композиторов, обработки русских народных песен. В эфире новости. Руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства, обитель милосердия, Курганской епархии, член Союза православных женщин, сестра милосердия, многодетная мама Наталья Ульянова приняла участие в панельной дискуссии «Сила наследия». Дискуссия состоялась 4 сентября в рамках молодежного форума Уральского федерального округа «Утро-2026», который в этом году проходил в Кургане на базе курорта «Лесники». Кроме Натальи Александровны, для участия в панельной дискуссии были приглашены настоятели храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» Катайского округа Сергей Климов и его супруга Людмила Климова, мать 11 детей, а также ветеран специальной военной операции глава Щучанского округа Алексей Новоселов. По словам Натальи Ульяновой, разговор шел о самом сокровенном, о воспитании детей, о том, как сохранить связь поколений и какие традиции мы передаем своим наследникам. Она, многодетная мама, делилась личным опытом, ведь воспитание – это труд, любовь и ежедневная работа над собой. Наталья Ульянова рассказала слушателям о своей важной миссии – помогать женщинам, которые неожиданно столкнулись со своей беременностью, принять верные решения по ее сохранению, помогать женщинам, ждущим ребенком, и мамам в декрете. Форум «Утро» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программным партнером форума выступает Российское общество «Знание». В эфире новости. В Свияжском Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца, урочище Никольское, Никольскую церковь, урочище Никольское, Карланга, Троицкую церковь села Удельное Нечасово, Тетюжский район республики. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня села Каинки Верхнеуслонского района Татарстана. Представители Крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в их текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Экспозиция представлена на первом этаже Никольского храма Свияжского Успенского монастыря. Посетить выставку можно по 25 сентября включительно. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Желающие внести посильный вклад в восстановление храмов могут приобрести понравившиеся картины на благотворительном аукционе, который будет организован в рамках проекта. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Мы продолжаем рассказывать вам о переписке князя Андрея Курбского и Ивана Грозного. Это все также памятник древнерусской литературы. Ну а Дмитрий с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день!
2: Добрый день, Мария. Пробуем сегодня, да, завершить наш разговор про переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского.
1: Ну, то есть мы почти дочитали уже.
2: Да. Значит, смотрите, я просто напомню, что эта переписка — это такой, ну, очень примечательный памятник русской публицистики середины XVI века. Вот переписка между царем Иваном Васильевичем Грозным и его приближенным сановником, военачальником, который стал его изменником и противником государства российского, значит, князем Андреем Курбским. Вот эта переписка, она примечательна по ряду причин, да. То есть, во-первых, в этой переписке вот мы видим, как, во-первых, сталкиваются разные взгляды на государство российское, молодое, формирующееся, каким путем оно должно идти, да. То есть Иван Грозный обосновывает важность самодержавия для российских условий. Андрей Курбский предлагает польский вариант, что король, царь — это фигура такая зависимая, а всем управляет шляхта, всем управляют вот эти вот важные, знатные, сильные люди, которые, так сказать, обладают свободами и все решают. И, ну, мы знаем, что по польскому пути пошла Польша, по российскому пути пошла Россия. И, в общем, мы видим, что для России, да, это означало укрепление империи, она стала империей мощной, но со всеми издержками такой формы правления. Вот. Польша пошла по пути вот этих свобод и слабой королевской власти. И, в общем, мы видим, что для Польши это закончилось печально, потому что никакое государственное решение не могло быть превращено, ну, как бы воплощено в жизнь. Да, вот отсутствие вот этой сильной руки привело к тому, что польское государство там 3 раза делили, да, оно утратило былую славу буквально через 1,5 столетия, и все, и закончилось печально. Вот, но это так, к слову, то есть мы видим очень интересную такую точку, ну, как бы вот развилку такую, да, русской истории, и вот эта полемика, каким путем мы идем. Дальше мы видим в этой полемике столкновение образованнейших людей русского общества той эпохи. И царь, и князь Андрей Курбский — это были очень образованные люди по тем временам. Они активно цитируют Священное Писание, отцов. Они, понимаете, ну, действительно, эти послания написаны очень интересно, блестяще, и прям вот ты чувствуешь страстность этой полемики. Ну и, конечно, здесь я скажу вам, что этот спор между Курбским и Грозным, да, он сохраняет свою актуальность, Мария, потому что Курбский, ну как бы вот, знаете, у нас вот есть в обществе такое деление, которое существует много столетий уже, такие, знаете, условные патриоты-либералы, понимаете, Мария, вот. Ну вот мы говорим, да, патриоты-либералы, да, то есть патриоты-государственники, либералы там за Запад, за свободы и так далее. Но это сейчас это есть, да, это было 10 лет назад. А в советское время это было, Мария, как вы думаете?
1: Да, конечно, было.
2: Естественно, в советское время все это было. А в царское время? А в царское время, так сказать, в имперское время?
1: Да, мне кажется, это вечная история.
2: Так вот, смотрите, эта история начинается с того момента, когда государство российское сложилось, оно сформировалось. Вот в его, собственно, модели отношений власти и общества, то есть 16 века. И тут мы видим вот в этой полемике Грозного и Курбского типичную полемику патриота с либералом. То есть это, конечно, вот в этом отношении прям парадигма вот тех дальнейших споров, которые до сих пор у нас ведутся. То есть это в этом отношении прям крайне любопытная, так сказать, вот эта вот переписка. И смотрите, там, значит, в этой переписке 5 писем всего было написано. Начало в ходе Ливонской кампании. Она началась удачно для Ивана Грозного. И Андрей Курбский руководил русскими войсками в Ливонии. А потом военная удача отвернулась, потому что, значит, польско-литовские, как бы, вот эти вот магнаты, они вступили в войну, и, значит, силы изменились. И вот смотрите, то есть первые-то письма были написаны в 1565 году. Нет, подождите, значит, в 64-м, извините, я оговорился. Вот первые письма. Значит, Курбский после своего бегства, когда он переметнулся к врагу, да, написал такое письмо, где он поставил под сомнение легитимность царя, сказал, что он тут себя оправдал, сказал, что он тут царь нарушил заповеди Божьи, поэтому он нелегитимен, поэтому он от этого гонителя-мучителя бежит, и, значит, вот это вот он тут как пророк его обличает. Вот это первое письмо, 1564 год, из города Вольмар он бежал. Значит, нет, в город Вольмар он бежал. Значит, Андрей Курбский. И в ответ, буквально там спустя 2-3 месяца, Иван Грозный пишет длинное, в 20 раз длиннее письмо, где он отвечает по всем пунктам и говорит, что, ну, то есть там вот он обосновывает свое право там казнить, миловать, свою ответственность, обвиняет там Андрея Курбского и тоже грозит ему страшным судом. Они все постоянно друг другу грозят страшным судом, Мария. То есть они говорят, будем судиться на страшном суде. И Андрей Курбский, Иван Васильевич, они все отсылают, так сказать, доказывать свою правду перед престолом Божьим, перед Христом на страшном суде. И дальше очень интересно, потому что после второго вот этого письма длинного Ивана Грозного Андрей Курбский написал ответ, но он его не отправил. Ответ был очень короткий. Там суть ответа в том, что он написал, что негоже христианским государям так многовещательно и многословно ругаться. Вот на суде Божьем встретимся, там поговорим. Вот это вот, если кратко суть вот этого второго письма Курбского, да? Но он его не отправил, потому что там граница была закрыта, и он отправить его не сумел. А потом, Мария, случилось следующее. Это уже то есть прошло, смотрите, 13 лет. Вот на секундочку, 13 лет прошло. То есть вот они написали друг другу, и прошло 13 лет. И эти все 13 лет шла война. Шла война, значит, в Ливонии, и Андрей Курбский там активно участвовал в этой войне. И в 1677, получается, году фортуна улыбнулась, понимаете, Ивану Грозному. И он провел один из самых удачных походов, понимаете. Захватил множество городов в Ливонии, нанес там всем поражение. И на волне вот этой вот удачи, вот этого военного успеха, он всем написал письма. Стефану Баторию, всяким западным государям, понимаете, ну, на волне этой вот победы. И там даже его прочили польский престол, что случится объединение двух государств. Ну, там, короче говоря, даже шли такие разговоры. Такие были важные победы одержаны. И в частности, вот в этот момент триумфа, да, там же был занят этот город Вольмар, да, ну, это момент торжества. И Иван Грозный пишет письмо Курбскому, что вот, смотри, вот она сила креста Господня. Ты меня все поносил, ты меня все в нарушении Божьих заповедей нарушал, нарушений обвинял. А вот смотри, вот я многогрешный человек и мучитель, и губитель, и знаю за собой много грехов, а вот сила креста Господня со мной. Значит, правда на моей стороне. Чувствуете? Вот. И я пишу из того города, в который ты, значит, бежал предательски, трусливо. Вот это вот он пишет. Ну, понятно, да, что такая, как бы, вот момент торжества, и тут как же такое письмо-то не написать? Спустя 13 лет, то есть никто ничего не забыл нанесенных словесных обид, спустя 13 лет, и Иван Грозный пишет это письмо торжествующее. Очень интересно. На что и Андрей Курбский на это отвечает. Но, Мария, он отвечает не сразу. А что бы он сразу стал отвечать? Что он мог сразу написать? Ничего не мог он написать. Что на это напишешь? Он ответил спустя 2 года. А за эти 2 года фортуна переменилась. И Иван Васильевич Грозный потерпел целый ряд очень тяжелых поражений от Стефана Батория. Целый ряд. Был утрачен Полоцк. Шло наступление вот этих польско-литовских сил. Он потерял там, терял Ливонию. Все, поляки там и шли дальше, осаждали Смоленск, осаждали Псков. Вот. Ну, то есть все, они там шли и очень все приобретало нехороший оборот для русских войск. Да, и Курбский пишет ответ, но пишет он его именно после одержанных побед над русскими, понимаете? Ну, вот так устроено, что в моменты унижения, поражения, какие ты будешь писать это ответы. То есть, а тут, когда ты победил, риторика меняется. И он написал ответ на второе послание Курбского, отправил его и приложил к нему и второе свое послание, коротенькое, да. И там интересно, потому что он написал, что так вот смотри, где же крест Господень, где же, что ж ты бахвалился, что ж ты хвастался, царь. И он пишет о нем очень презрительно. Он даже не называет его титулов. Он как бы чувствует, что ну все, то есть Россия тут в этой войне терпит поражение и прогнозирует плохие исходы. И он чувствует себя на коне. Он чувствует себя торжествующим. Поэтому читать его такое как бы своеобразное ощущение. Оно как бы даже не предполагает ответа со стороны Ивана Грозного. А что с тобой говорить, да? То есть оно наполнено таким брезгливым презрением, понимаете? То есть вот Курбский, и он, понимаете, стал западным человеком. Вот за эти 15 лет он активно развивался там в социальном плане, вот в этом государстве польском, учил латинский язык, учил вот эту вот всю премудрость, и он постоянно об этом пишет, что ты, царь, только опозорил себя вот этими письмами, потому что перед образованными людьми, которые философию знают, риторику знают, а я-то вот это все изучал здесь, отический стиль изучал, ну, там имеет в виду латынь, конечно. И у него такая речь, она своеобразная, она такая перемешанная вот этими польско-литовскими словечками, значит, полонизмами, латинизмами, вот, у Курбского. То есть он очень сильно поменялся, как бы. Там он еще был, ну как, русский человек, да, то есть он... И в этом отношении его язык очень близок Ивану Грозному, а здесь что-то меняется, и он на него смотрит свысока, с позиции победителя. И вот этим, в общем, эта переписка завершается. Вот, Мария. Вот давайте сейчас некоторые, ну, как бы, отрывочки почитаем. Вот смотрите, вот на второе послание к Ивана Грозного, вот это вот, ну, пишет Андрей Курбский. Это вот то, что он не отправил сразу, отправил через 15 лет. Да? Он пишет: «Широковещательное, многошумное послание твое получил и понял, и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто, кого и не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, но и простому бедному воину не подобало. А особенно потому, что из многих священных книг нахватано, как видно, со многой яростью злобы, и не строчками, не стихами, а прям целыми многословно, пустозвонно, целыми книгами, паремиями, целыми посланиями». Видите, язвительно, Мария, язвительно пишут друг о другу. Тут же и о постелях, и о шубейках, иное многое, поистине словно вздорных баб росказни. И все так невежественно, что не только ученым и знающим мужам, но и простым и детям на удивление, на осмеяние посылать в чужую землю, где встречаются люди, знающие не только грамматику и риторику, но и диалектику и философию. Вот, видите, как он пишет, да. И еще к тому же меня, человека, уже совсем смирившегося, скитальца, жестоко оскорбленного, неправедно изгнанного, ну и хотя и многогрешного, но имеющего сердце в письме искусного, не дожидаясь суда Божьего, так порицать и так мне грозить. Как это делаешь, царь, нехорошо, да будет за это тебе Бог судьей. И так жестоко грызть за глаза ни в чем не повинного мужа, с юных лет бывшим верным слугою твоей. Вот. Ну вот. И вот он, значит, вот пишет опять же, что ты там всех там замучил, погубил. Будем судиться с тобой на суде Господнем. Вот. Ну и завершает тем, что, кроме того, скажу, не подобает мужам благородным браниться, как простолюдинам, более стыдно нам, христианам, извергать из уст грубые гневные слова, о чем я тебе не раз говорил и раньше. Вот. Бог видит, я ни в чем перед тобой не чувствую виновным. И поэтому у самого порога ожидаем пришествия надежды нашей христианской, Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот такое лаконичное письмо написал, значит, Андрей Курбский. А потом, да, то есть понятно здесь, да, но он его не отослал. А потом ситуация-то поменялась. Потому что вот прошло там 15 лет, и польский король Стефан Баторий одерживает победы над русскими войсками в 1580 году, а нет, в 1779 году. И вот, значит, пишет, пишет Андрей Курбский вот этому на второе письмо Ивана Грозного. Вот давайте сейчас я его открою. И вот смотрите, вот Андрей Курбский пишет свое последнее письмо, уже торжествующее, когда военная удача от Ивана Грозного отвернулась. И вот он пишет, что «я в скитании пребывая, в бедности тобой изгнанный, титул твой великий и пространный не привожу, поскольку не подобает таким ничтожным людям, как я, делать тебе великому царю, вот, только цари царя, к царям могут вот эти вот титулы использовать». Ну, издевает. А дальше он, ну, там Иван Грозный писал о своих личных обстоятельствах, о своем детстве, а он пишет: «так ты мне что, исповедуешься, как словно перед священником? Так я этого не достоин, будучи простым человеком, и чина воинского я». Да, и кроме того, у меня и свои грехи есть. А если бы было твое истинное покаяние, то он, вот как царь Манассия, там, вот он покаялся в своем кровопийстве и прожил кротко, праведно, ни в ком никого не обидел. А ты же вот не таков, ты же не таков, да. Ты как человек на обе ноги хромающий, ходящий неблагочинно. И, значит, но знай, что ты как бы... То есть он, понимаете, он его

0: глазах. Вот. И, значит, ну вот, и вот, вот так вот он его укалывает постоянно. То есть вот это такое длинное у него письмо. Вот. Потом он пишет о людях, которые значит, папа Сильвестра, про других. Он говорит, что ты их оговорил, то они праведные люди. Вот. И дальше, ну вот он пишет, что да, ты обвиняешь меня, что я христианские церкви жёг, ну, в ходе войны. То есть он же наносил поражение русским войскам. Ну, как генерал Власов такой, понимаете, вот Андрей Курбский. Он воевал, да, обратил оружие против своих. Но он, и Иван Грозный писал ему, что ж ты творишь. То есть ты не только воинов там губишь, ты и мирных губишь, ты и церкви жжёшь. И он говорит, ну да, так было. Вот я должен был сжечь большой город Витебск, в нем 24 церкви христианские. Потом мы должны были по воле Сигизмунда Августа разорить Луцкую волость. Но мы следили, мы не хотели этого. Но там такое было количество воинов. И там были к тому же басурмане, татары. И уж они там жгли. Мы, ну, как бы уж, извиняй, царь, ну, война идет, там лес рубят, щепки летят, не досмотрел. Но я никак это специально не хотел, губить там церкви христианские, да. Вот такие вот идут рассуждения у него. Ну и давайте вот, значит, я там, там много, значит, этого всего. И он пишет, и вот, наконец, посылают тебе две главы, выписанные из книги «Премудрого» Цицерона. Значит, и писал он, отвечая недругам своим, как изменник, как изгнанник. Вот, подобно тому, как вот ты меня обвиняешь. И посмотри, царь, с вниманием, что если языческие философы дошли до таких истин, до такого разума, то, значит, что же мы, христиане, не только уподобляемся книжникам и фарисеям, но даже людям, живущим по естественным законам, не достигаем их. То есть он ссылается на Цицерона, как он, ну, так терпеливо, взвешенно там отвечает на эти оскорбления и противопоставляет ему Ивана Грозного. Вот. И обвиняет его там во многих грехах. Вот такая вот, слушайте, переписка. То есть мы видим, эта переписка очень ядовитая. Они, конечно, друг друга пытаются всячески уязвить. Вот. И мы видим здесь такой интересный, конечно, пример такой риторики. И как меняется Курбский. Как они ловят вот этот момент военной удачи для торжества. И слушайте, в этом отношении она, конечно, очень современна. Потому что люди вообще никак не изменились. Вот смотришь сейчас на эту политическую риторику, Мария, вот все абсолютно то же самое. Все то же самое. То есть в этом отношении люди очень-очень те же самые. И проблемы у них, судя по всему, остались прежние. Так что мы вот это замечательное произведение, эту замечательную переписку, вот сейчас завершаем об этом говорить. И у нас еще впереди будет разговор. Мы еще поговорим, конечно, о литературе XVI века. Там немало замечательных произведений и крайне любопытных процессов, которые происходили. Вот. Знаете, Мария, может быть, мы возьмем повесть о Петре и Февронии. Давайте немножко от политической публицистики обратимся к житийному жанру и поговорим про повесть о Петре и Февронии, которая приобретает свой вид именно в XVI веке.
1: Поэтому ждем вас в следующий четверг в это же самое время на этих же самых волнах.
2: Ну а на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович был с нами на телефонной связи, ну и встретимся в следующий четверг на любимых волнах. Всего вам доброго!

0: в Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской духовной семинарии обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что на 13,9% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриат принято 28 человек, на заочное отделение – 33. Всего в новом году к учебе в Уральской духовной школе, научном и заочном отделении приступят 310 человек. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеймонского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу, и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6000 квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщества», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов УРФО, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. Далее в этом выпуске. Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников и белорусский экзархат уже многие годы сотрудничают в деле оказания поддержки и материальной помощи нуждающимся. Совместными усилиями реализован ряд проектов, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно помощь оказывается накануне больших церковных и государственных праздников, а также в период подготовки к новому учебному году. В нынешнем году Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников совместно с белорусским экзархатом организовал в рамках акции «Профсоюзы детям» благотворительный сбор, направленный на оказание помощи специальным школам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было уделено учреждениям, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития и другие. По результатам акции помощь была оказана 10 школам в разных регионах Белоруссии. Всего было собрано порядка 20 тысяч белорусских рублей, более 560 тысяч российских рублей. Данные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования. В рамках акции совместно с Синодальным отделом Белорусской Православной Церкви по катехизации 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этот день денежные сертификаты для развития материально-технической базы были переданы специальной школе номер 14 и специальной школе номер 188 города Минска. И в завершении выпуска. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с медведями, сложившуюся сегодня в регионе. По ситуации с медведями уже не до шуток. В Бурятии введены ограничения на проведение любых школьных детских спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад из профессиональных охотников увеличено до 24, написал Цыденов в своем телеграм-канале. Руководитель региона рассказал подробности недавнего нападения медведя на 56-летнего мужчину в Закаменском районе. Как выяснилось, он провожал жену на автобус, и по пути из поселка к дороге хищник набросился на него. Супруга успела позвать на помощь сельчан, с ружьями им удалось отогнать зверя. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в центральную районную больницу. убедительно прошу всех отнестись к ситуации максимально серьезно, без надобности, не выходите в лес, не отпускайте детей от них на прогулку рядом с лесным массивом, берегите себя», – добавил глава Бурятии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, ваш день проходит замечательно, собственно, так же, как и мой, несмотря на то, что я сегодня с вами весь день в эфире. Но, вы знаете, мне это нравится. Кстати сказать, компанию мне на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» составляет звукорежиссер Екатерина Попова. Итак, пришло время рассказать вам о том, какие передачи сегодня вечером, ночью, а также завтра утром будут звучать в нашем эфире. Например, через несколько минут «Детское время», сказка «Конек-горбунок» Петр Ершов. Думаю, ее будет интересно послушать и взрослым тоже. А вот в 18:30 передам микрофон Ольге Мануйловой и ее передача про стихи. У нее в гостях Екатерина Климова и Леонид Антипьев. В 19:10 с «Мамиными вестями» нас познакомит Марьяна Ильина. В 19:30 звучащая книга, затем беседы о вечном, а в 21:10 с повтором в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 и в 1:10 псалмы с 56 по 60. В 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». В 22:30 «Духовное слово». В 23:30 очередная часть из лекции Алексея Ильича Осипова. Лекция называется «О духовном воспитании». Затем в 00:20 «Акафист дня». Ну а в ночное время, как всегда, в нашем эфире звучит духовная музыка и повторы программ в час по одной передаче. В 1:30 звучащая книга, затем беседы о вечном, репортаж дня от Виктории Кауган, вторая акафизма и духовное слово. В 6:20, как всегда, новый день начнем с молитвой. Утреннее молитвенное правило, которое через час в 7:20 утра завтрашнего дня мы для вас повторим. В 6:45 послушаем православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня программа из цикла «Гость в студии». Напомню, читали и изучали переписку Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Вот такие программы сегодня вечером и ночью составят вам компанию в нашем эфире. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, помощи Божьей и теплого вам вечера.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит вторая часть сказки Петра Ершова «Конёк-горбунок».
1: Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает. Городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, с сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золотую трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а надсмотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни довежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ». Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас ли тары-бары, всякие разные товары». Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да надсмотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит давка от народу, нет ни выходу, ни входу. Так кишма вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» — городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить: «Ладно, говори, да только складно. Как умею, расскажу! Городничим я служу! Верой правды исправляю эту должность!» «Знаю, знаю! Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу! Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и стал из царь надежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные. Вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой. Хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты». Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть, — говорит он, — да не худо и за весь такое чудо. Эй, повозку мне!» И вот уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали и ура царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую. И, довольно насмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим: «Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван Руки в боки, словно пан из-за братья выступает и, надувшись, отвечает: «Это пара, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Нет, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра. То есть это будет 10. Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенную мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?» «Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься, весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело!» «Так и быть! Стану, царь, тебе служить, только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков!» Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицы. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать.

0: Часть вторая. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец, при конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник, да Ивана был начальник над конюшней, надо всей. Из боярских слыл детей, так не диво, что он злился. На Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я те двину, неумойка. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня словно лишь из-под гребня. Чисто начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк, в стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налета. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой, дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю, не смегнув, умею слить, лишь бы дурню уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской бесурманин, ворожей, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит. Сам молитвы все творит. Ждет суседки. Чу! В самом деле. Двери глухо заскрипели. Кони топнули. И вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает. Шапку бережно скидает. На окно ее кладет. И из шапки той берет 3 завернутые тряпицы, царский клад, перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседки невдомек. Он кладет перо в сусек, чистить кони начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет, а меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой. Что за бес? Нечто нарочно прирядился плут полночный. Нет рогов, ни бороды. Ражий парень, хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал-Сафьян. Ну, точнёхонько, Иван, что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косы да поет.
1: А убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар-птицы завернул опять в тряпицы шапку подуха и лег у коней близ задних ног.
0: Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл.
1: Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить».
0: «Говори,
1: не прибавляя», — царь сказал ему, зевая, «если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать».
0: Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот ты истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни серебро, жароптицево перо, жароптицево, проклятый, и он смел такой богатый».
1: «Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей».
0: «Да и то ли еще он знает», — спальник тихо продолжает, изогнувшийся, «добро, пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, во твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем толовым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол.
1: Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!»
0: И посыльный дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу.
1: Царь тем много любовался и доколотья смеялся.
0: А дворяны, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил.
1: Тут посыльные дворяны вновь пустили звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ.
0: Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой.
2: «Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана».
0: Говорят ему дворяна: «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать».
2: «Царь? Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл.
1: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «А по что меня будил?»
0: Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом, приподнявшись: «Молчать! Ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жароптицево перо? Что я, царь али боярин? Отвечай сейчас, татарин!»
1: Тут Иван, махнув рукой, говорит царю: «Постой, я тебе шапки ровно не дал.
3: Как же ты о том проведал? Что ты, аж на ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палки. Нет пера, да и шабалки.
0: Отвечай же, запарю! Я тебе толком говорю, нет пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. «Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. «Постой-ка, брат! Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу. «Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю», — царь Ивану говорит. «Я, помилуй Бог, сердит, из сердцов иной порою чуб сниму и с головою. Так вот, видишь я каков. Но сказать без дальних слов, я узнал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся и достать ее старайся». Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, утираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты напраслину ведешь!» Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, вон холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек, у его вертя сынок. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою. Я помочь тебе готов, аль мой милый нездоров, аль попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ой, беда, конек, — сказал, — царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы? Я сказал тебе тогда: не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собой. Вот теперь и ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до заморского вина, довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто: «Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до заморского вина, довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана: «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать-то ее жар-птицу. обеду целую седмицу, напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить, тут и будем их ловить».
3: И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.
0: «Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты. А на той ли на поляне, словно вал на океане, возвышается гора вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит все ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, ты под то подлезь корыто, втихомолку примечай, да смотри же не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тотчас к тебе явлюся». «Ну, а если обожгуся, — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, — рукавички взять придется, чай плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый.
4: Ну вот на сегодня и все для самых маленьких радиослушателей, ну и, конечно же, для их родителей. Звучала вторая часть сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наш разговор. В гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Леонид!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Здравствуйте, Екатерина!
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Ольга.
0: Спасибо, что вы снова с нами в программе. И мы в прошлый раз начали знакомить слушателей с новыми стихами, которые уже пришли после книги «Дорожная книга ангела». И вот сегодня у нас еще стихи. Екатерина, вы готовы?
2: Да, я с удовольствием прочитаю. «Беречь слова на черный день, укрыв от ветра и печали, стоять, отбрасывая тень, и ждать, чтобы позвали. Как тяжелы твои слова, и так рука.

0: так как это все-таки не эпические тексты, а лирические, наверное, все-таки о том, что является доминантным чувством, доминантным переживанием в стихотворении. Естественно, лирическая поэзия, она является, наверное, подавляюще подлинной, на мой взгляд, и не только на мой. Это я транслирую, наверное, своих мастеров. Вот. Но дело в том, что основным переживанием может быть совершенно разное чувство. Например, чувство экзальтированного восторга. Оно может быть настолько важным для человека, настолько его формирующим и определяющим его жизнь, что нельзя без него обойтись в создании своего текста, если человек пишет по-настоящему. А может быть чувство совершенно ему противоположное, например, чувство скорби. Тем не менее, это будет настоящая чистая лирика. Собственно, ясным и точным примером этого тезиса будет поэзия Алексея Леонидовича Решетова. Вот. Ну, безусловно, наверное, если мы говорим о моих новых стихах сейчас, те, которые читает Екатерина, то здесь в большинстве случаев, наверное, все-таки доминантой является любовь.
1: Именно любовь переполняет сердце и рождаются вот,
0: да,
1: вот эти новые стихи.
0: Да, это попытка осмыслить то, что с тобой происходит. То есть, как это чувство влияет на тебя, как оно влияет на твою жизнь, сможешь ли ты его пережить, в смысле, жить вместе с ним, не перехватит ли оно тебе там гору полностью, не заставит ли оно тебя замолчать или не заставит ли оно тебя там фальшивить, не дай бог ты, или еще что-то подобное. То есть это новое звучание для тебя самого. Новое звучание. Как бы ты ощущаешь себя другим, и свои тексты видишь тоже уже другими, и слышишь их другими. А когда их есть возможность послушать еще и в исполнении другого человека, не самого себя имеется в виду, то это, конечно же, удивление всегда и радость. То есть как будто бы слышишь со стороны самого себя несколько в другом ключе и так удивляешься.
1: Здорово. У нас сейчас как раз будет такая возможность послушать еще ваши стихи. Екатерина, просим вас почитать.
2: Спасибо. Приготовьтесь удивляться.
1: Итак, мы готовы удивляться. Мы прям ждем.
2: Калечит год зима безмолвием и тьмой. Безмолвие и тьма беседуют с тобой. Пора пришла сказать о том, о чем молчал. В последний раз, как знать, ее поцеловал. Касался тишины, глядел на чистоту. Прекрасны и темны дороги в пустоту. Ни снега, ни жары, ни дождика в саду. Лишь нежность до поры в истерзанном году.
1: Вот действительно нежность чувствуется, что непростая жизнь, какие-то моменты, да, то есть даже работа, которая забирает силы. Кстати, что касается работы, вы учитель, а вообще бывало такое, что вы делились своими стихами с учениками? Такое вот было?
0: Честно, нет. Потому что я, как бы это сказать, это, во-первых, нескромно, мягко говоря. Во-вторых, любой человек, который работал в системе образования, прекрасно понимает, что учитель, преподаватель категорически ограничен во времени в изучении своего предмета. И если я буду позволять себе вместо условно там Лермонтова и Боротынского рассказывать свои собственные стихи, это будет, ну, как-то, ну, извините, нос не дорос. Вот. То есть это нечестно. Это попытка воспользоваться собственным положением, чтобы познакомить детей с текстами, которые, они, собственно, никому не нужны пока что. То есть еще, давайте так, еще нужно вот что обозначить. Основной критерий подлинности настоящего текста, настоящего произведения – это время. Это проверка времени. То есть вот, например, Антон Павлович Чехов написал в одном из своих дневников или писем, я не могу точно сказать, чтобы не обмануть, но у него была такая фраза, что «через 10 лет после моей смерти моя писанина никому не будет нужна».
1: Но он ошибся.
0: Он ошибся. Проверку времени его тексты прошли, они там ставятся во всех театрах мира, от Токио до Нью-Йорка. Весь мир ими удивляется и учится у него. Вот. Но поэтому я его, собственно, и предпочту своим стихам на уроках литературы.
1: Спасибо вам за ответ, Екатерина. А мы послушаем, у нас как раз программа дает возможность.

0: Наслаждаться творчеством наших современников. Mm-hmm. Снег сошел, небес прозрачнее не бывает, чем весной. Мир прекрасный, мир невзрачный, мир единственный, родной. Нет тебе другого мира, нет любви тебе иной. От Сибири до Каира все созвездия дугой изгибаются и снятся. Мы не вспомним этих снов, нам страдать и наслаждаться вознесением снегов. Вот ты как будто специально сказала от Токио до Каира, от Токио до Нью-Йорка, да? Вот, пожалуйста, от Сибири до Каира. Мы не подгадывали, честное слово, эти фразы.
1: Да я же понимаю, что люди чувствуют друг друга. Мы же уже об этом говорили в прошлой программе. Здорово. Еще хотела немножко поговорить с вами. Я знаю, что вот в дорожной книге «Ангела» были стихи, посвященные вашей родине, да, вот город Пермь.
2: Да, Пермский край. Это иное место, другое, отличающееся от этого, от Екатеринбурга. При том, что все-таки, во-первых, мне кажется, что человек, рожденный, в принципе, на Урале, там, неважно, но и в Оренбурге или где-нибудь в Салехарде, там, где там еще там Северный Урал, я путаюсь, какие там еще города все рои, так или иначе чувствует себя уральцем, такая большая родина, средняя, большая у нас, еще больше. А вот когда мы говорим о конкретно своем маленьком месте, это, как сейчас скажу, крохотный поселок с крохотным названием Бисер в Пермском крае. Вот такое вот у него название, говорящее за себя. Вот, очень красивое место, дорогое сердцу, конечно же. Вот, и обойти его тоже не получается, то есть оно мне важно, откликается. Я там вырос, стал тем, кем стал. И, естественно, та природа, то состояние духа, которое присутствует там, оно отражается и в текстах тоже. Больше всего, если быть честным, оно отражается в самой первой книге, которая называется «За синие леса».
1: А есть какой-то пример, вот, чтобы нам именно послушать? Сейчас же у нас есть такая возможность, что-то можно...
2: Ой, из старой книги прочитать стихотворение?
1: Ну, если возможно, если нет, то нет.
2: Наверное, есть. «В деревне очень много неба. Оно горит по вечерам и пахнет свежим черным хлебом. И словно в туре небесам сияют синие озера горячим августовским днем. Леса горят его огнем. И, Боже, сколько же простора и света в этих славных днях! Хозяйка греется в камнях горы, что называли медной. И ты, пожалуйста, отведай, что значит солнце в небесах, свободных от вершин высоток, от бликов сахарных домов. Вот слышен колокол коров, вот петухи гоняют нечисть, и ветер, ветер в чердаках. Поет или плачет? Непонятно. Все здесь красиво и опрятно, береза, древо моей жизни, репьем заросший огород и от жары уставший скот. Все это часть моей отчизны. Кривых поленец и стогов не позабыть мне, и, конечно, мне никогда не хватит слов простых и вечных для того, чтоб это небо видно стало в странице книжной. И потом художник, одержим холстом, все это воскресит едва ли. Но я уснул на сеновале. Здесь мята, клевер, зверобой и мысли, полные тобой.
1: Очень здорово.
2: Спасибо.
1: Итак, Екатерина, вижу, вы тоже впечатлились.
0: Да.
1: Что ж, слезы на глазах.
0: Да.
1: И мы продолжаем впечатляться. Теперь уже слушаем стихи в вашем исполнении.
0: Хорошо. Отошла от меня в метель. Два полшага, пустое сердце. Скоро оттепель и апрель. Никуда от любви не деться. Не спастись уже, не уцелеть. Не сберечь ни души, ни тела. Оглянись на меня посмотреть, как вчера на меня смотрела.
1: Очень, знаете, у меня какие мысли просто, пока вы читаете в голове. Вот как два творческих человека уживаются? Сложнее это, чем обычным людям? Или вот какие свои фишки, это нюансы все равно ведь есть? То есть вы оба пишете, да, нужно время на это все. А еще ведь надо бытом заниматься. Мне прям так интересно стало. Думаю, как воспользуюсь служебным положением.
2: Надо,
1: как вы вообще справляетесь?
2: Можно по очереди, да, прокомментировать?
1: Да, конечно.
2: Да, я думаю, что здесь есть положительная сторона, потому что мы понимаем друг друга, как люди, занимающиеся творчеством, насколько это друг для друга, то есть для каждого
1: важно.
2: Да, ценно, необходимо. Но при этом действительно, как люди, которые занимаются этим не как хобби, а как необходимой частью своей жизни, важнейшей, мы все-таки отдаем этому много сил, и иногда это отнимает те силы, которые мы могли бы, например, посвятить друг другу.
1: Вот поэтому, мне кажется, в этом и сложность, потому что сколько у меня были гости, допустим, муж пишет, а жена поддерживает, восхищается, читает его стихи, но она-то сама не пишет, то есть там, конечно, проще. Вспоминаю ситуацию с Карпивинами, когда вот семья Карпивиных, то есть муж пишет, жена там ему приносит покушать в кабинет, уносит тарелочку, а он даже не помнит, кушал он или нет, потому что там внучка мне рассказывала, Дарья, настолько увлечен творчеством. Екатерина, вы как? То есть все равно у женщины же большая нагрузка, то есть и работа, и хочется творчеством позаниматься, и же надо же и быт как-то организовать, как вы справляетесь?
0: Тарелочки я иногда тоже подношу, игрушечки забираю, но на самом деле врасплох застал ваш вопрос. Как это?
1: Ну, интересно же.
0: Но опять же, у нас в конце концов две комнаты, мы можем разойтись по комнатам, каждый погрузиться, подумает о чем-то своем, а потом мы все равно перейдем друг к другу.
1: Итак, у нас немножко времени осталось. Что еще вы нам прочитаете?
0: Я прочитаю два очень светлых стихотворения. Итак. Над полем звонким высоко летает птица и не знает, как бесконечно далеко бывает небо, явь бывает. Как будто сны не разгадать, и словно их не надо видеть, какая царственная стать, и не простить, и не обидеть. Все далеко, и тишина царит над пустошью, и птица кружит, кружит совсем одна, и вспоминает, как влюбиться.
1: Здорово. И в завершение программы давайте еще одно стихотворение.
0: В завершение, наверное, мое одно из самых любимых. Лето настало, и в небе большом дыхание птичье парило, луна, окрыленная радостным сном, и солнце так ярко светило, что воздух сверкал, и сияла вода, и что-то горело, болело, пылало, и мир умирал, и рождался, когда ты ласково пела и тихо шептала, и ясное, полное солнце лучей, изящно светла, легкокрыла, и мир поддается движению плечей, мое зеленоглазое светило.
1: Здорово. Сразу понятно, кому посвящено стихотворение. Спасибо вам большое, что пришли в нашу программу, что поделились творчеством, немножко рассказали о себе. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы, и Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». И мы будем прощаться. Всем до свидания.
2: Спасибо. Всем до свидания.
0: До свидания.
1: До новых встреч.

Живу скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польского.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Алексей поздравил Ивана Куцевляка с назначением на должность председателя правительства Челябинской области. «Уважаемый Иван Петрович, примите мои искренние поздравления с назначением вас на должность председателя правительства Челябинской области. Ваше назначение стало закономерным признанием ваших выдающихся профессиональных заслуг, многолетней плодотворной работы на благо Южного Урала, компетентности и преданности делу, глубоких знаний и умения решать сложные задачи. Уверен, что ваш богатый опыт работы на руководящих должностях в органах исполнительной власти региона, высокий профессионализм, присущие вам энергия и целеустремленность будут способствовать развитию Челябинской области, повышению благосостояния и качества жизни ее жителей. Желаю вам, уважаемый Иван Петрович, доброго здоровья, благополучия, неоскудевающей помощи Божией и успехов в вашем ответственном служении на благо Челябинской области и нашего Отечества. С глубоким уважением, Алексей, митрополит Челябинский и Миасский. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник – День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада. В этот день был заключен нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. И в завершение выпуска. Российский Красный Крест предупредил о действующих от его имени преступниках и объяснил семьям пропавших на СВО, как их распознать. Нам продолжают поступать сообщения о мошенниках, которые выдают себя за Российский Красный Крест. Они связываются с родственниками пропавших без вести, собирают персональные данные и просят деньги за помощь в розыске, заявили представители гуманитарной организации. По их словам, преступники также говорят, что якобы получают информацию о пропавших без вести от Международного комитета Красного Креста. Но на самом деле Международный комитет Красного Креста не передает такие сведения никому, кто предлагал бы найти пропавших за плату. Российский Красный Крест не занимается поиском пропавших военнослужащих. Заявку на такой поиск нужно подавать на сайте Международного комитета Красного Креста. А в Российский Красный Крест можно обратиться по вопросам поиска пропавших гражданских лиц. Настоящие сотрудники Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста никогда не просят деньги за свои услуги, не давят на эмоции и не требуют срочно принять решение. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Критическое мышление стало самым перспективным навыком для современной молодежи, по мнению российских педагогов. Его выбрал каждый третий участник опроса, проведенного школой «Алгоритмика» и сообществом цифровых учителей. На втором месте оказался самостоятельный поиск и анализ информации. За него проголосовали почти 22% респондентов. Цифровую грамотность отметили 15% учителей, а умение работать с искусственным интеллектом – 14%. Специалисты поясняют, что знания сегодня устаревают очень быстро. По словам педагогов, особенно важно учить школьников самостоятельно думать, проверять информацию и осваивать новое. В первую очередь речь идет о функциональной грамотности, адаптивности и готовности переобучаться. Также важно умение самостоятельно учиться, собирать информацию, структурировать ее и осваивать новые инструменты. Эксперты добавляют, что значимыми остаются цифровая гигиена, системное мышление и работа в команде. Нейросеть может написать код или дать информацию, но договориться, найти компромисс и разрешить конфликт по-прежнему задача человека. Исследование показало, что с появлением ИИ на первый план выходят навыки самостоятельной обработки информации. Аналитики выяснили, что более 20% учителей используют нейросети ежедневно, а 35% несколько раз в неделю. Роль педагогов меняется с рассказчика на наставника, помогающего ребенку освоиться в потоке информации.
0: Спешим на помощь.
1: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Госпожа Аккуратность. В школе Белочка рассказала друзьям свой сон. Первоклассники весь день ходили под впечатлением от этого рассказа.
2: «А я думаю, — предположил Заяц, — что это Белочке не приснилось, а все было на самом деле.
3: Наверное, когда она крикнула, то все вещи остановились, притворились неживыми, неговорящими»,
1: – рассуждал лисенок.
4: «На всякий случай я буду более внимательным к своим вещам», – с опасением проговорил медвежонок.
5: «Уж лучше лишний раз убрать, чем потом остаться без портфеля и школьных предметов», – подтвердил волчонок.
1: В этот день учитель похвалил всех учеников за аккуратность. «Молодцы, ребята! И в тетрадях, и на парте, и в портфеле у вас полный порядок. Пора поиграть в госпожу Аккуратность».
3: «А кто она такая?» – спросила Белочка.
1: «Послушайте историю про госпожу Аккуратность». Давным-давно в старинном замке жила-была самая аккуратная женщина на свете. Из разных мест к ней спешили родители со своими мальчиками и девочками. Только этой госпоже удавалось научить их аккуратности во всем. Блестели от чистоты и порядка школьные предметы, одежда, игрушки, прически и прочее. Ее называли госпожой Аккуратностью. Предполагали, что она была волшебницей и умела превращать всех в чистюль. Однажды к госпоже Аккуратности обратилась злая колдунья Лень с просьбой раскрыть ей свой секрет. Колдунья хотела помешать доброму делу.
2: «Пусть все люди станут грязнулями, будут радовать только меня», – рассуждала Лень.
1: Но госпожа Аккуратность улыбнулась и ответила: «Все свои секреты я уже рассказала мальчикам и девочкам. Они помнят и хранят их, передают своим детям». Тогда колдунья Лень решила заколдовать всех людей, чтобы они забыли секреты аккуратности. И люди стали лениться. Но все же каждый мальчик или девочка помнили один из секретов госпожи и могли научить своих друзей и знакомых. С той поры люди играют в игру «Госпожа Аккуратность», и я вам сейчас расскажу, как в нее играть. Ёж продолжал. В коробочке лежат маленькие листочки бумаги с секретными вопросами. Вы по очереди будете отвечать на вопросы, и мы сможем найти помощников госпожи Аккуратности среди вас. Вы готовы?
6: «Конечно, готовы!» –
1: ответили школьники. Первый секрет чистого тела. Кто знает, как умываться, мыть руки и чистить зубы?» — прочитал записку учитель.
3: «Я знаю и смогу научить других!» —
1: воскликнула Белочка и рассказала, как это нужно делать.
4: «Будешь нашей помощницей!» — объявил всему классу еж. «А вот другой вопрос из коробочки. Кто знает секрет чистых вещей?»
2: «Это мой секрет!» —
1: обрадовался медвежонок.
2: «Я много раз помогал маме чистить, стирать, гладить и убирать вещи в шкафчик. Могу это делать сам и научить других».
4: «Хорошо, и ты будешь нашим помощником, медвежонок. А вот других помощников, хранителей секретов чистой тетради, чистой парты и чистого портфеля, позвольте объявить мне. И я предлагаю полюбоваться тетрадочкой зайчонка, портфелем лисенка и партой волчонка. Вы согласны стать нашими помощниками?»
3: «Мы будем рады!»
1: – согласились ученики.
4: «Тогда слушайте и запоминайте. Все помощники в школе называются дежурными. Они помогают учителю и ученикам, стараются быть внимательными и вежливыми. А самое главное, замечания своим товарищам и советы произносят шепотом».
3: «Конечно, чтобы не услышала колдунья лень», —
1: догадался лисенок. Учитель улыбнулся и продолжил.
4: «Наши помощники, дежурные, всю неделю трудятся, делятся с другими своими секретами. А в конце недели, в пятницу, назначают новых дежурных, новых хранителей секретов госпожи аккуратности».
3: «А как же мы сможем узнать, кто стал новым помощником?» —
1: спросил лисенок.
4: «Правильно, лисенок, поэтому у помощников будут значки. И сейчас я их достану из коробочки и приколю к одежде каждого дежурного».
1: Все школьники приготовились к этому торжественному моменту. В классе зазвучала музыка, и учитель прикрепил помощникам значки. Гордые, радостные школьники всю перемену разглядывали на значках рисунки. Оказалось, что все они были разными. На одном значке была нарисована щетка с курточкой, на другом – мыло с полотенцем, на третьем – тетрадочка, на четвертом – парта, на пятом – портфель. Ребята-зверята, конечно, догадались, что за секреты скрывались за этими рисунками, какому помощнику они принадлежали. –

0: ТикТок и книжный рынок Латинской Америки буквально потрясен и покорен классической повестью Федора Достоевского «Белые ночи». Книга, написанная в 1848 году, неожиданно стала мировым бестселлером среди зумеров и взорвала книжный рынок Латинской Америки. Короткая и пронзительная история об одиночестве и неразделенной любви превратилась в вирусный тренд в ТикТок, вызвав рекордный взрыв продаж. Ролики с цитатами, мемами и эмоциональными отзывами начали собирать миллионы просмотров. Особую популярность набрали нарезки из советской экранизации Ивана Пырьева 1959 года, экранизации этой повести, на которые пользователи нередко накладывают современную музыку, а также меткие наблюдения из текста. И одной из самых вирусных стала фраза: «Он произносит ее имя больше 130 раз, а она ни разу даже не спросила, как зовут его». Статистика книжного рынка подтверждает, вирусная популярность мгновенно конвертировалась в реальный покупательский спрос. По данным исследовательской компании, только в Бразилии продажи «Белых ночей» еще в 2025 году подскочила на 463%. В этом году ажиотаж продолжает нарастать. Только за первые несколько месяцев года было раскуплено еще более 45 тысяч книг, а тиражи раскупаются за считанные недели. Подобный всплеск интереса зафиксирован не только в Латинской Америке, но и в Великобритании, Испании и ряде других стран. Так что типографии вынуждены постоянно допечатывать тиражи, потому что на полках магазинов книги задерживаются всего на пару месяцев. Но почему именно зумеры и почему «Белые ночи»? Литературные критики и блогеры сходятся во мнении, что повесть идеально вписалась в формат и чувствительность поколения Z. Компактный и доступный формат, в отличие от других монументальных и философски тяжелых романов зрелого Достоевского, вроде «Преступления и наказания», «Белые ночи» — это повесть объемом менее 100 страниц, которую можно прочесть за один вечер. Некоторые журналисты считают, что история идеально описывает современные проблемы. Тема всепоглощающего одиночества в шумном городе, болезненная эмоциональная зависимость и безответные чувства находят глубокий отклик у современной молодежи. Интересно, что вернулась и эстетика бумажной книги. В соцсетях сформировался устойчивый визуальный культ чтения. Новые издания с яркими обложками в стиле поп-арт стали для подростков модным визуальным аксессуаром, вытесняя чтение с электронных экранов. Ну и эта волна популярности уже запустила цепную реакцию. Издатели отмечают рост продаж других произведений классика более чем на 50%, доказывая, что алгоритмы соцсетей способны возвращать к жизни великие тексты полуторавековой давности. Это все на сегодня. До встречи.
1: Каждый день с вами радиостанция «Восток».

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В сухом лесу стреляет длинный кнут, в кустарнике трещат коровы, и синие подснежники цветут, и под ногами лист шуршит дубов, и ходят дождевые облака, и свежим ветром в сером поле дует, и сердце в тайной радости тоскует, что жизнь, как степь, пуста и велика. В ту весну мне шел всего 16-й год, однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. С прекрасным упованием входил и я в нее, хотя какие были у меня на то основания. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты, и нечто совсем противоположное. Едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный во всем разочарованный взор, или веселые бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их? Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня недорослем из дворян. Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заряжен благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего в хмелю. И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью. Он имел почти все, что подобало счастливому юноше, его среды, звания и потребностей. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной, потому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям. Всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабардинка и истертое казацкое седло. Как хотелось порой быть нарядным, блестящим, а мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, из-за которой я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с каким-то воображаемыми, чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. Разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи, в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх. Вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было. Виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывавшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое?

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на которой висели чутким сном, спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка, с которым я жил у Ростовцевых. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собою свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он? Ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым. Анхен мучила дольше, даже днем. На что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она. Нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю, и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе. Про ночь же и говорить нечего. Тут она владела мной всецело. Но время шло, и вот постепенно стало превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен. Уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она и теперь. Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем, прекрасном женском образе, смешанном с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона.

Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год о выходе в свет, полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная сока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт.

юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только-то и всего?» – удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Нацина. И сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Нацина возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Нацином в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем, кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразны, нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге, без отдыха, и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами, в обитых переплетах взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Нацину очередь», — сказала она небрежно. «Раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт?» — тотчас прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак, это наш Барчук! Барчук! Милости просим к нам! Не побрезгуйте, присаживайтесь!» Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подвода их за городом, на кирпичных заводах возле Белой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной из-за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали.
Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал через силу, таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить. И баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайна тревожила меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое. Что барыня Бибикова – мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьишке под Задонском бедно-прибедно, что они родня Уварову. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжко греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями. Оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их, зубчатыми добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом. И хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удары уже беспрерывные среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. Лежавшим на холодных кирпичах и укрытым всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви.

В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православного Урала. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщество», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов Уральского федерального округа, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угришского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения участвовали в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что почти на 14% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриате принято 28 человек, на заочную форму 33. Всего в новом учебном году в Уральской духовной школе к учебе на очном и заочном отделении приступят 310 человек. Продолжаем выпуск. В День знаний священники участвовали в торжественных линейках высших учебных заведений и напутствовали студентов на ответственное изучение наук. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возглавляющего Совет по взаимодействию Русской Православной Церкви и Организации высшего и среднего специального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, за каждым уральским вузом закреплен священнослужитель, несущий послушание пастырского окормления администрации и студентов вузов. В храме святого равноапостольного великого князя Владимира города Екатеринбурга по окончании божественной литургии состоялся молебен на начало учебного года и поздравления первоклассников. Настоятель храма иерей Сергий Шумков поздравил всех учащих и учащихся, а также дал им свои пастырские наставления. По итогам проведения благотворительной акции удалось приобрести и подарки для 14 первоклассников, а также вручить 63 школьников из многодетных и малообеспеченных семей денежные сертификаты. Вы слушаете дайджест новостей православного Урала. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала гору Косвинский камень, высота 1520 метров. Путешественники также посетили Свято-Пантелеймонов женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеймона. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялся концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе участвовали ведущие артисты уральской сцены. Во время концерта прозвучали стихи и проза в исполнении признанных мастеров художественного слова. Вы слушаете новости. Отряд флотилии «Ковчег» Братства православных следопытов провел последний поход летнего сезона. В нем активно участвовали новички, которые записались на программу «Патруль следопытов». Ребята с наставниками прошли более 20 километров из села Новоипатово до усадьбы Новотихвинского монастыря «Урочище Свобода». Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда Всеволод Сергеевич Кривцов. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеймоновского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6 тысяч квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма Целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православного Урала. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня поговорим о том, что значит постигать Бога, если Он непостижим, о чем Он нам сам и говорит. Христианская вера начинается с призыва о том: «Да знаю тебя, единого истинного Бога». И вся духовная жизнь человека – это как бы стремление к этому познанию. Но уже на первых страницах Писания мы встречаем слова Всевышнего, которые кажутся непреодолимой стеной для человеческого разума. «Мои мысли, не ваши пути, мои пути. Как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших». Как же тогда понимать заповедь «Познайте Господа»? Что значит стремиться к соединению с тем, кто по своей сущности недоступен, невидим и непостижим? И где проходит граница между дерзновением веры и гордыней ума, пытающегося познать Создателя? Батюшка, итак, вам слово.
2: Значит, вопрос очень важный, можно сказать, фундаментальный. И вот здесь я начну, пожалуй, даже не с ответа о том, как постигать Бога, а с самых простейших моментов, к которым надо, вообще говоря, привыкнуть нам, вот, грешным людям, живущим на земле. Во-первых, мы все время с вами имеем категории некоторые, фундаментальные категории, которые, в принципе, неопределимы. Ну, например, что такое время? И оказывается, что время определить нельзя вообще, в принципе, никогда. Оно не будет познано, потому что мы, находясь во времени, не можем познать, что оно такое. Когда говорится о пространстве, то мы разводим руками и говорим: вот оно, но что оно такое, мы тоже не знаем. И не узнаем никогда тоже. Какие-то свойства пространства, свойства времени, может быть. Точно так же, как мы не знаем, что такое ум. И те, кто сводит ум к движению, ну, скажем, каких-то нейронов, там вот какие-то импульсы электрические пробегают в мозге, это, конечно, очень наивно. Это еще вот по Марсу было, что, разум – это вот именно деятельность мозга. Но, вообще говоря, это не так. И, собственно, определить, что такое ум, мы чем пытаемся? Мы пытаемся это сделать умом. Но вы знаете, даже математики, даже простейшие арифметики, есть теорема о недоказуемости, о неполноте высказываний, теорема Эмма Неттер. Вот она уже тогда арифметики простейшие сформулировала о том, что невозможно дать определение достаточно полное понятию числа. Вот. И мы еще можем привести целый ряд таких определений, таких категорий, которые непознаваемы. Ну, например, что такое жизнь? Ну, вот Маркс сказал, то есть существование белковых тел. Сейчас уже от этого, в общем-то, даже отходят и ищут жизнь в других вариантах. Но что оно такое вообще, в принципе? Для нас, для православных, в общем-то, достаточно более-менее понятно, как это можно определить. Ну, например, что жизнь – это то, что принадлежит исконно, исходно, искони, как говорится в Евангелии, да, Богу. Вот. И чем он наделяет часть существ? Бытием наделяет весь сотворенный мир, потом часть существ он творит, наделяя их вот этим свойством жизни. Там сюда относятся, начиная там от инфузории туфелек, там каких-то клеточек, вот, одноклеточных и так далее, и вот до сложнейших форм. Затем наделяет часть, еще больше, так, меньшую часть наделяет разумом, имея разум как исходное свойство самого себя. И вот таким вот образом нам приходится жить, работать в целом таком конгломерате непонятных категорий, которые ни наши предки, ни мы, ни наши потомки никогда не смогут узнать, что же это такое. Но это не мешает нам узнавать свойства, да, какие-то. И так мы характеризуем свойства ума. Вот это ум математический, это ум, там, допустим, поэтический, это ум технический, ну и так далее. То есть даем уже какие-то характеристики, в том числе пытаемся измерить и глубину, и широту, и вот другие какие-то свойства ума, не зная, что это такое. Поэтому начнем теперь тогда приближаться к вашему вопросу, а именно, как познать Бога, если он невидим, непостижим. И опять же, я немножко вернусь к нашей материи и начну с того, что мы подчас самые простейшие вещи, которыми пользуемся прекрасно, не знаем. Ну, например, электричество. Вот что это такое электричество? Что такое заряд? Опять же, совершенно непонятная вещь. Понимаете, вот мне как физику, например, ясно, что это абсолютно неопределимая вещь. Просто это свойство природы, которое там... И дальше начинаем. Имеет соответствующие характеристики плюс и минус. Вот взаимное притяжение, взаимное отталкивание. Дальше начинаем формировать систему описания этих взаимодействий. Но что такое заряд, мы не знаем. Сейчас мы вообще вышли, вот я смотрю в физике, слежу, в общем, за тем, что происходит. Мы вышли на те уровни, я имею в виду физиков, вот современная наука вышла на те уровни, на которых вообще приходится говорить о вещах, которые, в принципе, никогда не будут проявлены. Они существуют только в связанном состоянии. Вот эти самые кварки и глюоны, из которых состоит протоны, нейтроны и другие тяжелые частицы, вот, барионы. Поэтому это не мешает, например, предвидеть, а потом и доказать на эксперименте, что существует, например, тот же самый бозон Хиггса. Вот такая вот, знаете, сложная система, да, антиномичная система нашего бытия, что мы много чего не знаем и никогда не узнаем, тем не менее, как-то живем, как-то даже познаем, расширяем область познания своего. Ну и теперь можно еще посмотреть на того, кто с тобой рядом, на другого человека, а ты его знаешь. У Сократа, как известно, был призыв «познай самого себя». Авросий Оптинский добавил «и будет себя». То есть если ты познал самого себя, то ты выполнил основную задачу. Мы говорим, вот мы знаем, да, себя. Часто так можно услышать. «Я-то себя знаю». А что ты о себе знаешь? И вот разве ты не знаешь, например, это уже полезное знание, оно отрицательное знание, но это полезное знание. А ты знаешь, что ум тебя обманывает? Не знаешь. Тогда, пожалуйста, открывай учебник физики, например, или химии, и реши там простейшие задачки. Особенно если человек уже за 40 лет, он не занимался никогда наукой, вот не занимался этими вещами, и оказывается, что простейшие задачки не решаются. Тогда о чем речь идет? Куда мы постираем свой ум, да, чтобы познать более серьезные вещи. Чувства нас обманывают. Ну, достаточно сходить в цирк. Я, конечно, не сторонник, никого не предлагаю ходить в цирк на развлечения, хотя внуков, внучек можно отвезти, чтобы они увидели тоже, что фокусник вот шляпа там достает кроликов, из руки у него откуда-то берутся какие-то предметы. Ну, а сколько сейчас мошенников, которые кручу-верчу и обмануть хочу там и прочее, все время пытаются обмануть, и вот чувство, кажется, что все понятно, все вижу. Нет, оказывается, даже зрение обманывает, слух обманывает. И так получается, что у нас познавательный инструментарий, чувства и разум, они нас, вообще говоря, обманывают. Их надо выправлять. И вот именно выправление ума и чувств — это основная задача человека в христианстве, в православии. Господь сотворил человека познающего, не просто человека, да, вот не просто так, как вот там животное какое-то, а даже как обезьяна там или дельфин, они обладают колоссальной возможностью там общаться между собой, сложные психические функции, но это не есть субъект познающий. А вот человек как раз сотворен именно с задачей. Ему было сказано, чтобы он познавал мир. Такая задача была поставлена. Она была поставлена, ну, если читать книгу «Бытия», она немножко косвенно была поставлена, а именно таким образом, что господствуйте над миром или владейте миром. Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте или господствуйте над ней, над землей. Но землей это мир материальный. А вот вопрос сразу же, а как владеть, да? Как человек, вот допустим, у него есть автомобиль, но чтобы им владеть, очевидно, нужно научиться. На какие там педали нажимать, на какие рычаги, вот, скорости, как рулевое колесо, как работает и так далее. Передний привод, задний привод и прочие вещи. А уж тем более, если что-то нужно починить. Даже простейшие вещи, которые мы встречаем в быту. А вот как посадить картофель, да? А как посадить огурцы, а как посадить другой какой-нибудь овощ, фрукт, вырастить его, чтобы было урожайно и так далее. Вот все это требует знаний. Поэтому на самом деле, когда Господь говорит, что населяйте землю и господствуйте над ней, владейте этой землей, то очевидно, что здесь уже задача познания, чтобы человек занимался именно познанием этого окружающего мира. Что, кстати, явлено уже на первых же страничках книги «Бытия», когда Адам нарицает имена животным. Конечно, он наделен уже знанием. Вот это тоже надо понимать, что Господь не просто так человека сотворил, вот как, знаете, как Буратино, да, который ничего не знает, ничего не умеет. Нет, человек как раз-таки был наделен, во-первых, знанием дознания. Вот так в психологии называется, в педагогике такое есть понятие «знание до знания». То есть знание, которое не требует каких-то определений. Второе, он был наделен инстинктом познавательным. Дальше он был наделен знанием нравственных норм. И он был наделен чувством красоты. Не случайно Господь все время говорит о том, что каждый день завершается. И вот хорошо весьма. И вот все, что сотворил, все прекрасно, все хорошо. Поэтому чувство прекрасного у нас тоже исходно заложено. К сожалению, оно сейчас искажается многими извращениями этого самого прекрасного. Вот. Так что человек был готов. И он, по сути, Адам был как огромный ученый, ну, в общем-то, во всех областях. Когда он нарицает имена животным, то это означает, что он раскрывает их сущность, их место и значение во всей системе мироздания. Это не просто лингвистическое упражнение назвать там лося лосем, волка волком, собаку собакой и так далее. Нет, это как раз уже определяет всю сущность, место, значение этого существа в мироздании. И это и зоология, это и морфология, это генетика, это биология и прочее, прочее. Вот все в совокупности. Собственно, если говорить о том, что же ищет наука, то наука заботится только об одном — найти имена. Вот когда появляется, допустим, понятие «атом» в Древней Греции, да, а потом как это понятие переходит в современную, и мы теперь называем атомом, в общем-то, совсем другое явление, такое, другую сущность. Потому что там это было просто неделимое, а сейчас, конечно, каждый, я думаю, более или менее прошедший школу человек знает, что это ядро, электроны, вращающиеся вокруг, это проблема валентности, да, взаимодействия этих атомов, это таблица Менделеева и так далее, и так далее. Вот поэтому мы совсем другую сущность имеем под понятием атома сейчас. Хотя слово осталось, но оно наполнено другим содержанием. Поэтому наука как раз вот и ищет те имена, хоть биологии. Мы сейчас этими именами пользуемся в любой области. И в социологии пользуемся, даже самого слова «социология». Да, вот, она, в общем-то, не так давно появилась. Психология, целые направления наука, они, в свою очередь, состоят тоже из категорий, понятий, терминов, которые что-то пытаются приблизить эти к тем естественным вещам, которые мы пытаемся описать. Вот это предварительное вступление такое, чтобы нам понять, о чем речь идет, когда речь идет о познании Бога. Поэтому древние святые отцы иногда просто говорили: какие пустые вопросы ты задаешь, когда ты не можешь познать простейшего. Если ты это простейшее не знаешь, то что ж ты тогда высокие такие забираешься, там говоришь об ангелах или о чем-то еще высоком? Начать надо с, вот что называется, с простейшего. А к чему приведет это? Должно привести. Приведет это к тому, что человек может иметь ум Христов. Это апостол говорит: имейте ум Христов. Вот апостол Павел так говорит. Вот. Не я, говорит, живу, но живет во мне Христос. То есть познание, на самом деле, это не интеллектуальное только действие. Это мы познаем всеми чувствами познаем окружающий мир. И иногда эти чувства нам подсказывают какие-то очень важные вещи, которые потом только доходят и осознаются в разуме. А иногда и чувства ничего не говорят, ничего не подсказывают. Вот радиация, например, не чувствует ничего человек, а потом, глядишь, и получается болезнь, белокровие, рак или еще что-то очень даже катастрофичное. Так что чувства могут подсказывать, а могут и не подсказывать ничего. Так же, как и разум. Либо спит, либо развивается, как-то растет. Поэтому это на самом деле очень серьезный вопрос, который вы поставили, но он как раз раскрывается в таких вещах, как заповеди блаженства. Чистые сердцем Бога узрят, например. Чистые сердцем. То есть очисти себя от греха. Приведи себя в такое состояние, что ты можешь видеть Бога. Ну, не так, не глазами, да? Хотя Христос являлся и сам Бог, Христос являлся великим подвижником. Матерь Божья являлась многим, в том числе преподобному Сергию, например, Радонежскому. И не один раз. Святые являются.

0: блаженны, милостивы. Это все путь. Это все путь. Стань кротким, стань милостивым. Научитесь от меня, говорит Господь. Я как кроток и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. В этом покое познается Бог, который, конечно же, не волнуется. Он стоянен, он недвижим. Поэтому путь этот прописан у нас святыми отцами. Это путь аскетики в той или иной мере. Это путь, который мы совершаем в церкви. И это путь, в котором есть одно замечательное таинство. После крещения, принявшее крещение, в котором прощаются все предыдущие грехи, человек получает печать дара Духа Святаго в таинстве миропомазания. После этого человек может быть и даже призывается к этому, быть причастником божеского естества. То есть это относится к той фразе Христа, когда он говорит: «Вот стучу у дверей, и если отворят, то войду со отцем моим и будем вечерять с ним». То есть вот, понимаете, откройте дверь своей души, своего сердца. Господь готов войти туда, но там должна быть чистота. Он же не может войти. Мы же даже гостей, когда к себе приглашаем, мы свою квартиру или дом прибираем, чтобы было чисто, чтобы было не стыдно от гостей. А здесь мы приглашаем самого Бога. Поэтому есть таинство покаяния. Вот те, кто почувствовал, что он загрязнил место своего сердца, своей души, своего ума, своих чувств, то, конечно же, в таинстве покаяния очищает. И вот тогда приходит в храм уже на причастие, где ему просто-напросто возглашает батюшка «Святая святым». То есть он уже считается как святой. И если будет удерживать это состояние святости, к сожалению, это очень трудно. Мы еще не так сильно хорошо бываем очищены. И тогда получается грехопадение, после которого снова восстановление. И так, в общем-то, до гробовой доски и с упованием на милость Божью, что постепенно-постепенно происходит изменение нашего внутреннего естества, которое, собственно, и становится достаточно чистым, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы среди тех, кто там находится, вот уже в очищенной, в чистоте, в царских одеждах, вот они были и сродни нам, и мы были сродни им. Вот таким вот образом познание Бога, на самом деле, это путь. И поэтому Господь говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Вот, то есть нужно идти по пути в церкви, во-первых. Это нужно быть, ну, скажем, как у нас говорится, воцерковлённым, да, но, по крайней мере, быть членом церкви православной. И соблюдая посты, радуясь праздникам церковным, очищая себя в исповеди, уповать, вот, просить Бога сердце чисто с одеждивания Божие, дух прав обнови в утробе моей. И когда это произойдет, то человек уже готов узреть Бога, как сказал сам Господь. Ну, вот примерно так.
1: Ну и резюмируя, вот если так по-простому, как в повседневной жизни познавать Бога, что нужно делать каждый день, чтобы в итоге сказать, что я сегодня вот немножко приблизился к познанию Бога, то есть каждый день мы встаем, умываемся, ну и условных 5 минут там потратить на что, чтобы познавать Бога.
0: Вы знаете, здесь 5 минутами никак невозможно обойтись. Надо ходить перед Богом. Вот надо поставить с утра, поставить себя перед Богом и стараться все время ходить перед Ним, то есть понимая, что Господь видит все твое состояние. Он видит твои мысли, он видит твои чувства, все твои волнения, все твои дела. И, естественно, смотрит на это все. Это искренне, это твое, даже если это заблуждение, но оно исходит из чего? Из поиска истины? Или ты рад заблуждению своему? Или ты ищешь этих заблуждений? Ты ищешь удовольствие? Что ты ищешь? Какова истинная цель твоей жизни? И вот если человек поставляет целью достичь Царства Небесного, то есть войти как раз в сон святого,

0: ты, который Господь ждет, как добрый и милостивый отец, ждет у себя в Царстве Небесном, вот, то тогда, конечно, поставив себя вот и настроив себя служить Богу, а дальше Господь будет помогать в этом деле. Он же тоже все время, он посреди нас, понимаете, и есть и будет. И тогда захочется где-то прочитать молитвы. Ведь святые тоже говорят, вот о правиле, да? А если тебе вдруг во время правила или чтения псалтири, например, что-то очень сильно зацепило, вот что, как говорится в простонародье, да? Ну, то есть ты вот задумываешься над этим, а как это так? То и остановись, и не бормочи правила попусту. А вдумайся в эти слова, которые святые, так сказать, нам преподнесли, передали. Вот. И тебе это уже будет некое проникновение, которое Господь, опять же, по его, можно сказать, и милости такой, это, может быть, и произошло, чтобы ты остановился на том, что твоей душе сейчас надо. Поэтому вот ходим перед Богом и молимся. А апостол сказал, непрестанно молитесь. Поэтому 5 минутами никак нельзя ограничиться. Надо возрастать в своем стремлении вот, познать Бога.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы на телефонной связи находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православной России. Активисты отряда «Волонтеры Победы» при Александро-Невской православной гимназии и представители молодежных объединений региона посетили Центр развития современных компетенций. Педагоги на мастер-классе «Ловцы страниц» научили участников изготавливать книжные закладки в технике скраббукинга. Региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» рассказала об отряде, о направлении и ценностях этой добровольческой организации. В рамках акции 856 детей из разных уголков Тюменского региона получили все необходимое для школы к 1 сентября. Первоклассникам достались рюкзаки, а ученикам со 2 по 11 классы – канцелярские наборы. Началась эта акция в Общественной палате Тюменской области, а закончилась в храме Архангела Михаила после Божественной литургии. По окончании молебна на начало учебного года председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Лебедева вручила многодетным семьям и детям участников специальной военной операции подарки. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на праздничную литургию паломники из Калининграда и области отправились пешком во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. Скит расположен в поселке Веселом Багратионовского района Калининградской области. Путь паломников до скита и обратно составил 10 километров. Ежегодно в паломничестве и праздничном богослужении участвуют более 1500 человек. Это самый массовый крестный ход в регионе. Продолжаем выпуск. В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Дубинина, расположенном в селе Хованщина Республики Мордовия, прошел молодежный форум «Елгат». Участниками мероприятия стали 250 человек. В рамках форума с молодыми людьми пообщались иерей Виталий Шибанов, иерей Максим Артемьев. Священники рассказали о своем пути к Богу, о духовной жизни и ответили на вопросы. Продолжаем выпуск новостей. Шадринск отметил свой 364-й день рождения проведением первого регионального фестиваля православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля развернули на Никольской площади у кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа, работали ярмарка и мастер-классы, состоялось торжественное открытие паломнического центра. Вы слушаете дайджест новостей православной России. Команда 5 лет занимается восстановлением Богоявленского собора в деревне Ляли. Подарком в преддверии 9-летия команды «Молодежка Народного фронта» в пределе Спаса нерукотворного Богоявленского храма была отслужена первая за 100 лет божественная литургия. В храме в честь 40 мучеников Севастийские города Нижневартовска совершен молебен перед началом учебного года. В молебне участвовали учащиеся, их родители и преподаватели. По завершении иерей Дмитрий Плотный огласил напутственное слово митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, обращенное к школьникам и педагогам, а также окропил всех святой водой и вручил детям наборы школьных принадлежностей. В Уфимской епархии в день Успения Пресвятой Богородицы настоятель Михаило-Архангельского храма села Рощинский Стерлитамакского района священник Артемий Алексеев поздравил ФКУ КП номер 8 города Стерлитамака, где в домовом храме колонии был отслужен молебен Божьей Матери. Затем отец Артемий провел беседу о почитании Богородицы согласно православному вероучению. В Осе состоялись 2-е успенские образовательные чтения. У Поклонного креста на территории Осинского краеведческого музея благочинный Осинского церковного округа Пермской епархии иеромонах Илья Володин совершил заупокойную литию по всем православным христианам в годину гонений за веру Христову невинно умученным и убиенным. В богослужении участвовали гости форума. Работа форума объединила священнослужителей Осинского благочиния, музейных социальных работников, краеведов, а также педагогов общеобразовательных и воскресных школ округа. И последняя информация дайджеста. Более 200 человек посетили День открытых дверей в культурно-просветительском центре «Наследие» при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске. День начался с божественной литургии молебна на начало учебного года. После богослужения гости познакомились с кружками, секциями и студиями, встретились с руководителями, побывали на мастер-классах, экскурсиях и презентациях. Многие гости записались в кружки и студии центра. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православной России. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру. Псалом 56. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих, послал Бог милость свою и истину свою. И избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. Сеть раскинули враги для ног моих и стеснили душу мою. Ископали пред лицом моим яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость Твоя и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе. Псалом 57. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле. Отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. Исчезнут они, как вода мимо текущая. Напрягать будет он лук свой, доколе не изнемогут они. Растаяв, как воск,

0: Пск пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидели солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой, и живыми ввергнет в ад. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руки свои омоет в крови грешника, и скажет человек: «Воистину, есть награда праведнику, воистину, есть Бог, творящий суд ему на земле». В конец, да не погубишь Давида. Для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его. Псалом 58. «Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха. Не совершая беззаконий, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы. Да не помилуешь ты беззаконных. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. Вот, говорят они устами своими, и меч в устах у них. Кто услышит нас? Но ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. С помощью твоей сохраню силу мою, ибо ты, Боже, заступник мой, Бог мой, милость его посетит меня прежде мольбы моей. Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. Не убивай их, да не забудут закон твой. Рассей их силою твоею и низложи их, защитник мой Господи, за грехи уст их, за слова языка их. И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь да возвестится им кончина, кончина лютая, и не станет их. И узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города, разбредутся они в поисках пищи, если же не насытятся, станут роптать. А я воспою силу Твою, и скоро возрадуюсь о милости Твоей. Ибо Ты был заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ты подаешь мне помощь, Тебе пою, ибо Ты, Бог, заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне». В конец, об имеющих измениться, для написания на столпе Давида в поучение, когда сжег он Междуречье Сирийское и Сирию Цаванскую. «И возвратился Иоав, поразив в Соляной долине 12 000 идумеев». Псалом 59. «Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу Твоему лютые беды, напоил нас вином горести, но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел, да избегнут гибели, возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня». Бог возгласил во святилище своем: «Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем, защита главы моей, Иуда, царь поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей. Мне иноплеменники покорились. Кто введет меня, Давида, в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших». В конец песнь Давида. Псалом 60. «Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей. От пределов земли к Тебе я вас звал, когда было в унынии сердце мое. И на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь. ибо ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. Поселюсь в обители твоей навеки, укроюсь под сенью крыл твоих, ибо ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени твоего. Умножь дни царя, продли годы его из рода в род, пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? А я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни».
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Новое выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» прошло в Дворце культуры железнодорожников города Челябинска. Это больше событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина, в новой программе «Песни, рожденные светом» музыканты исполнили духовные песнопения, произведения светских композиторов, обработки русских народных песен. В эфире новости. Руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства, обитель милосердия Курганской епархии, член Союза православных женщин, сестра милосердия, многодетная мама Наталья Ульянова приняла участие в панельной дискуссии «Сила наследия». Дискуссия состоялась 4 сентября в рамках молодежного форума Уральского федерального округа «Утро-2026», который в этом году проходил в Кургане на базе курорта «Лесники». Кроме Натальи Александровны, для участия в панельной дискуссии были приглашены настоятели храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» Катайского округа Сергей Климов и его супруга Людмила Климова, мать 11 детей, а также ветеран специальной военной операции глава Щучанского округа Алексей Новоселов. По словам Натальи Ульяновой, разговор шел о самом сокровенном, о воспитании детей, о том, как сохранить связь поколений и какие традиции мы передаем своим наследникам. Она, многодетная мама, делилась личным опытом, ведь воспитание – это труд, любовь и ежедневная работа над собой. Наталья Ульянова рассказала слушателям о своей важной миссии – помогать женщинам, которые неожиданно столкнулись со своей беременностью, принять верные решения по ее сохранению, помогать женщинам, ждущим ребенком, и мамам в декрете. Форум «Утро» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программным партнером форума выступает Российское общество «Знание». В эфире новости. В Свияжском-Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца «Урочище Никольское», Никольскую церковь «Урочище Никольское Карланга», Троицкую церковь села Удельное Нечасово, Тетюшский район республики. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня села Каинки Верхнеуслонского района Татарстана. Представители Крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в их текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Экспозиция представлена на первом этаже Никольского храма Свияжского Успенского монастыря. Посетить выставку можно по 25 сентября включительно. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Желающие внести посильный вклад в восстановление храмов могут приобрести понравившиеся картины на благотворительном аукционе, который будет организован в рамках проекта. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижний Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Инфляция. Почему растут цены и кто может их сдержать? Если цены постоянно растут, значит, в стране инфляция. Разбираемся, в чем причина такого положения дел. Может ли инфляция быть полезной и как ее контролируют?
2: Что такое инфляция?
1: Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие дешеветь, а третьи вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.
2: Как измеряют инфляцию?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Это несколько сотен товаров и услуг, практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги ЖКХ. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон, а раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается официальной инфляцией.
2: Почему говорят, что инфляция снижается, если цены растут?
1: Инфляция – это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые месяцы. Инфляция бывает нескольких видов. Низкая – до 6% в год. Такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран. Умеренная – от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Высокая, галопирующая, от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке. Людям и компаниям сложно планировать свое будущее. Гиперинфляция. Цены растут на сотни и тысячи процентов. В особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году. Более 2500% в год.
2: Почему растет инфляция?
1: Инфляция может расти по многим причинам. Рассмотрим некоторые из них. Причина первая – увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Например, когда мобильные телефоны стали доступными по цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу подстроиться под высокий спрос. Не хватало базовых станций связи и свободных частот. Поэтому цены на мобильную связь были очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен. Но когда у операторов появились дополнительные мощности, цены стали снижаться. Причина вторая – сокращение предложения. Дефицит может возникнуть, если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, прекращения или временной приостановки работы компаний-производителей, действий монополиста на каком-то рынке, это тоже ускоряет рост цен. Причина третья – ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. Причина четвертая – высокие инфляционные ожидания. Когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они зачастую начинают менять свое потребительское поведение, покупают товары впрок и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Компании, со своей стороны, начинают повышать цены на свою продукцию. Например, производитель сыра ждет, что цены на молоко вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. Все ждут роста цен, и цены растут именно потому, что люди этого ждут. Высокая инфляция – это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Люди принимают очевидные финансовые решения, избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту, становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов. Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема, разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и экономики в целом. Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться. Такое явление называется дефляцией или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство.
2: А нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли и не падали?
1: Может показаться, что зафиксировать цены на определенном уровне – хорошее решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, магазины – сколько закупать. А в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. При замороженных ценах возникает дефицит. Часть товаров приходится не покупать, а доставать. Кроме того, товары станут хуже. Чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством. Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство.
2: Какой должна быть инфляция в России?
1: Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики. Эксперты считают, что 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. Он позволяет бизнесу развиваться, а людям планировать покупки и сберегать, не боясь, что доходы и сбережения обесценятся.
2: Кто и как сдерживает инфляцию?
1: Движение денег в экономике регулируют центральные банки. В нашей стране это Банк России. С помощью инструментов денежно-кредитной политики центробанки могут контролировать инфляцию. В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%. В 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели. И в 2017-2020 годах она находилась вблизи тех самых 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года, после введения зарубежных санкций, инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись. В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку, из-за этого выросли проценты по вкладам и кредитам. Люди стали меньше тратить деньги и больше откладывать. Спрос на товары сократился, и это способствовало замедлению роста цен. Тот же инструмент воздействия на инфляцию Банк России применил и в 2023 году, когда после временного снижения ключевой ставки темп роста цен ускорился. Санкции нарушили бизнес-процессы многих предприятий. Им потребуется время, чтобы заменить цепочки поставок сырья и комплектующих, наладить новые каналы сбыта. Пока бизнес адаптируется к изменившимся внешним условиям, цены могут расти. Но сейчас регулятор совместно с правительством работает над тем, чтобы период высокой инфляции не затянулся, и она постепенно вернулась к целевому значению 4%.
2: Почему же мне говорят, что официальная инфляция снижается, а я этого не чувствую?
1: Есть несколько причин. Причина первая. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Причина вторая. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Причина третья. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Причина четвертая. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского, можно с помощью калькулятора инфляции. Такой сервис есть на информационно-просветительском интернет-портале Банка России finkult.info. В калькуляторе надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг, и вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины, а также сможете сравнить динамику личной и официальной инфляции. Личная инфляция может заметно отличаться от официальной, и это совершенно естественно. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальной, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения. В целом, инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию. Другими словами, Центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе, и стремится приблизить рост цен к этой цифре.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: «Неведение, чадо мое, есть образ смерти души. Неведение препятствует просвещению больного человека, дабы он мог сказать себе: «Твоя болезнь – это воля Божия, и ты должен пережить ее с терпением и благодарностью, чтобы иначе через свою нетерпеливость не стать тебе преступником Божиим». А просвещенного христианина ведение воодушевляет не только терпеть все с благодарением, но и стяжать духовную крепость и прохладительную росу утешения. Такой рассуждает: «Через страдания и скорби я исполняю волю Божию, что доставит мне прощение моих прежних ошибок. Исполнив же свой долг в терпении наказания здесь, я получу свободу там, в будущей жизни, где буду находиться вечно. Здесь же, в какие бы скорби я ни впал, все они временны и недолговечны. Итак, чадо мое, необходимо терпение, чтобы нам не быть осужденными с нераскаянным миром. Что бы ни случилось с нами, благодаря терпению все можно пережить. И так стяживает мир внутренний человек, готовый претерпевать последующие испытания воли Божией. Претерпевай свой крест, а я свой, последуя за небесным женихом Христом, претерпевшим за нас, неблагодарных и грешных, позор креста. Разве равноценны те блага, подаваемым нам от Бога, в сравнении с нашим терпением? Если я постараюсь сосчитать все божественные дары и человеческую неблагодарность, то, полагаю, ум мой обессилится. Да и каким образом наш ограниченный ум может объять безграничные благодеяния Божии человеку? Большую пользу подает болезнь, прощение грехов и награду за терпение. Это очень действенное лекарство для людей, удалившихся от Бога. Слава Господу, который крепкими врачевствами соделывает наше спасение. Прошу тебя, не печалься. Я молюсь за тебя. Не страшись, но исполнись надежды. Наш Небесный Отец благ и милосерд. Он наказывает и бранит своих чад для того, дабы они стали достойными вечной жизни. Если же Он не будет нас наказывать, то мы не станем Его настоящими чадами, но окажемся незаконными и недостойными спасения. Страдания, которые мы терпим, ничего не значат по сравнению с вечным счастьем, уготованным Богом для Его чад. Кто Его чада? Мучимые, утесненные, страдающие, обремененные, а не те, кто теперь временно наслаждается и преуспевает. Посему радуйся, ибо Бог нас любит и наказывает, дабы упокоить в вечности. Бог не желает наших страданий, а желает спасти нас и даровать нам рай. Бог терпения и утешения да даст тебе терпение и утешение для ободрения и продолжения подвига. Не смотри, чадо мое, на нынешние скорби, но возведи очи свои, яко отдаенная на Матерь свою, и вижь, недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитеся в нас, желающих явления Христова. Не гляди только на страдания, но любомудрствуй о воздаянии. Разве Бог несправедлив? Бог лишил тебя здоровых ног, разве не для того, чтобы удостоить тебя веселыми ногами праздновать там, в горнем Иерусалиме, величайшее воскресение твоей души? Да, поистине, об этом вопиет все Писание. Шествуй, чадо мое, во Христе, навстречу вечной славе. Сражаясь, не отчаивайся, не думай, что воюешь с ветром, ведь действительно происходит сражение, как было и у Иова. Он претерпел мучения от различных страданий, плюс жена своим злым советом подталкивала его к вечной смерти. Тебя же страдания наставляют, дабы ты сподобился вечной жизни. Иов возлежал на гноище в язвах, стал посмешищем среди людей. Ты же покоишься в доме на кровати и считаешься добродетельным христианином. Видишь, насколько мы ему уступаем. Посему терпи и благодари Бога, который дал тебе такой дар, дабы как благоразумного раба сделать тебя наследником своего бесконечного царства. Аминь. Буди. Вы говорите, что ваш брат хулил Бога, алкал, жаждал во время своей болезни и так далее. Вы считаете, что он соделал смертный грех. Итак, послушайте меня. Многомилостивый Бог, желая привести его к ощущению своей вины и покаянию, дал ему эту болезнь. Ваш брат должен бы был претерпеть гораздо большее мучение, дабы умилостивить Бога, которого он так сильно опечалил. Если бы вы ухаживали за братом и подавали ему всякое телесное утешение, то какой труд увидел бы в нем Бог, чтобы его помиловать? Вы должны знать, что чем больше он терпел мучений, тем большее облегчение вины ему дано. Бог послал ему болезни и попустил неисполнение братьями своего долга по отношению к нему, чтобы совесть подвигла его к покаянию. Так и врач подает больному лекарство, а тот, не имея должного терпения, ропщет и хулит врача на свою же погибель. Я узнал о твоих страданиях в болезни. Желаю, дабы святые бессеребренники отъяли у тебя всякую боль и страдание. Видно, на тебя возлагается испытание, чадо мое, и теперь тебе нужно сосредоточить на терпении все силы своей души. Не печалься, не отчаивайся. Со Христом ты все переживешь. Когда тебе больно, распятый Иисус будет особенно близок к тебе, и тогда ты лучше узнаешь Его и больше полюбишь. Когда закончится испытание, будешь Его благословлять за те блага, что Он тебе даровал. Когда страдаешь, сосредоточь все свои душевные силы и постарайся понять, что именно желает тебе сказать Небесный Отец в этом испытании. Если получится, что от боли ты будешь плакать, то эти слезы очистят твой взор, как было и с многострадальным Иовом, и ты сможешь сказать вместе с ним: «Ныне око мое видит тебя». Не забывай, что Бог видит тебя, когда тебе больно, и следит за тобой. Он внимает даже биению твоего сердца. Стало быть, Он не оставит тебя без утешения и своей отеческой защиты. Для святых было естественно радоваться в скорбях. Нам же хотя бы достигнуть того, чтобы с терпением принимать скорбь и боль. Молись, чадо мое, в своем сердце, и имя Христово станет тебе бальзамом утешения, чтобы ты с пользой претерпел это испытание. Немалая польза произойдет от него, если ты отнесешься к нему с терпением. Итак, я снова говорю тебе, с несокрушимым щитом молитвы непрестанно приближайся все больше и больше ко всесильному Господу.

да обретем упокоение в будущем мире. Здесь все временно, там вечно. Сурова зима, да сладок рай. Пусть здесь замерзнут ноги, чтобы там ликовать им вечно. Слава тебе, Боже! Чадо мое, желаю тебе, чтобы Христос даровал тебе терпение, потому что им ты соберешь неизреченное благо, нерасхищаемое сокровище на небесах. Подвязайся со всем усердием, все свои силы сосредоточь на том, чтобы безропотно претерпевать в страданиях, потому что страдания — это самое очистительное лекарство, которое соделывает человека непорочным, исцеляет его душу и возводит ее к святости. Страдания временны, а слава вечна. Сурова зима испытаний, да сладка райская радость. Многими скорбями войдем мы в ослепительный свет рая, оного небесного мира. Христа же мы увидим милостивым к нам тогда, когда претерпим испытания, которые Он посылает нам по Своей безграничной любви. Благословенное мое чадо, Бог любви да будет спутником в твоей жизни. Аминь. Благодать Господа да будет с душой твоей. Получил твое письмо и узнал, что не произошло никакого улучшения в состоянии твоего здоровья. Однако я вижу, что благодаря испытанию, которому ты подвергся, душа твоя держится здравее. Да, чадо мое, все испытания, которые нам посылает любовь Божия, необходимы для того, чтобы мы приобрели драгоценное терпение и уподобились своему небесному Отцу, Богу, который прославляется и именуется Богом терпения и утешения. Бог вместе с искушением не только дает достаточные силы терпеть, но и утешает душу того, кто терпит с рассудительностью, благостью и простотой. Святая Синклитикия каких только не претерпела скорбей, но они осветили ее и прославили. В переносящих искушения с терпением, благоразумием и рассуждением обитает Дух Божий, а в тех, кто живет в покое и благоденствии, без скорбей и испытаний, вселяется дух дьявола. Посему, чадо мое, радуйся и мужайся в терпении. Стань мужем крепости и строй дом своей души на камне терпения. И помышляй, что претерпевший до конца удостоится небесного божественного царствия. Я болею гриппом, сильные боли в области аппендицита. Не знаю, что из этого выйдет. В любом случае, слава тебе, Боже. Бог любит нас и стремится к тому, чтобы посредством невольных страданий удостоить нас стать причастниками Его совершеннейших благ. К сожалению, мы и я тоже духовно не любим свою душу. Если бы мы любили ее и желали, чтобы она сподобилась вечных благ, то мы без капли недовольства терпели бы все испытания, как душевные, так и телесные. Страдание делает сердце восприимчивым, умягчает его и очищает от жестокости. А когда через скорби сердце смягчится, тогда оно становится подготовленной почвой для сеяния в нем семени подлинного покаяния и исправления. Мы, будучи малодушными во всех скорбях, некоторым образом отвергаем этим благодать Божию. Живя счастливо, человек не может помнить о Боге. А если и бывают мысли о Нем, то какие-то неопределенные. Но когда приближается испытание и боль, тогда он вспоминает о Боге живо и с горячностью. Когда его душит скорбь, ожидание бед, тогда он и молится ревно с ней. И это угодно святому Богу, как угодно и матери, когда ребенок ищет ее с болью, потому что тогда видна в нем любовь. С какой бы стороны ни испытывался человек –

Если в испытании он проявляет соответствующее терпение и благодарение, то остается всегда в выигрыше. И это видно по окончании испытания, когда он ощущает легкость в душе, светлость ума и сладость, которая посещает его внутреннего человека. Будем же молиться, чтобы нам дано было ведение и терпение в жизненных скорбях, дабы мы заслужили свое спасение. Аминь. Терпи, чадо мое, свой крест. Он приведет тебя к вечному воскресению. Обращай свой помысл, чадо мое, на то, что может принести тебе радость и хоть малое утешение. Будь благодушен в своей болезни, учись ремеслу терпеть, и всегда будешь получать пользу. Молись, понуждай себя к этому. Помышляй, что все пройдет, будь оно радостным или скорбным. А потому помышляй о горнем, ибо оно неизменно и вечно. Благословенное чадо во Христе, молюсь великому врачу душ и телес, дабы он даровал тебе полное здравие по своей святой воле. Были, чадо мое, святые мужи, которые тяжело болели, и сами, находясь в немощи, исцеляли других. Насколько же любил их Бог, ибо исключительным свидетельством любви Божией к душе является возложение на нее болезней или скорбей. Страдание тела или души очищает и омывает от любого греховного пятна, делает одеяние души лучезарным. Один преподобный отец был подвержен болезням, и вот случилось ему некоторое время не болеть. И он жаловался Богу: «О Боже мой, почему ты забыл меня и не счел достойным своего посещения?» Сей блаженный старец желал болезни, потому что знал по опыту, насколько она полезна для души. Человека грешного и нераскаянного страдания приводит к покаянию. Праведнику же оно усиливает душевные силы, и он становится крепкой стеной, ограждающей от греха. Терпение преподобных дает пример новоначальным. Как больной с радостью покоряется болезненному вмешательству врача, потому что знает о его цели, так должны и мы с радостью и пониманием происходящего терпеть все, что случается, помимо нашей воли, как посылаемое для нашего спасения от благодетельной руки Божией. Бегуна испытывает ристалище, кормчиво зима и буря, военачальника бой, мужественного человека несчастье, а христианина искушение, говорит святитель Василий Великий. Как земля становится более плодородной, когда ее глубоко вспахивает плуг, так и душа приносит плод добродетели, когда страдание и болезнь посещают ее глубоко и часто. Чем больше скорбит и страдает человек, тем прекраснейший сплетается ему венец. Когда человека постигают многочисленные и разнообразные страдания, тогда венец славы украшается множеством различных цветов и жемчужин. Золото должно пройти через горнило, дабы получить должную ценность и пробу. И душа христианина должна пройти через горнило искушений, чтобы в царской сокровищнице царя Христа получить печать вечной славы. Ныне легкая печали наши по приумножению в преспеянии тяготу вечной славы соделывает нам, полагая, что недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитеся в нас. Если святые и благословенные люди прошли через печь искушений, и это принесло им пользу, то насколько же более подобает переносить страдания нам, и сколько пользы мы извлечем из него, если будем терпеть его с ведением и радостью. Тогда будем считать себя любимыми Богом, и что Он причислил нас к избранным Своим, когда увидим, что нас подавляет боль
телесное или душевное. О блаженное наказание Господне, как я полюбил тебя! Но я не достоин такого дара, потому что живу в покое, и мне грозит стать жертвой вечного огня. Итак, чадо мое, я ублажаю тебя и завидую тебе, ибо ты страдаешь, и этим сподобишься вечного упокоения. Твой венец украшается и обогащается для твоей вечной славы. Потерпи ради Господа до конца. Крепко неси свой крест, чтобы он у тебя не упал, и тогда ты будешь вечно прославляем вместе со Христом. Молись и обо мне, да не буду оставлен вне брачного чертога, как говорящий и сам ничего не делающий. Чадо мое, желаю, чтобы благий утешитель, дух благий и правый, дух святый, посетил и утешил тебя и возжег в тебе любовь Христову. От всей души желаю, чтобы Христос даровал тебе здравие. Вижу, чадо мое, и по опыту знаю, что когда человек переживает множество различных скорбей, будь они телесные или душевные, и переносит их с терпением, пониманием и благодарением Бога, то уже этим самым Бог как бы обязывается послать ему божественное утешение и оросить душу. Но если мы не терпим трудов и скорбей, то Бог не утешает нас и не дает своей благодати. Видишь, после страдания, когда ты приходишь в себя, как возгорается в тебе любовь Христова. Да, это награда за твой труд, за терпение. Если бы у тебя не было этой болезни, то не было бы и такой любви и утешения. Посмотри, когда ты приходишь в себя, то чувствуешь себя младенцем. Так и бывает, когда Бог прощает твои грехи, и ты освобождаешься от их бремени. Это награда за твое терпение в болезни. Когда Бог благоволит, и ты выздоровеешь, тогда на деле убедишься в том, что я говорю. Как терпишь, такую награду и получаешь. Болел один брат, и у него была такая немощь, что братья гнушались им и гнали его. Брат укорял самого себя, что так ему и надо. За его смирение Бог даровал ему здоровье. Но от этого сей преподобный брат сокрушался и говорил: «О, Боже мой! Видно, я был недостоин еще пострадать ради любви твоей». Видишь, чадо мое, как этот брат любил Христа и желал пострадать ради его любви. Он знал по опыту, как много пользы принесет ему болезнь. Поэтому совсем не скорби, а только благодари Христа, который любит тебя настолько сильно, что дал тебе временные скорби, дабы даровать потом вечную радость». Когда ты болен и не можешь в точности исполнять свои духовные обязанности, не скорби, ибо это не грех, поскольку не зависит от твоей воли. Но в любом случае монах обязан понуждать себя, а если он заболеет и не может держаться прежнего подвига, то нет в том греха, ведь Бог справедлив. Молюсь, чадо мое, чтобы из неисчерпаемого источника божественного терпения пролилась некая капля и на твою душу, дабы соделаться тебе столпом терпения и обрести некрадомое богатство вечной жизни. Ты пишешь, что в то время, когда воспламеняла тебя благодать, ты просил у Христа болезни и еще чего-нибудь большего, чтобы претерпеть это ради Его любви. Тот, кто не презрел твои просьбы, послал тебе болезнь, так, как ты сам просил. Стало быть, сейчас тебе нужно терпеть, и ты на собственном опыте узнаешь, что не следует просить у Бога тех вещей, которых мы не испробовали на деле. Поэтому нам всегда лучше молиться лишь о том, чтобы исполнялась воля Божия. Теперь молись так. «Боже мой, исцели меня».
но не моя воля, а Твоя да будет. Мы, как неиспытанные дети, часто просим о вещах, которые не полезны нам. Бог же, как наш родной Отец, дабы научить нас на опыте, о чем мы должны Его молить, дает нам просимое. Однако впоследствии мы видим, что неправильно молились и теперь страдаем. Снова Бог долготерпит и избавляет нас, чтобы в нас укоренился опыт отсечения своей воли. И даже в то время, когда мы страдаем по своей нерассудительности, Бог не оставляет нас, но посылает свою благодать и утешает нас, дабы мы смогли перенести испытание. То же происходит и с тобой, чадо мое. И увиденная тобой и твоя болезнь, все это дела благодати Божией, которая, как некая кормилица, ухаживает за тобой, пока ты не возрастешь в опыте, потому что из того, что Бог попускает тебе страдать, видно, что тебе все еще необходимо это наказание. Возложи все на Бога и скажи: «Боже мой, в Твои святые руки предаю свою болезнь. И когда Ты, любящий меня так сильно, пожелаешь меня исцелить, тогда и я пожелаю выздоровления. Молю только Твою безмерную благость не покидать меня, но всегда подавай мне терпение, чтобы понести мне свой крест, доколе не исполнится Твоя воля». Чадо мое, благодать Божия и Его любовь к людям проявляются многообразно с единственной главной целью – спасение человека. Твоя болезнь – это проявление еще большей к тебе любви Божией. Господь по-отечески наказывает тебя на малое время, чтобы благодать, данная тебе, всегда пребывала с тобой и в этой временной жизни, и вечно после смерти. С радостью подними свой крест и непрестанно благодари Бога, который сберегает всего тебя чистым. Смири свой помысл, потому что без Бога мы ничего не можем сделать. И терпи с надеждой и душевным мужеством. Скажи и ты с апостолом Павлом: «Азбо не точию связан быть и хочу, но и умреть и готов есмь за имя Господа Иисуса. Кто отлучит нас от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни болезнь, но мы готовы принять ради любви Божией и смерть. Итак, мужайся, чадо мое, шествуй к священной и славной Голгофе. Там да распнемся вместе со Христом, чтобы быть положенными в живоносный гроб, где впоследствии примем воскресение нашей души. Нам подобает пройти через печь искушений, чтобы, став испытанными, наши души удостоились вселения в сокровищнице великого Царя Христа. Не скорби. При помрачении сознания помыслы не вменяются в грех. Другое дело, когда человек обладает свободным умом, тогда эта свобода подвергается суду. Поскольку из-за болезни ты лишен такой свободы, то как помыслы могут вмениться в грех? Успокойся, только терпи и благодари Бога.

В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской духовной семинарии обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что на 13,9% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриат принято 28 человек, на заочное отделение – 33. Всего в новом году к учебе в Уральской духовной школе, научном и заочном отделении приступят 310 человек. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеймонского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6000 квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщества», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов УРФО, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. Далее в этом выпуске. Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников и белорусский экзархат уже многие годы сотрудничают в деле оказания поддержки и материальной помощи нуждающимся. Совместными усилиями реализован ряд проектов, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно помощь оказывается накануне больших церковных и государственных праздников, а также в период подготовки к новому учебному году. В нынешнем году Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников совместно с белорусским экзархатом организовал в рамках акции «Профсоюзы детям» благотворительный сбор, направленный на оказание помощи специальным школам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было уделено учреждениям, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития и другие. По результатам акции помощь была оказана 10 школам в разных регионах Белоруссии. Всего было собрано порядка 20 тысяч белорусских рублей, более 560 тысяч российских рублей. Данные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования. В рамках акции совместно с Синодальным отделом Белорусской Православной Церкви по катехизации 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этот день денежные сертификаты для развития материально-технической базы были переданы специальной школе номер 14 и специальной школе номер 188 города Минска. И в завершении выпуска. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с медведями, сложившуюся сегодня в регионе. По ситуации с медведями уже не до шуток. В Бурятии введены ограничения на проведение любых школьных детских спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад из профессиональных охотников увеличено до 24, написал Цыденов в своем телеграм-канале. Руководитель региона рассказал подробности недавнего нападения медведя на 56-летнего мужчину в Закаменском районе. Как выяснилось, он провожал жену на автобус, и по пути из поселка к дороге хищник набросился на него. Супруга успела позвать на помощь сельчан, с ружьями им удалось отогнать зверя. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в центральную районную больницу. убедительно прошу всех отнестись к ситуации максимально серьезно, без надобности, не выходите в лес, не отпускайте детей от них на прогулку рядом с лесным массивом, берегите себя», – добавил глава Бурятии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семьеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Ну и в продолжении нашего эфира предлагаю послушать вторую часть лекции Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании.
1: Кстати, вы себе даже представить не можете, что, например, Соединенные Штаты Америки, да, какая программа, какие заявления делаются. Да, ну я, конечно, сейчас, может быть, не найду, но неважно. Один из таких принципов, очень серьезных принципов, что мы должны ввести в сознание тех народов, которые действительно мы хотим подчинить и будем подчинять, но мы должны ввести наши так называемые культурные, ну, даже не наши, а вот эти самые отвратительные, безобразные, грязные вот эти вещи. Ибо закон, оказывается, есть таков. Чтобы взнуздать людей, нужно их разнуздать. Слышите? Очень интересный закон. Чтобы взнуздать, нужно разнуздать. Умные люди, вы слышите? Но какие умные! Вот это, я понимаю, духовные люди. Это действительно злой гений. Да, нам надо подчинить. Что для этого сделать? Силы и оружие. Но, знаете, не всегда это удается. Просто пропаганда не всегда помогает. А разнуздав, мы взнуздаем всех этих двуногих. Сразу сказать, что вы обезьяны, не примут. Хотя пытались, правда, очень долго убеждать в этом, что человек произошел от обезьяны, и что в конце концов и есть обезьяна, только компьютер в голове еще каким-то образом образовался. И все. Но не каждый верит. И еще многие сопротивляются этому. Никак не хотят признать, что только обезьяны. Хорошо, прямо не надо. Есть другие средства. Одно из них очень эффективно. Не надо никаких ни идей, ни мыслей, ни философии, ни религии, ничего. Знаете, какое средство? Великолепное средство. Я однажды в Америке был в одном месте, и в 12 часов ночи повели посмотреть, в пятницу, что ли, вечером, в одно местечко, как называют, подземный Атланта. Подземный, там эстакад столько настроили, что тут действительно подземный оказалось. И вот, значит, идем, вот мне показывают, вот там, смотрите, освещено, а вот здесь вот там клуб молодежный. Так, я подхожу, значит, дверь закрыта. Нет, ну закрыта в каком смысле? Не открыта она. Я открываю дверь, и потом силой захлопываю, и говорю своим сопровождающим: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Они хохотали. Там был тяжелый рок со всеми световыми, громовыми и так далее. Оглушающий, ослепляющий, подавляющий личность. Слышите? Совершенно подавляющий личность. И действительно, оказывается, это вы можете посмотреть по многочисленным фактам, оказывается, музыка, помимо всяких идей, слов, ничего не надо, просто музыка, и все. И человека можно буквально сводить с ума. И если это делать достаточно часто, то он весь такой и становится, раздрыганный. Ему только дрыгать, больше уже ничего. Он же не может иметь устойчивости, что ли, спокойствия, твердости. Он раздрыганный весь. Ему подавай еще. Одно из мощнейших средств, оказывается, это музыка. Не удивляйтесь этому, это давно все знали. Например, в Китае во времена еще те прежние времена, во времена конфуцианские, когда конфуцианство было, если хотите, государственной основной религией, там знаете, что делали? композитора, который мог написать неканоническую музыку, то есть ту музыку, которую человека не умиротворяла, не доставляла ему удовольствия, а возбуждала его нервы и психику. Таких композиторов живьем закапывали в землю. Прекрасно видели, что можно сделать с народом, пропагандируя такую музыку и вводя ее в народную жизнь, в стихию в этой жизни. Это можно погубить, буквально погубить народ. Как прекрасно понимали. Вы послушайте только, насколько умные люди-то были. Как мы относимся к музыке? А, да, ну, та-та-та-та-та-та-та. Знаете, как вот такие ребеночки. Даже не обращаем внимания на это. Это теперь только с помощью уже новейшей аппаратуры открыли, что у человека его нервная система, так является не какой-то лежащей

эффектом резонанса, как открыли, когда вдруг строем прошли, невольно, а строем пошли по одному мосту, и что? Да, эффект резонанса. И оказывается, усиление произошло в такой степени, что мост провалился даже. С тех пор теперь по мосту. Да, военный не ходит. Вольно, только вольно. А, здесь мы поняли. Это очевидно. А оказывается, такой же эффект резонанса можно создать, слышите, и с помощью современных, в частности, электронных средств. Как создать? Характер колебания человеческой нервной системы – это альфа-фаза, она теперь хорошо известна. И если теперь с помощью телевизионных программ, с помощью интернета, так, если запустить именно вот в этом режиме подобные же волны, можно создать потрясающий эффект. Или доводить людей до эпилептических даже припадков, или, но это уже опасно, это сразу очевидно, или, оказывается, можно буквально воспитывать, возделывать, созидать соответствующую буквально психологию, разрушая какие-то, знаете, стоящие там преграды, защита, которая стоит в нашей нервной системе, разрушая ее, можно, например, воспитать агрессивность необыкновенную против или кого-то конкретно, против кого-то конкретно или вообще состояние. И одним словом, буквально можно человека буквально разрушать. Самый такой пример, такой яркий пример. Однажды в Японии фильм показали, детский, после которого 600, я не помню, с чем-то человек детей попали в больницу с эпилептическими припадками. Там ахнули, что случилось. И открыли. Вот оказалось, что. В этом телевизионном фильме вот что применено было, я не знаю, сознательно или бессознательно, но именно оказался вот этот эффект резонанса. И он оказался пагубным образом, особенно ударил по детям, которые еще, ну, естественно, еще не окрепшая система. Вот так. Теперь это использовать ничего не стоит. Вот в частности, это уже мое личное, теперь я скажу, не научное, а мое личное, мне кажется, сейчас на Украине это используют. Потому что поразительно, что происходит. Люди просто не видят очевидные факты, откуда пришло к ним зло, очевидные совершенно. Что делает Америка, что делает Европа? Скрывают преступления. И какая озлобленность. И вместо Америки вдруг Россия оказывается виновата. Вы ничем просто объяснить не можете. Просто поразительно. Тем не менее, факт. Этот момент очень объясняет эту ситуацию. Что случилось с людьми, причем в массовом характере. Там процентов 80 настроено таким образом. Конечно, когда мы говорим о нравственности, то вы правы в том отношении, что очень много есть мерил нравственности. Очень много. Первое и самое такое употребительное, когда говорят об общечеловеческой нравственности. Общечеловеческая нравственность. И в нее входит довольно немного вещей. Они известны с древности и будут, наверное, всегда известны. Не убивать. О, это общечеловеческая нравственность, да. Не воровать. То же самое. Не лгать. Да, и так далее. То есть, я говорю, вот это некие общечеловеческие нормы, которые называют общечеловеческой нравственностью. Насколько это недостаточно, вы сами понимаете, я могу не нарушать никаких законов.

0: Я просто занимаюсь такой деятельностью, какими закон нарушать. Никого не убиваю, не граблю, не ворую и так далее. Насколько... Вот это одно понимание, общечеловеческое. Общий принцип, принцип общечеловеческой нравственности таков. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Очень хороший. Очень хороший. А я никому ничего не делаю. Никому и не делаю ничего. Следовательно, я кто? Я никому не делаю того, чего не хочу себе. То есть я вообще ничего не делаю по отношению. Ну что там? Ко мне никаких претензий не может быть. Слышите? Есть нравственность. Нравственность морали. Ну, нравственности. В каждой религии своя. В каждой религии. И тут мы находим подчас очень большие особенности. Хотя бы я вам возьму вот пример из Евангелия. Из Евангелия. Из Библии. В Библии, например, написано. Я говорю о Библии, о Ветхом Завете, еврейское законодательство. Там какое? Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Христианское говорит, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Слышите? Вот это да! Видите, разница какая? Действительно, очень серьезная, серьезная нравственность. Различается, как различается между собой. Или в конфуцианстве, даже не конфуцианстве, не только, по-моему, и в исламе даже, что если кто-то оскорбил тебя или твой род, кинжал пусть лежит у тебя под подушкой. И ты никогда не остановись до тех пор, пока не отомстишь врагу своему. Ну, по крайней мере, это есть. Это в языческих религиях есть. Видите, вам еще нравственность. Весь вопрос-то в том, на чем базируется эта нравственность, на каких духовных основах. Вот в чем дело. Во имя чего нравственность? Ну, представьте себе, Бога нет. Души тоже нет. Вечной жизни? Конечно, нет. Нет ни Бога, ни души, ни вечной жизни. Я живу один раз. Вывод? Вывод? Бери от жизни все, что можешь. Умрешь и все, как и любая скотина. Как и любая скотина, вы слышите? Ну как же это, что-то неестественно. Ну, не нравится, ну, делай добро ради будущих поколений. Смысл жизни в чем состоит тогда? Или на одном себе, ну, своя семья. Так. Ну, или, если уж ты настолько широк душой, то заботься и о будущих поколениях. Это самое большее. Но дело-то вот в чем, что когда я что-то делаю, я же хочу увидеть, каковы результаты этого моего дела. Если я этого ничего не увижу, то обесценивается да все. Когда я заснул, я ничего не вижу. Хорошо я сделал, плохо я сделал. Все, исчезло. И если нет ни бессмертия, ни Бога, ни души, тогда вы знаете, какая зыбкая почва оказывается для моей морали. Ну, не все ли равно, каким я буду добрым или злым, если все кончается тьмой смерти? Разве не все равно? Есть совсем другая почва, о которой говорит христианство. Есть душа человека. Твое самосознание, твоя личность как таковая неуничтожима. Услышите, что утверждается? Неуничтожимо. Коли это есть, то все уже. И навсегда. И более того, оказывается, поскольку эта личность неуничтожима, то даже сбросив тело, я остаюсь. И не просто остаюсь, а я оказываюсь перед лицом того, что именуется суд совести. То есть все открывается. Что все открывается? Не только мои дела, открываются мои мысли, мои желания, мои чувства, мои намерения, мои цели. Все открывается в этом тогда в духовном мире. Здесь тело скрывает. Я могу скрыть свои чувства и желания. Там все открывается. Представляете себе, что это такое? Вдруг увидит, какой я. Кто увидит? Мои друзья, мои родные. Да все, кто я на самом деле. Представляете, какую почву приобретает тогда человеческая нравственность под собой? Я тогда понимаю, если хотите, отчасти просто из-за страха. Я даже не буду подлечить. Даже из-за страха, не говоря уже о том, что страх – это, так сказать, даже низшая ступень, а есть другие ступени, гораздо, гораздо высшие. Высшие какие ступени? Один из святых замечательно сказал: «Я ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, чем душа человеческая». Вы слышите, основное, к чему призывает христианство, красота души человеческой, красота. Вы подумайте ведь только. Ведь как иногда бывает вдруг встретиться с человеком, который вдруг к тебе с любовью, благожелательством относится. Это просто, я не знаю, как солнышко, что ли, тебя осияет. Вообще, я вам скажу, о чем больше всего, так сказать, не то что переживаем, а чувствуем постоянно, так сказать, бескомфортность какую-то, мы не видим любви искренней. Такой любви, когда вот человек готов за тебя, я не знаю, что тебе сделать, ее почти нет. Есть только отношения такие, благожелательные, дружеские, и то все это мимолетно, а любви-то и нет. И вот христианство-то говорит как раз, что нравственность, соблюдение законов, если хотите, вера, оно что делает душу, очищает от грязи душу. Что, оказывается, душа человеческая действительно – это красота, но она у нас завалена чем? Вот этими всякими гадкими поступками, мыслями, чувствами и так далее. Очищение этой красоты, и тогда она сверкает действительно с необыкновенной яркостью. Вот о святых, вот эти, я говорю, о святых подвижниках, как они буквально поражали чем? Вот этим своим чувством. Серафим Саровский, например, преподобный, он не мог встретить человека иначе, как, представьте себе, вдруг вам человек незнакомый, и вдруг говорит: «Радость ты моя», и вдруг я чувствую, что действительно он говорит это искренно, а не просто так, как сейчас это приходит: «Я вас люблю». Да, а я терпеть не могу вас. Если мы видим, оказывается, что нравственность должна иметь под собой твердую основу, только тогда она может быть и сама устойчивой, и действительно изменять человека. И этой твердой основой является для нравственности именно духовная сторона жизни человека. Вот что является фундаментом. Помните, в Евангелии есть одна притча? Неразумный построил дом свой на земле. Пошли дожди, разлились, и дом развалился. А другой построил дом на камне. И никакие бури не смогли снести его. Так и здесь. Если мы хотим действительно воспитать в подрастающем поколении твердую нравственность, то требуется первое, может быть, что требуется, это христианское мировоззрение. Человек должен понимать, зачем он живет. Какова цель, какой смысл его жизни. Мы часто недооцениваем, что, мол, еще маленький или еще не понимающий. Но вспомните себя, все понимая, должен понимать, а зачем это я живу? Какой смысл? Вы знаете, что в России занимает третье место по суициду, а по детскому суициду, по-моему, чуть ли не первое место. И я понимаю, почему. Уже дети уже не понимают, зачем они живут. А особенно, когда встречаются всякие неприятности, там, семейные и прочие. Мировоззрение, это прежде всего, это очень важно. Показать человеку, в чем смысл жизни, насколько это возможно для его сознания. Надо показать, что это такое, что Бог действительно есть, что вечность действительно есть. И что жизнь по совести – это самая прекрасная именно жизнь. Она дает благо человеку, бесспорное благо человеку. Потому что тогда дом строится на камне, а не на земле. Вот это первое.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В нашем эфире прозвучала вторая часть лекции Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Ну а наш эфир продолжается. Дальше программа из цикла «Священник отвечает».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служителие, крест обстоящий вольную страсть Христа же знадавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, к и преступну законодавцу, древняя клятва, яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек и прими.

видя падший человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший и исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти. Аллилуйя! Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты Бог сы бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпелась и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни и спасения всем благочестным Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинство, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе же знадавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, як уже древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушей нашей.

Крест Твой ощедрило видимое существо, но божественную одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо. Умно наш чудотворит спасение, подвязай петь Тебе, Аллилуйя. Имущий пред очима нашим крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншегося ради на нем Спаса Христа и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенный возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля уже сеся и вострепета, аки бы хотящи поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию из зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде еврейсти неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночи многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимей, первосвященницей удействий, с крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видишь и тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьем месяцевыми, радуйся, кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земное святивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и Божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, и прияв всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы Божества Своего сокруши заклепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестницею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действия прообразив Амалика в пустыне Синастей, егда бы простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все, вещи избытия в нас исполнися, днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварься, отли освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко силу на тебе распятого Христа, бесовстве полчища далече прогоняется. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явись иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаша велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Яко же древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуду же во всю вселенную распростре мысленной ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестен жить о Христе Иисусе, тем же и мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, ведеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего все верные прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбих и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей,

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие Своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе, Аллилуйя. Дивные дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовуху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лига апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради права вера в единого Бога, в Троице славе могу по всей земле утвердися.

Страна Богова человечесей на кресте распята, бывшем мысновидяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы, с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного, благоговейно воспеваем. Радуйся, кресте, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своевою носится и неми праведниками из хития из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, як на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, крестит и блаженный, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не давлеет к прославлению Христа Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделай си, тем же недумеющий восхвалите Той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнози люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от неиссякаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте и сохраняенный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честны, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждашеся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобные отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всемиленное приносим Тебе, всечестный кресте, и смиренно молимся, распятый на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Городу к человеческому проповедниче. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов, благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, наше же спасение, всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державо и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святители украшения и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко по знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, в последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенши Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащее видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуй нас,

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывш на тебе акт и преступную законодавцу, древняя клятва яже на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умеш на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн. Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 56. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня.
1: Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирию Месопотамскую и с Сирию Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной.
0: Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов в размере. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой, Моав – умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас? И не выходишь, Боже, с войсками нашими. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».
1: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида.
0: Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.
1: доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих. Ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
2: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В сухом лесу стреляет длинный кнут, в кустарнике трещат коровы, и синие подснежники цветут, и под ногами лист шуршит дубом, и ходят дождевые облака, и свежим ветром в сером поле дует, и сердце в тайной радости тоскует, что жизнь, как степь, пуста и велика. В ту весну мне шел всего 16-й год, однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную совершеннолетнюю жизнь завершилось. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. С прекрасным упованием входил и я в нее, хотя какие были у меня на то основания. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты, и нечто совсем противоположное. Едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор или веселые бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их? Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня «недорослем из дворян». Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заряжен благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец». Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего в хмелю. И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью. Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной, потому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям. Всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабардинка и истертое казацкое седло. Как хотелось порой быть нарядным, блестящим, а мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, из-за которой я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе, и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с каким-то воображаемыми, чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. Разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города? Что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами? Что вижу я только мужиков и баб? Что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи, в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх. Вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было. Виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке, глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывавшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое? И что с этим делать? Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая –

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на которой висели чутким сном, спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка, с которым я жил у Ростовцевых. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собою свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он? Ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым. Анхен мучила дольше, даже днем. На что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал,

Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год о выходе в свет, полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная сока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт. Юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только-то и всего?» – удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона. И сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание из собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем. Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразны. Нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге, без отдыха, и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами, в обитых переплетах взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно. «Раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт?» — тотчас прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто.

в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак, это наш Барчук! Барчук, милости просим к нам! Не побрезгуйте, присаживайтесь!» Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подвода их за городом, на кирпичных заводах возле Белой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий. Без конца смотрел пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной из-за шоссе. А мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем. А они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал через силу, таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить. И баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайно тревожило меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое. Что барыня Бибикова – мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьишке под Задонском бедно-прибедно, что они родня Уварову. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжко греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями. И поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их, зубчатыми, добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом. И хлынул обломный ливень, с яростным гулом ссекший нас под удары уже беспрерывные среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. Мне, лежавшим на холодных кирпичах и укрытым всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня поговорим о том, что значит постигать Бога, если Он непостижим, о чем Он нам сам и говорит. Христианская вера начинается с призыва о том: «Да знаю тебя, единого истинного Бога». И вся духовная жизнь человека – это как бы стремление к этому познанию. Но уже на первых страницах Писания мы встречаем слова Всевышнего, которые кажутся непреодолимой стеной для человеческого разума. «Мои мысли, не ваши пути, мои пути. Как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших». Как же тогда понимать заповедь «Познайте Господа»? Что значит стремиться к соединению с тем, кто по своей сущности недоступен, невидим и непостижим? И где проходит граница между дерзновением веры и гордыней ума, пытающегося познать Создателя? Батюшка, итак, вам слово.
2: Значит, вопрос очень важный, можно сказать, фундаментальный. И вот здесь я начну, пожалуй, даже не с ответа о том, как постигать Бога, а с самых простейших моментов, к которым надо, вообще говоря, привыкнуть нам, вот, грешным людям, живущим на земле. Во-первых, мы все время с вами имеем категории некоторые, фундаментальные категории, которые, в принципе, неопределимы. Ну, например, что такое время? И оказывается, что время определить нельзя вообще, в принципе, никогда. Оно не будет познано, потому что мы, находясь во времени, не можем познать, что оно такое. Когда говорится о пространстве, то мы разводим руками и говорим: вот оно, но что оно такое, мы тоже не знаем. И не узнаем никогда тоже. Какие-то свойства пространства, свойства времени, может быть. Точно так же, как мы не знаем, что такое ум. И те, кто сводит ум к движению, ну, скажем, каких-то нейронов, там вот какие-то импульсы электрические пробегают в мозге, это, конечно, очень наивно, это еще вот по Марсу было, что разум – это вот именно деятельность мозга. Но, вообще говоря, это не так. Собственно, определить, что такое ум, мы чем пытаемся? Мы пытаемся это сделать умом. Но вы знаете, даже математики, даже простейшие арифметики, есть теорема о недоказуемости, о неполноте высказываний, теорема Эмма Неттер. Вот она уже тогда арифметики простейшие сформулировала о том, что невозможно дать определение достаточно полное понятию числа. Вот. И мы еще можем привести целый ряд таких определений, таких категорий, которые непознаваемы. Ну, например, что такое жизнь? Ну, вот Маркс сказал, это существование белковых тел. Сейчас уже от этого, в общем-то, даже отходят и ищут жизнь в других вариантах. Но что оно такое вообще, в принципе? Для нас, для православных, в общем-то, достаточно более-менее понятно, как это можно определить. Ну, например, что жизнь – это то, что принадлежит исконно, исходно, искони, как говорится в Евангелии, да, Богу. Вот. И чем он наделяет часть существ? Бытием наделяет весь сотворенный мир, потом часть существ он творит, наделяя их вот этим свойством жизни. Там сюда относятся, начиная там от инфузории туфелек, там каких-то клеточек, вот, одноклеточных и так далее, и вот до сложнейших форм. Затем наделяет часть, еще больше, так, меньшую часть наделяет разумом, имея разум как исходное свойство самого себя. И вот таким вот образом нам приходится жить, работать в целом, в таком конгломерате непонятных категорий, которые ни наши предки, ни мы, ни наши потомки никогда не смогут узнать, что же это такое. Но это не мешает нам узнавать свойства, да, какие-то. И так мы характеризуем свойства ума. Вот это ум математический, это ум, там, допустим, поэтический, это ум технический, ну и так далее. То есть даем уже какие-то характеристики, в том числе пытаемся измерить и глубину, и широту, и вот другие какие-то свойства ума, не зная, что это такое. Поэтому начнем теперь тогда приближаться к вашему вопросу, а именно, как познать Бога, если он невидим, непостижим. И опять же, я немножко вернусь к нашей материи и начну с того, что мы подчас самые простейшие вещи, которыми пользуемся прекрасно, не знаем. Ну, например, электричество. Вот что это такое электричество? Что такое заряд? Опять же, совершенно непонятная вещь. Понимаете, вот мне как физику, например, ясно, что это абсолютно неопределимая вещь. Просто это свойство природы, которое там... И дальше начинаем. Имеет соответствующие характеристики плюс и минус. Вот взаимное притяжение, взаимное отталкивание. Дальше начинаем формировать систему описания этих взаимодействий. Но что такое заряд, мы не знаем. Сейчас мы вообще вышли, вот я смотрю в физике, слежу, в общем, за тем, что происходит. Мы вышли на те уровни, я имею в виду физиков, вот современная наука вышла на те уровни, на которых вообще приходится говорить о вещах, которые, в принципе, никогда не будут проявлены. Они существуют только в связанном состоянии. Вот эти самые кварки и глюоны, из которых состоит протоны, нейтроны и другие тяжелые частицы, вот, барионы. Поэтому это не мешает, например, предвидеть, а потом и доказать на эксперименте, что существует, например, тот же самый бозон Хиггса. Вот такая вот, знаете, сложная система, да, антиномичная система нашего бытия, что мы много чего не знаем и никогда не узнаем, тем не менее, как-то живем, как-то даже познаем, расширяем область познания своего. Ну и теперь можно еще посмотреть на того, кто с тобой рядом, на другого человека, а ты его знаешь. У Сократа, как известно, был призыв «познай самого себя». А Амвросий Оптинский добавил «и будет себя». То есть если ты познал самого себя, то ты выполнил основную задачу. Мы говорим, вот мы знаем, да, себя. Часто так можно услышать. Я-то себя знаю. А что ты о себе знаешь? И вот разве ты не знаешь, например, это уже полезное знание, оно отрицательное знание, но это полезное знание. А ты знаешь, что ум тебя обманывает? Не знаешь. Тогда, пожалуйста, открывай учебник физики, например, или химии, и реши там простейшие задачки. Особенно если человек уже за 40 лет, он не занимался никогда наукой, вот не занимался этими вещами, и оказывается, что простейшие задачки не решаются. Тогда о чем речь идет? Куда мы постираем свой ум, да, чтобы познать более серьезные вещи. Чувства нас обманывают. Ну, достаточно сходить в цирк. Я, конечно, не сторонник, никого не предлагаю ходить в цирк на развлечения, хотя внуков, внучек можно отвезти, чтобы они увидели тоже, что фокусник вот шляпа там достает кроликов, из руки у него откуда-то берутся какие-то предметы. Ну, а сколько сейчас мошенников, которые кручу-верчу и обмануть хочу там и прочее, все время пытаются обмануть, и вот чувство, кажется, что все понятно, все вижу. Нет, оказывается, даже зрение обманывает, слух обманывает. И так получается, что у нас познавательный инструментарий, чувства и разум, они нас, вообще говоря, обманывают. Их надо выправлять. И вот именно выправление ума и чувств — это основная задача человека в христианстве, в православии. Господь сотворил человека познающего, не просто человека, да, вот не просто так, как вот там животное какое-то, а даже как обезьяна там или дельфин, они обладают колоссальной возможностью там общаться между собой, сложные психические функции, но это не есть субъект познающий. А вот человек как раз сотворен именно с задачей. Ему было сказано, чтобы он познавал мир. Такая задача была поставлена. Она была поставлена, ну, если читать книгу «Бытия», она немножко косвенно была поставлена, а именно таким образом, что господствуйте над миром, или владейте миром, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте, или господствуйте над ней, над землей. Но землей — это мир материальный. А вот вопрос сразу же, а как владеть, да? Как человек, вот, допустим, у него есть автомобиль, но чтобы им владеть, очевидно, нужно научиться. На какие там педали нажимать, на какие рычаги, вот, скорости, как рулевое колесо, как работает и так далее. Передний привод, задний привод и прочие вещи. А уж тем более, если что-то нужно починить. Даже простейшие вещи, которые мы встречаем в быту. А вот как посадить картофель, да? А как посадить огурцы, а как посадить другой какой-нибудь овощ, фрукт, вырастить его, чтобы было урожайно и так далее. Вот все это требует знаний. Поэтому на самом деле, когда Господь говорит, что населяйте землю и господствуйте над ней, владейте этой землей, то очевидно, что здесь уже задача познания, чтобы человек занимался именно познанием этого окружающего мира. Что, кстати, явлено уже на первых же страничках книги «Бытия», когда Адам нарицает имена животным. Конечно, он наделен уже знанием. Вот это тоже надо понимать, что Господь не просто так человека сотворил, вот как, знаете, как Буратино, да, который ничего не знает, ничего не умеет. Нет, человек как раз-таки был наделен, во-первых, знанием до знания. Вот так в психологии называется, в педагогике такое есть понятие «знание до знания». То есть знание, которое не требует каких-то определений. Второе, он был наделен инстинктом познавательным. Дальше он был наделен знанием нравственных норм. И он был наделен чувством красоты. Не случайно Господь все время говорит о том, что каждый день завершается. И вот хорошо весьма. И вот все, что сотворил, все прекрасно, все хорошо. Поэтому чувство прекрасного в нас тоже исходно заложено. К сожалению, оно сейчас искажается многими извращениями этого самого прекрасного. Вот. Так что человек был готов. И он, по сути, Адам был как огромный ученый, ну, в общем-то, во всех областях. Когда он нарицает имена животным, то это означает, что он раскрывает их сущность, их место и значение во всей системе мироздания. Это не просто лингвистическое упражнение назвать там лося лосем, волка волком, собаку собакой и так далее. Нет, это как раз уже определяет всю сущность, место, значение этого существа в мироздании. И это и зоология, это и морфология, это генетика, это биология и прочее, прочее. Вот все в совокупности. Собственно, если говорить о том, что же ищет наука, то наука заботится только об одном — найти имена. Вот когда появляется, допустим, понятие «атом» в Древней Греции, да, а потом как это понятие переходит в современную, и мы теперь называем атомом, в общем-то, совсем другое явление, такое, другую сущность. Потому что там это было просто неделимое, а сейчас, конечно, каждый, я думаю, более или менее прошедший школу человек знает, что это ядро, электроны, вращающиеся вокруг, это проблема валентности, да, взаимодействия этих атомов, это таблица Менделеева и так далее, и так далее. Вот поэтому мы совсем другую сущность имеем под понятием атома сейчас. Хотя слово осталось, но оно наполнено другим содержанием. Поэтому наука как раз вот и ищет те имена, хоть биологии. Мы сейчас этими именами пользуемся в любой области. И в социологии пользуемся, даже самого слова «социология», да, вот она, в общем-то, не так давно появилась. Психология, целые направления наука, они, в свою очередь, состоят тоже из категорий, понятий, терминов, которые что-то пытаются приблизить эти к тем естественным вещам, которые мы пытаемся описать. Вот это предварительное вступление такое, чтобы нам понять, о чем речь идет, когда речь идет о познании Бога. Поэтому древние святые отцы иногда просто говорили: какие пустые вопросы ты задаешь, когда ты не можешь познать простейшего. Если ты это простейшее не знаешь, то что ж ты тогда высокие такие забираешься, там говоришь об ангелах или о чем-то еще высоком? Начать надо с, вот что называется, с простейшего. А к чему приведет это? Должно привести. Приведет это к тому, что человек может иметь ум Христов. Это апостол говорит: имейте ум Христов. Вот апостол Павел так говорит. Вот. Не я, говорит, живу, но живет во мне Христос. То есть познание на самом деле это не интеллектуальное только действие. Это мы познаем всеми чувствами познаем окружающий мир. Иногда эти чувства нам подсказывают какие-то очень важные вещи, которые потом только доходят и осознаются в разуме. А иногда и чувства ничего не говорят, ничего не подсказывают. Вот радиация, например. Не чувствует ничего человек, а потом, глядишь, и получается болезнь, белокровие, рак или еще что-то очень даже катастрофичное. Так что чувства могут подсказывать, а могут и не подсказывать ничего. Так же, как и разум. Либо спит, либо развивается, как-то растет. Поэтому это на самом деле очень серьезный вопрос, который вы поставили, но он как раз раскрывается в таких вещах, как заповеди блаженства. Чистые сердцем Бога узрят, например. Чистые сердцем. То есть очисти себя от греха, приведи себя в такое состояние, что ты можешь видеть Бога. Ну, не так, не глазами, да? Хотя Христос являлся и сам Бог, Христос являлся великим подвижником. Матерь Божья являлась многим, в том числе преподобному Сергию, например, Радонежскому. И не один раз. Святые являются видимым образом. И вот даже уже на горе, где преобразился Господь на Фаворе, Господь тогда еще в телесном своем состоянии, воплощенном со своем состоянии, и апостолы увидели Моисея и Илию, которые пришли беседовать со Христом. Видите, как все начинает быть немножко по-другому. Чистые сердцем Бога узрят, да? И дальше вот вся перечень заповедей блаженства, блаженны кротцы, блаженны милостивые. Это все путь. Стань кротким, стань милостивым. Научитесь от меня, говорит Господь. Я как кроток и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. В этом покое познается Бог, который, конечно же, не волнуется. Он стоянен, он недвижим. Поэтому путь этот прописан у нас святыми отцами. Это путь аскетики в той или иной мере. Это путь, который мы совершаем в церкви. И это путь, в котором есть одно замечательное таинство. После крещения, принявшее крещение, в котором прощаются все предыдущие грехи, человек получает печать дара Духа Святаго в таинстве миропомазания. После этого человек может быть и даже призывается к этому, быть причастником божеского естества. То есть это относится к той фразе Христа, когда он говорит: «Вот стучу у дверей, и если отворят, то войду с отцем моим, и будем вечерять с ним». То есть вот, понимаете, откройте дверь своей души, своего сердца. Господь готов войти туда. Но, значит, но там должна быть чистота. Он же не может войти. Мы же даже гостей, когда к себе приглашаем, мы свою квартиру или дом прибираем, чтобы было чисто, чтобы было не стыдно от гостей. А здесь мы приглашаем самого Бога. Поэтому есть таинство покаяния. Вот, те, кто почувствовал, что он загрязнил место своего сердца, своей души, своего ума, своих чувств, то, конечно же, в таинстве покаяния очищает. И вот тогда приходит в храм уже на причастие, где ему просто-напросто возглашает батюшка «святая святым». То есть он уже считается как святой. И если будет удерживать это состояние святости, к сожалению, это очень трудно. Мы еще не так сильно хорошо бываем очищены. И тогда получается грехопадение, после которого снова восстановление. И так, в общем-то, до гробовой доски и с упованием на милость Божью, что постепенно-постепенно происходит изменение нашего внутреннего естества, которое, собственно, и становится достаточно чистым, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы среди тех, кто там находится, вот уже в очищенной, в чистоте, в царских одеждах, вот они были и сродни нам, и мы были сродни им. Вот таким вот образом познание Бога на самом деле это путь. И поэтому Господь говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Вот, то есть нужно идти по пути.

0: Вот примерно так.
1: Ну и резюмируя, вот если так по-простому, как в повседневной жизни познавать Бога? Что нужно делать каждый день, чтобы в итоге сказать, что я сегодня вот немножко приблизился к познанию Бога? То есть каждый день мы встаем, умываемся, ну и условных 5 минут там потратить на что, чтобы познавать Бога?
0: Вы знаете, здесь 5 минутами никак невозможно обойтись. Надо ходить перед Богом. Вот надо поставить с утра, поставить себя перед Богом и стараться все время ходить перед Ним. То есть понимая, что Господь видит все твое состояние. Он видит твои мысли, Он видит твои чувства, все твои волнения, все твои дела. И, естественно, смотрит на это все. Это искренне, это твое, даже если это заблуждение, но оно исходит из чего? Из поиска истины? Или ты рад заблуждению своему? Или ты ищешь этих заблуждений? Ты ищешь удовольствие? Что ты ищешь? Какова истинная цель твоей жизни? И вот если человек поставляет целью достичь Царства Небесного, то есть войти как раз в сон святых, которых Господь ждет как добрый и милостивый Отец, ждет у себя в Царстве Небесном, вот, то тогда, конечно, поставив себя вот и настроив себя служить Богу, а дальше Господь будет помогать в этом деле. Он же тоже все время, Он посреди нас, понимаете? И есть, и будет. И тогда захочется где-то прочитать молитвы. Ведь святые тоже говорят, вот о правиле, да? А если тебе вдруг во время правила или чтения псалтири, например, что-то очень сильно зацепило, вот что, как говорится, в простонародье, да? То есть ты вот задумываешься над этим, а как это так? То и остановись, и не бормочи правила попусту, а вдумайся в эти слова, которые святые, так сказать, нам преподнесли, передали. Вот. И тебе это уже будет некое проникновение, которое Господь, опять же, по его, можно сказать, и милости такой, это, может быть, и произошло, чтобы ты остановился на том, что твоей душе сейчас надо. Поэтому вот ходим перед Богом и молимся. А апостол сказал, непрестанно молитесь. Поэтому 5 минутами никак нельзя ограничиться. Надо возрастать в своем стремлении вот познать Бога.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы на телефонной связи находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. 29 августа, в праздник перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, в день иконы Порт-Артурской и почитания образа Феодоровская Божия Матерь, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Для данного храма это престольный праздник. За богослужение высокопресвященнейшему владыке сослужили секретарь Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя всех святых протоиерей Николай Тарантин, благочины Всехсвятского округа храмов Николай Смирнов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская, иерей Андрей Щукин, а также другие клирики Екатеринбургской епархии. После причастия архипастырь возглавил крестный ход, за которым было совершено славление иконе Божией Матери Порт-Артурская. Сейчас мы, дорогие братья и сестры, услышим фрагмент величания данному образу, а затем владыка обратится к верующим с архипастырским словом.

0: уже забыли про эту икону, что там отец даже была, уже жили и жили, потомки, потомки и потомки, тех, кто помнил, каждый год. И вот получается всегда, что все сидят. Царь приходит с охватическим походом, чтобы ограбить, поработить Кортес. О нем живут люди, которые потом, всего лишь потом, тех, кто любил почитателей, которого спас. Сопротивляться там, чтобы даже шансов нет, потому что мощь, военная мощь персидского царя Хосроя, она была, ну, знаете, как, все равно, как сейчас сравнивают, мощь этого катка, которая скажет правду, и муравьи. Пока здесь даже Рафаэль это Матерь Божия явилась епископу города Эдессы, Евлалии, сказала, пой ворота, возьми лестницу, раздери кирпичи прямо над воротом среди, и там придешь опыт для нас, и город будет интересно, какая связь. А он пошел, сделал такое дело, тоже может. Забрал ключи, открыл, увидел спаса мелкотворного, того самого, и лампадку, которая перекрывается. И учуду. Так же, как и в нашей стране, это было неоднократно, на котором ангульское нашествие, по непонятным причинам отворачивались вот на деле. И эта персидская махина, армада остановилась и просто пошла в люди, узнав, кто явился защитник, это Матерь Божия, которая указала на образ своего сына. Конечно, почитали Божью Матерь, Спасителя, в городе Эдессе, в Эдессе, городе Эдессе, стало настолько значимым и великим, что увидеть сохранилось даже через какие-то столетия. А нам сегодня, живущим в России, нам надо, наверное, переживать, она, наверное, должен, она, наверное, будет ненавидеть. Нам нужно сделать то, что сделали жизнь Божьего Эдесса. Может быть, не надо разбирать стены нашего города какие-то ворота, а надо у нас в каждом сердце есть. В этом сердце тоже ждем платформу, это спасительное. Только заложен вот такой стенкой кирпичной, привычной. Вот надо послушать Божью Матерь, которая повелевает. Разбери, разбери то, что тебя отделяет от ее сына. Разбери, убери грехи, привычки, страсти. Стань нормальным христианином. Таким христианином, которого он ждет, хочет видеть ее сына. Стань. И Господь сам поборет за нас. Господь сам ведет страхование, опасность и болезни, и печали. И от нас, и от детей наших, и от страны сам отбирает то место, где общество. А если не почитают, ну, за этой стенкой сидите, ждите, пока будет сегодняшнее вот воспоминание, оно вот такое, оно очень актуальное для нас. Благодарим Господу, благодарим Матерь Божию, которые явили нам под портовый, дорогоформный образ Спасителя. И, конечно же, благодарим еще и тех людей, которые это благолепие построили. Сегодня мы с нами Владимир Митрополит Кирилл, который много сил вложил, чтобы там его построил. Сегодня не с нами, но многие батюшки, которые сегодня многие батюшки с нами. Сегодня нет с нами Андрея Моисеевича Тимоносова, который, знаете, как мог бы купать яхту и пароход. А он постарался, и с нами замечательные люди, которые Бог такими дарованиями приходил, что они могут соглашаться. Если человек будет страсти, и он возьмет кисточку красный, начнет писать картины, а картины будут его страхи. Для того, чтобы писать икону, надо одно родиться не только, чтобы научить рисовать, но и отследить все. И я бы хотел сегодня поблагодарить и вручить некие знания нашего знания, Отрады в Кубинской партии, написан братьям, тестом, которые разбились и расписывали этот наш план. Мы сейчас их увидим, потом подойдет к этим. Спасибо.
1: Пристойно украсть, не верить в своего права, за труды, мороз.

0: Особо радостно, что в этот день было действительно очень много людей в храме. Люди стояли, молились под открытым небом, потому что не все могли зайти в Дом Божий. И с двумя прихожанами храма, и с двумя участниками богослужения мне удалось побеседовать сейчас. Сейчас я дам слово Вере, прихожанке храма. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы прихожанка храма, все верно?
1: Да.
0: Почему вы выбрали именно Порт-Артурский храм? Это такой уникальный, красивый.
1: Почему я выбрала? Я пришла сюда первый раз. И в таком восторге от этого храма сразу почувствовала домашнюю обстановку. В восторге от красоты, росписи храма. С какой душой и любовью чувствуется здесь расписывали. Очень понравилась служба.
0: Архиерейская, да, сказать.
1: Архиерейская, безусловно. Вот. Спасибо нашему митрополиту, огромному гению, за то, что усилия прикладывает в такой благодати. Спасибо всем, кто помогал в росписи этого храма, вообще в создании этого храма. Я с удовольствием здесь была на службе и буду приходить еще.
0: Вас с праздником, что всем пожелаем?
1: С праздником Порт-Артурской Божьей Матери. Всем, конечно, благодати, находиться в радости, чтобы Божья Матерь защищала всех, помогала. И всем обязательно быть в этом храме.
0: Вера, роспись храма была завершена к февралю этого года. Давайте всех пригласим в этот удивительный Дом Божий, потому что очень красивая роспись. Нужно видеть это.
1: Обязательно все приходите в храм Порт-Артурской Божьей Матери. Нужно обязательно видеть эту красоту, потому что здесь невероятно хорошо. Домашняя обстановка чувствуется, и я думаю, всем понравится.
0: Вот как раз сейчас благодарственные молитвы прочитали, и давайте еще побудем в храме, насладимся той красотой, благолепием. Спасибо вам. Сейчас я дам слово Константину. Это удивительная встреча. Мы с вами в храме, а вы расписывали этот храм. Все верно?
2: Да.
0: Расскажите, как шла работа, сколько месяцев и что для вас этот храм сейчас?
2: Работа продолжалась чуть более полугода. Начали мы ее летом и закончили после Рождества.
1: Какие тут фрески? Я знаю, что это японские, это восточные святые, это Николай японский, это Митрофан, да. Митрофан пекинский.
2: Да, здесь есть китайские святые и японские, да, Николай, который подвязался в Японии. Но кроме этого здесь есть и сибирские святые, Екатерина Покровительница Екатеринбурга, и Симеон Верхотурский, и Георгий Победоносец, который, ну, тоже как бы помогал при сражении. И здесь, в этом храме, еще есть уникальная композиция Порт-Артурской Божьей Матери, которая расположена на западной стене, с картой той местности, да, где находился город Порт-Артур, с крепостью и с теми знаковыми местами, которые, скажем так, помогали в оборонительных, ну, скажем, моментах нашим воинам. То есть все те крепости изображены, которые принимали участие непосредственно в битвах.
1: Вас сегодня награждали. Поздравляю вас. Всем пожелаем добра, любви.
2: Спасибо, Господи.
0: Напомню, что храм в честь иконы Божьей Матери Порт-Артурская отмечает престольный праздник. Он был возведен в память о прибытии царской семьи в Екатеринбург в 1918 году и начале их крестного пути к мученичеству. Главный святой образ храма – это икона Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Выбор иконы, явленной в начале 20 века, не случайен. Она символически освещала правление императора. На образе Богородица держит плат с нерукотворным образом, указывая верным и единственный путь ко спасению. Подробнее информацию о строительстве храма Порт-Артурской, об его великом освящении, о росписях можно узнать на сайте Екатеринбургской епархии екатеринбург-епархия.ру. Главная святыня храма – это копия чудотворного образа. Она считается покровительницей военных и моряков. Обновленные фрески напоминают о героических страницах истории в России. Теперь у храма, который многие называют крепостью духовной, начался иной этап в истории. Иной этап в истории. Прихожане отмечают, что преображение храма притягивает гостей города и паломников. А мы с большой радостью вас приглашаем в данный храм. Храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери стоит на пересечении улиц Восточная и Шевченко. Адрес: город Екатеринбург, улица Восточная, 30А. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

заботились о детках, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышни, внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память Его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище убогому, помощник во благовремени их скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, вишь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все те сей, юже с крыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени их в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я, и обиде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь.
присидит в ловительстве с богатыми, в тайных еже убите неповинного, очи его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего внегда привлещи и в сети своей, смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладать и убогими, речи бы в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, речи бы в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко се грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте во мраце правое сердце, за ней же ты совершил еси, о ни разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси меня, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суидно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обиняйся. Нюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, серебро рожденное, искушенно земли, очищенно седмирицею, Ты, Господи, сохранишь ины и соблюдешь ины от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси, сыны человеческие я. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купине ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там убояшися страха, и держи небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование его есть, кто даст от сиона спасение Израилеву, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, и делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавно ей, боящие жеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, серебра своего не дади в лихву, и мзды на неповинных не прият, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рек Господеве, Господь мой еси Ты, яко благих моих не требуеши, святыми же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися, немощи их посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнам моим. Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и донощи наказаша мя утробы моя, презрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь и душу мою в аде, не жидаси преподобному Твоему видите истление, сказал мне, если пути живота исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грелу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мои душу мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиши, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали вторую кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.

ангел-хранитель, кто ты был для меня? Я молю тебя, вернись, я прошу, прости, я исправлю свою жизнь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весь